0: вспомним благодеяния наших первоучителей и восславим единым хором. Словно колокол нас вечевой созывает навече и снова славит подвиг Россия былой, созидателей буквы и слова, воскрешая святых имена, славит песнею их благодарной, и славянские все племена повторяют весной лучезарной: «Славьтесь, братья Кирилл и Мефодий, сыновья поседевших Балкан! Нас не сломят лихие невзгоды, вы духовный источник славян. Речь родимую мы сбережем на пути племенных единений и сквозь цепи грядущих времен избежим роковых вырождений. Потому и держава сильна, что в потомках вы живы до ныне, коим с буквою честь вручена совладать с неуемной гордыней. Славьтесь, братья Кирилл и Мефодий, сыновья поседевших Балкан! Нас не сломят лихие невзгоды, вы духовный источник славян». И в конце я хотел бы прочитать стихотворение «Болгария». «Посапывает сытая Европа на пьесах виртуоза Бомарше, умаявшись от вечного галопа в заботе о расчетливой душе. Такая не проникнет в суть трагедии, и слух тугой, и дух ее незряч, она во власти пошленьких комедий, куда едва ль доносится мой плач. И ночь пяти столетий потянулась, кровавою петлею обвелась. Европа же не только отвернулась, меня еще и втаптывала в грязь. Отсталостью частенько укоряла народ, который свой крылатый меч перековал поспешно на орала, чем ворога успел к себе привлечь. Умолкни те тщедушные витии, мои орлы опять гнездо совьют и закружат над стертой Византией, и крови вражей сами отопьют.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу на тему «Болгары и святые равноапостольные Кирилл и Мефодий», подготовленную Петром Чавдар-Люленовым.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодняшний наш собеседник, режиссер-документалист Валентина Ивановна Гуркаленко. Валентина Ивановна, первый вопрос, такой простой и, в общем-то, наверное, традиционный. Название фильма «Рюрик и его братья. В легендах, преданиях и народной памяти». Почему оно такое? И как происходил выбор темы фильма?
2: Ну, сначала фильм назывался просто «Рюрик и его братья». И задач я особых перед собой не ставила. Просто я побывала в тех местах, которые связаны с памятью трех братьев. В Старой Ладоге и Новгороде, в Белозерске, Вологодской области, и в Изборске, Псковской области. Побывала там в разные годы. И меня настолько поразил образ пространств в этих местах, что, знаете, вот в наших сказках говорится о том, что Русь покоится на трех китах. И вот я для себя в Изборске, в Новгороде, Ладоге и Белозерске, вот эти киты для меня как-то, знаете, были зримы. Вот такие лики земли, которые уже не забудешь. Вот приедешь в Святые Горы, в Пушкинские горы, да, и вот эти образы ты уже не забудешь никогда. Это городище Воронеж, это Михайловское. И вот, я не знаю, наверное, во всех странах такое есть, но у нас, в России, все самое значительное, оно всегда находит отображение в пространстве. И мне просто хотелось рассказать, вот показать людям, чтобы они увидели свои корни, свои истоки. Где все это происходило? И знаете, это настолько ландшафты мощные, настолько они, ну, даже не мощные, а могучие такие, что вот в них дышишь иначе, дышишь полной грудью. Ну вот мне очень хотелось, чтобы мои соотечественники вот подышали полной грудью. И в 98-м году, значит, мы поехали, нам дали очень небольшие деньги, и зимой мы отправились в командировки на съемки. И успели снять Новгород заснеженный. Мы даже не смогли пробраться к Рюрикову городищу, потому что снегу было по пояс почти. В Белозерск, где тоже какие там следы вообще, какого Трувора можно отыскать. Никто и слыхом не слыхал в Белозерске о князе Синеусе. И только в Изборске все знали, кто такой Трувор. Потому что перед Изборской крепостью лежит Труворово городище, и там стоит огромный каменный крест, наверное, в полтора человеческих роста. И все знают, что это Труворов крест, а городище тоже Труворово. Ну вот, стал быть, был князь такой. И вы знаете, я стала дальше изучать источники, читать наших историографов всех, и старых, и современных историков, и археологов. И дальше я просто растерялась. Даже вообще невозможно себе представить. Вот когда Россия праздновала тысячелетие, в Новгороде, именно в Новгороде, был поставлен памятник в виде колокола такого могучего. Памятник тысячелетия России. На этом памятнике изображен князь Рюрик со щитом, на котором славянскими буквами, так церковно-славянскими, написан год 862, год, когда был Рюрик призван вместе с братьями на Русь. А спустя 150 лет, так сказать, ну, немногим больше, 138, после того, когда этот памятник был поставлен, и для всех это было очевидно, общепринято, выяснилось, что неизвестно, был ли Рюрик. Ну, если, может быть, он и был, то уж братьев-то точно никаких не было. Это просто выдумали Романовы для возвеличивания там истории, или там, я не знаю, кто еще выдумал. И Ломоносов выдумал, и Карамзин, и Ключевский, и Соловьев, все выдумали. Не было никаких братьев, и вообще, даже есть такая точка зрения, это ошибка переводчика. Непонятно только, кто был у Нестора, летописца, переводчиком и зачем. Но вот ошиблись они, не было таких князей. Но в том случае, если Рюрик все-таки был, это третьи говорят историки, то дальше, откуда он взялся? Американцы, которые нас изучают очень подробно, скрупулезно и знают нашу историю гораздо лучше, чем мы, они насчитали 16 мест, из которых мог быть Рюрик призван. Там есть и остров Рюген в Германии, и Швеция, и Дания, и Норвегия, и Литва, и Пруссия, и Хазария, и арабы даже, из арабского халифата, может быть, даже с Балкан, но никакого отношения этот Рюрик с его племенем Русь непосредственно к нашему отечеству не имеет. И вы знаете, я поняла, что как только я начну вступать вообще в какую-то полемику, то есть как только я выскажу точку зрения какого-нибудь одного историка или другого историка или третьего историка, фильма просто не будет. Я увязну вот в этом хаосе. И я стала думать, а что же делать? Но надо вам сказать, что милостью Божией все вот эти мои размышления, недоумения, и я даже не знала, в какую сторону нам двигаться, все это Господь пресек. То есть мы сняли зиму, и финансирование прекратилось, и деньги кончились, и фильм остановили. И тогда вот я, знаете, пошла по такому пути, я стала читать легенды, предания, свидетельства разных людей. Вот записывали фольклористы, например, в прошлом столетии, рассказы крестьян Новгородской губернии, на Русском севере. И вы знаете, вдруг стали такие вещи открываться, удивительные. Я думаю, ну ладно, ну что делать? Значит, надо идти, видимо, по пути такому вот рассказывать о легендах, может быть, их переводить в иконографию, в картины. Ну, такую сказочную Русь написал же Васнецов, и мы до сих пор так и представляем себе эту былинную Русь по его трем богатырям, по Витязю на Распутье, по ковру-самолету. И это удивительные совершенно образы, да, которые греют душу. И на том стала искать, значит, вот эти свидетельства и эти предания. Ну, известно, например, о том, что в Новгороде вот до сего дня рассказывают о том, что Рюрик был похоронен на Рюриковом городище, это на другом берегу Кремля, значит, напротив почти Юрьева монастыря. Рюриково городище находится в золотом гробу, и кто этот гроб найдет, тот счастлив будет. Вот такая легенда бытует. И вдруг одни мои друзья звонят мне, есть у нас такой сотрудник публичной библиотеки, Геннадий Павлович Енин, звонят и говорят, что «А ты читала, вот вышел журнал «Вопросы истории», третий номер за 2000 год, где очень интересные версии о Рюрике напечатаны, такой московский историк Анухин». Я говорю, нет. А Геннадий Павлович говорит, вы знаете, вот я прочел и очень удивился этой версии. Но вот я уже прожил с ней там дней 10, и я каждый день об этом думаю, и думаю, что, наверное, он прав. Я бросилась отыскивать этот журнал «Вопросы истории», и вот в нем действительно содержалась удивительная версия, потому что Генрих Иосифович, он занимался волоками. На пути из Варяг в Греки, вот когда корабли приходили, предположим, они пересекали Ильмень, и попадали в реку Ловоть, которая вытекала из Ильменя, а дальше вот из этой реки Ловоть по западной Двине, то есть волоки шли, западную Двину входили сюда, потом в Днепр и сплавлялись в Черное море. Либо они волоками добирались до Волги, там истоки Волги, Волга-Верховья, и по Волге через Хазарию сплавлялись в арабский халифат. И вот эти вот волоки – это такая вот интересная очень история. И вот когда он занимался этими волоками, его поразило то, что вокруг Русы, а Руса стоит как раз вот на берегу Ильмени, она когда-то стояла, Ильмень прям подступал к этому городу, и это был город на острове. Сейчас Ильмень отступил, но вокруг вот эта вся земля, которая называется Околорусья, вы знаете, там просто, ну, невероятно, больше 25 названий, у которых корень «рус». Руско, русская яблоница, русина, росина. И еще он обращает внимание на то, что есть еще несколько названий с корнем виряжа, варяжа. То есть, короче говоря, вот что-то такое он обнаружил необыкновенное, да? И он дал такой, знаете, как дрожжи, такой толчок. И я решила проверить, а что же там на самом деле? И вот благодаря вот этой вот гипотезе, ну, высказанной Анохиным, мы отправились в Старую Русу. Но я хочу напомнить, о чем говорит Нестор. Вот повесть временных лет начинается с трех вопросов. Откуда есть пошла русская земля? И кто в Киеве нача первее княжити? И откуда русская земля стала есть? И дальше он рассказывает нам о том, что земля наша, которая всегда была велика и обильна, ее населяли множество племен. Она была, знаете, похожа на такой луг многоцветный, на котором жило множество народов. Народов разных. И славяне их было, и поляне, и древляне, и кривичи. Ну, их, знаете, очень много было разных славянских племен. И финские племена. И Меря, и Весь, и Чуть, и Мурома, и так далее. И вот все эти племена, они как-то взаимодействовали друг с другом, но все это была такая вот именно луг. Вот луг, пестрая мозаика такая. Государства не было. Государства, вот когда мы смеемся над стихами Алексея Константиновича Толстого, послушайте, ребята, что вам расскажет дед, земля у нас богата, порядка уж нет как нет, и эту правду детки за тысячу уж лет смекнули наши предки. И ну, держать совет, да? И вот они отправились к варягам. Так вот, что такое под порядком-то имеется в виду? А под порядком имеется в виду управление. Государство, вот в таком виде, в каком власть, вот ее не было. Были вожди у этих племен, были духовные пастыри в виде волхвов, и все вот так вот в раздробленном виде и жило. Но наступил какой-то момент, который, знаете, вот для меня напоминает кристаллизацию. Вот существует какая-то взвесь, какой-то раствор, и вот падает в нее кристалл, и вдруг вся вот эта взвесь начинает приобретать структуру. Вот точно такой процесс кристаллизации начался с прихода Рюрика. И еще вот очень интересная вещь. Когда напали варяги на новгородцев и взяли с них большую дань, почему это произошло? Потому что они не послушали совета Гостомысла. Старейшина его называют или князь его называют. И вот было очень интересно понять, а что, собственно, вот Гостомысл от них хотел? А он хотел, чтобы они призвали на княжение Рюрика, старшего сына, его дочери, которую звали Умила, говорят нам предания. И вот все это как-то, знаете, начало раскручиваться потихонечку. Вот кто такой Рюрик? Откуда он вообще взялся, кто такая Умила и где они жили? То есть очень много вопросов возникло. И Нестор говорит о том, что когда они опомнились и решили, что им все-таки нужна власть, как теперь сказали бы, легитимная, законная власть по праву, владеть по праву нами и править по праву и по правде, они отправились за море к варягам к Руси. А, собственно говоря, мы в фильме и задаем вопрос, а за каким морем сидело племя по имени Русь? Ведь если следы его ведут на Балтику, то новгородцам нужно было за два моря отправиться. То есть море, которое Ладога, которое тогда называлось Нево, и Балтика. И где-то там найти себе князя. И благодаря Анохину мы тоже решили посмотреть, а что же происходит за морем, которое ближе всего к Новгороду? И что это за море? Это Ильмень. Послушаем, может быть, как это в фильме звучит.
3: А за каким морем сидело племя по имени Русь? Три столетия ищут следы Рюрика на Балтике. Кто в Германии на острове Рюген, кто в Швеции, кто в Дании. А какое море ближе всего к Новгороду? Ведь не Балтика и не Ладога. Ильмень. В старину Ильмень называли морем, потому что в него впадают более 50 рек, а вытекает одна – Волхов. На Волхове стоят и Новгород, и Ладога. Так нет ли следов Руси за Ильменем? Смотрите, россыпь названий с корнем рус. А в центре этой земли Русса. Со времен Петра ее называют Старой. Древность города, его благородство жители Руссы чувствуют остро, но, как правило, не выдают своих чувств. Русса вообще город таинственный. Она стоит на слиянии рек Полисть и Парусья. Странно, но эти благозвучные имена состоят в прямом родстве с легендарным Русом, основателем города. Будто бы в незапамятные времена среди прародителей славян были три брата – Скиф, Рус и Славен. Скиф поселился в степях, Славен ушел на север, а Рус основал город на острове, и будто бы жену его звали Полисть, а дочь – Парусья.

0: Книгу о рождении Русы создавали вместе известный художник и 12-летний школьник. Интересно, что в старину Околорусье почиталось как земля священная, потому что в ней растворена соль. Оттого русы, или рушане, как они теперь себя называют, были потомственными соливарами. И вот еще неожиданное сближение. В Руси соль варили, выпаривали. Варить – варяги, так же, как бродить – бродяги, работать – работяги. Варягами назывались и дружинники, охранявшие обозы с солью или ладьи. В те времена соль ценилась на вес золота и почиталась даром богов.
1: Вот таким образом мы попали в Русу. И вы знаете, что интересно? Интересно то, что когда ты смотришь на карту, ты видишь замысел Руси. Если соединить прямой линией Изборск и Белозерск и прямой линией Старую Ладогу и Старую Русу, то мы получим крест. Интересно и то, что во всех этих древних городах находятся самые древние иконы Божьей Матери. В Изборске – Корсунская, чудотворная Изборская Божья Матерь. В Старой Ладоге она не сохранилась, Успенская, там Успенский храм с самого начала XII века – Успение. В Новгороде – Знамение. В Старой Руси – огромная старорусская икона Божьей Матери. Из Ольвии греческой. И Белозерская икона Божьей Матери, древнейшая, конец XI, начало XII века, находится в экспозиции Русского музея сейчас. Вот, понимаете, это вещи, которые...
2: То есть неотделимы друг от друга.
1: Они, да, и неотделимы, и это невозможно не придумать, не... Вот это так. Вот еще что интересно. Дело в том, что Руса – это ведь очень древний город. Он может быть древнее Новгорода и древнее Старой Ладоги. Раскопки там только начались. Но вот была легенда о том, что там где-то был железный остров, и вот эти рушане, русы, они железными цепями преграждали путь кораблям, которые входили из-за Ильменя или, наоборот, в Ильмень. Входили вот из этих, из варяг в греки, из араб в варяги. Но это все легенда, предание. И мы взлетели над этой землей, над Ловотью, на дельтаплане. Когда приземлился оператор мой, я говорю, ну что? Он говорит, да ты знаешь, мне так трудно сказать, там очень много ручьев, рек, очень много вообще воды. Но, говорит, там, да, есть какой-то остров. И когда мы проявили материал, мы увидели на экране вот этот самый остров, который до сих пор называется «Железные ворота», и который расположен прямо посреди Ловоти, оставляя узкие протоки для входа кораблей, которые легко было перегородить железной цепью. И вот, знаете, тогда я вдруг поняла, что к легендам и преданиям нужно относиться отнюдь не как к поэтическому вымыслу. То есть мы стали совсем иначе уже в процессе фильма за этим наблюдать. И поразительное совершенно подтверждение подлинности того, что несут в себе легенды, мы нашли в Старой Ладоге. Я очень много читала об археологических раскопках в Старой Ладоге. Это совершенно удивительное место, это первая столица Руси. И мне очень хотелось встретиться с археологом Евгением Рябининым, который сделал в Ладоге ну просто открытие века. Разные. В том числе в 97-м году, в 97-м году, представляете, он открыл там древнейшую крепость на Руси, которая называлась Любша. Так вот, представьте себе, была легенда о том, что Ладогу называли Серебряными воротами. В ней находили много серебряных кладов. В ней жили арабы, ремесленники, которых приглашали ладожане. Они открывали там ювелирные мастерские, учили их ювелирному ремеслу. Видимо, и плавали к арабам, видимо, провожали сюда. Там. То есть, ну, короче говоря, связи были очень тесными, настолько тесными, что мы даже не можем себе представить на сегодня. И было очень много арабских серебряных монет в кладах. Прям вот свеже, как вам сказать, отчеканенных. Вот их отчеканили в арабском халифате, и буквально там через 5 лет уже они находились в Ладоге, а может быть и в тот же год. Ну, серебряные ворота и серебряные ворота. Ну, что такое ворота? Ворота – это значит, как правило, 2 столба или 2 крепости. Но мы знаем, что 1000 лет над Волхом стоит 1 крепость – Ладога. И вот на исходе 2-го тысячелетия, в 97-м году, Евгений Рябинин, которому запрещают, не дают открытый лист на проведение археологических раскопок непосредственно в Старой Ладоге, он на другом берегу реки Волхова открывает древнейшую каменную крепость. То есть он находит серебряную сестру Ладожской крепости. Так вот, если правда, что Рюрик родом из Росса. Давайте послушаем вот этот фрагмент из фильма.
2: Да, давайте второй фрагмент. Пожалуйста.
0: Если правда, что Рюрик родом из Росса, тогда понятно, почему он, минуя Новгород, отправился в Ладогу. Новгород стоял в глубине страны, а Ладога на ее западном морском рубеже. Здесь был крупнейший порт еще в 8 веке. Укрепляя Ладожскую крепость, Рюрик защищал страну с запада. Затем ушел в Новгород. Только гениальный геополитик сделал бы то, что сделал Рюрик. И поскольку главная опасность исходила со стороны Балтики, он запер и 2 других входа в страну. Через Чудское и Псковское озера в Изборске, через Ладожское, Онежское, Белое в Белоозере. Столетия спустя тоже сделал Петр. Склоним же голову перед памятью первого русского государя, великого государя. Эта деревня возле Старой Ладоги называется Князьщина. Ее название сохранилось с тех самых пор, когда здесь жила дружина ладожского князя. Видимо, дружинники были богатыми людьми, потому что и 1000 лет спустя крестьяне Князьщины выпахивали из земли клады серебряных монет. Дружина никогда не жила в крепости. Она встречала врага в поле, где к воинам присоединялись пахари. Оттого на Руси нет различия. Поле для хлеба и поле для битвы.
2: Валентина Ивановна, вы знаете, прослушав вот эти 2 фрагмента, звуковых фрагмента, наши слушатели, я думаю, что они уже почувствовали поэтичность вашего фильма. И мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о работе, как складывался еще изобразительный ряд и музыкальный ряд, потому что, ну, все настолько органично у вас, то есть вот эта историческая вот эта подоплека, вот эти легенды, ты смотришь на одном дыхании, и все это просто не разорвать.
1: Ну, вы знаете, дело в том, что, мне кажется, каждый русский человек, он рано или поздно возвращается к своим истокам. И в еще большей степени это касается наших художников, композиторов, писателей. Наверное, у них такие органы чувств особые, чувствительные. И надо вам сказать, что ведь мы уже говорили о Викторе Васнецове, чьи картины тоже в ткани этого фильма. очень органичны. Я бы хотела вспомнить Николая Рериха, который написал целый цикл картин «Древняя Русь», блистательных. Они сейчас разбросаны по всему миру, и мы их собирали в библиотеке Академии художеств, в нашей великолепной библиотеке, в репродукциях только в основном. Но это необычайно интересный цикл, потому что Рерих плыл как раз из Петербурга через Ладогу, в озеро Ладожское, и приплыл в Старую Ладогу, и он там увидел эту Старую Ладогу 1000 лет с лишним назад. И это очень яркие образы. В фильме есть картина Генриха Семирадского «Похороны вождя русов». Она написана по описанию арабского историка и путешественника Ахмеда ибн Фадлана, который побывал у русов в X веке. Но самое поразительное то, что современные молодые художники, они тоже обращаются к этой теме. И Татьяна Милюшина, замечательная художница из древнего иконописного центра Холуй, написала цикл картин «Сон гостомысла», как раз вот о происхождении Рюрика. И год назад выпускник Глазуновской академии художеств Владимир Самсонов написал большую картину «Призвание варягов на Русь». То есть, вы понимаете, интерес к этому узлу, с которого начинается история России, он необычайно велик. Я думаю, что нам надо послушать еще один фрагмент из фильма, который очень важен для нас.
0: Перед Труваровым городищем лежит славянское поле. Не счесть юношей, что полегли в эту землю, защищая ее. Не счесть мужей, что бились на нем до последнего вздоха. Невозможно не любить это поле. Его весенние первоцветы, его сладчайшую землянику, его

0: Россия, какая тайна скрыта в твоем имени? Роса, росток и свет, сияние, Россия и сила. И мы, поющие славу богам, так и называемся славяне. Мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. Так понимали имя свое народы, от которых мы происходим. Были среди них и Чуть, и Кривичи, и Весь, и другие. Но все они назвались Русью.
1: В этом фильме мы получили еще одну разгадку. Почему вот этот лук, вот это многоцветие народов для всего остального мира и тысячу лет спустя, кто бы ты ни был, татарин, мордвин, чуваш, украинец, белорус, все русские, немцы, вот когда шли на нас войною, да, все люди, которые жили на территории нашей страны, они все были русские. Американцы сейчас, кто бы ни приезжал к ним, они могут не пустить, потому что русские. И вот это произошло при Рюрике, когда все эти народы стали называться Русью и русским. И знаете, вот удивительно то, что они выбрали это сознательно, сердцем. Я вдруг поняла, работая именно над этим фильмом, что родиться в России и стать русским – это совсем не одно и то же. Вы знаете, вот я вдруг поняла, что такое вот эта наша воля, вот эта наша любовь к пространству, когда у тебя вырастают крылья. Вовсе не потому, что мне так нужна Камчатка, что-то я должна там из нее, так сказать, отжать, выжать, какую-то прибыль получить, или Алтай, или Урал. Нет. А потому что, вот знаете, мы как птицы, которым вот это пространство дает широту души, способность вместить ее. Когда Россию называют тюрьмой народов, знаете, ну, это смешно. Потому что никогда, вот от этого самого зачина, у русских, тех, которые вот себя ощущали русскими, не было никаких преимуществ перед теми народами, которые входили в состав Руси. Мы усмирили, как тогда говорили, Кавказ, и все кавказские вожди и чеченцы, и Шамиль, и все его окружение, им было всем даровано дворянство, их всех учили наряду с русскими дворянами в корпусах, и к чеченцам всегда относились точно так же, как и сейчас. Вот они живут среди нас и относятся к ним точно так же. Это ведь неправда, когда говорят о том, что Россия для кого-то была тюрьмой народов. Русские брали на себя всегда самую большую тяжесть, самые большие лишения. И ведь недаром грузин Сталин сказал об этом после победы, о том, что главную тяжесть вынес на себе русский солдат, русский народ. Не потому, что он лучший, а просто потому, что вот он несет свой крест на протяжении тысячелетия. По совести, по правде, вот так, как он это понимает.
2: По правде Божией.
1: По правде Божией. Потому что вот замысел такой о Руси особенный. И назначение ее особенное. И вот, казалось бы, это еще языческая Русь, Рюрик и его братья. И вместе с тем ты чувствуешь, какое благородство, какое высокое нравственное начало заложено в образ Руси. Поэтому, конечно, для меня работа над этим фильмом – это просто счастье. Вы знаете, я счастлива, что я узнала основателя своего государства, своей страны, и я отношусь к нему с огромным уважением. И мне кажется, что каждый человек непременно должен побывать у этих трех китов. Мне кажется, что тогда у него тоже вырастут крылья.
2: Валентина Ивановна, я думаю, что все, кто посмотрит ваш фильм, им как раз удастся это сделать за эти полчаса, которые они посмотрят в вашем фильме. И еще, вот знаете, в ваших предыдущих фильмах всегда были личности яркие, сильные, неповторимые. И всегда это были люди, сильные духом. Тем более, что, как правило, вы рассказывали о людях, которые были верующими. Святая Русь была для них не просто звук, А они своим служением доказывали это, вот преданность своему отечеству. Что интересно, вот в этом вашем фильме тоже есть личность. И здесь уже личность такая собирательная. От Рюрика вы вот создали вот образ как раз России, Руси, русского. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы назвали тех людей, которые вам помогали в создании этого фильма. Потому что, конечно же, там в вашем фильме насколько сильная работа оператора. И как сильно в фильме и слушается, и звучит.

0: смысле. Допустим, у нас друг иеромонах, который ветеран Афганистана, он рассказывал, что его друзья, которые получили тяжелые травмы или стали инвалидами, им было очень тяжело, когда к ним приходили и начинали их жалеть. Ой, да вы бедные, там такие. Но этим людям становилось очень тяжело. То есть они так себя до конца не ощущали, но когда им начинали говорить, ой, какие же вы бедные, им становилось реально в несколько раз тяжелее. Но люди-то из самых лучших соображений неразумно думали, ой, я сейчас пожалею их, а результат обратный. И таких примеров можно привести много.
1: Это иногда есть такое выражение, иногда его употребляют, причинить добро.
0: Ну, о последствиях мы, как взрослые люди, часто взрослые люди тоже себя оправдывают, ну, я же хотел хорошее. Ну, погоди, ты не помолился, ты не благословился у Бога, не попросил вразумления.
1: Ну, и у специалистов как, можно спросить.
0: Да, и специалистов спросить, и самому помолиться. И просто не спешить. Узнать лишний раз действительно кого-то, а как лучше это сделать.
1: Да.
0: Не надеясь на свое, на вот это самонадеяние такое, что я вот сейчас что-нибудь хорошее тут причиню, как вы говорите.
1: И вот как раз тоже вопрос от Инны. Является ли грехом то, что я не хочу общаться со своей одноклассницей, у которой психическое заболевание? Это тоже про болезнь и про отношения между людьми. Я избегаю ее, не беру трубку, мне тяжело с ней общаться, так как после этого я чувствую тяжесть на душе, плохое настроение, апатию. Что вы ей посоветуете?
0: Да, я бы сказал, что нельзя это считать грехом, просто это наша немощь человеческая, потому что психическое расстройство другого человека, это, конечно, может оказаться большой тяготой, которая, ну, если трезво оценить свои силы, ты не можешь понести. Да? Немножко помочь, немножко как-то поддержать, если возможен вариант малого общения. Но подчас люди не только психически больны, а даже просто и здоровые психически, они загружают другого человека таким объемом общение и начинают манипулировать, что вы не хотите со мной общаться. После долгого общения они еще обидятся, если ты скажешь, что сейчас вот время истекло. И тогда, конечно, человеку очень тяжело. Другой вопрос, что, может быть, мы всегда имеем в чем покаяться. Недостаток любви, недостаток молитвы за этого человека. Но не надо брать на себя то, что может оказаться выше наших сил. И, конечно, опять-таки здесь желательно посоветоваться со специалистами и подумать, и оценить свои силы, и подумать, чем бы я мог помочь. Может быть, молитвой, может быть, каким-нибудь подарком. Но в любом случае нельзя забывать о том, что, опять-таки, устремляясь к добру неразумно, мы можем повредить себе и тому человеку. Ведь наше потом сбитое какое-то разбалансированное духовное состояние вернется опять к тому человеку, ему станет хуже. Поэтому здесь, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Но вменять себе в это грех я бы не советовал, иначе можно потом оказаться в такой вилке, что вроде и надо, но не могу.
1: Да. Да. Цитирую без купюр. Подскажите, пожалуйста, как очистить сердце? Поститься трудно, молиться не хочу, все раздражает. А Бог говорит возлюбить ближних. Все делаю не по доброй воле, а потому что так надо. Надо дарить подарки, надо интересоваться, как дела, надо работать, надо в гости, надо гостей принимать и так далее. Правила читать утром и вечером. И все это без истинного желания. Внутри раздражение и усталость. Не было бы этих «надо», я бы на все подзабила. Вот такая вот я христианка, в кавычках, пишет Татьяна. Поддержите добрую христианку, владыка.
0: Ну что, слава Богу, что человек трезво оценивает самого себя и не наводит, как говорится, тень на плетень, не занимается самообманом, искренне оценивает свое состояние. Это уже немалый дар. И ведь зачастую человек, делая какие-то добрые дела с душой, зато легко себе записывает это в добродетели, а там, где он на кого-то раздражится или

0: делает через силу. Ну, это он тому, к сожалению, найдет объяснение, почему он не с большим открытым сердцем сделал доброе дело, потому что там кто-то такой или сякой, или еще какие-то обстоятельства. Здесь надо поблагодарить Татьяне Богу, что он дает видеть это полное немоществование такое духовное по отношению к Богу и к ближнему, отсутствие любви к Богу и к ближнему, но не впасть в отчаяние, а через благодарение выйти на такое живое покаяние, которое не должно нас вводить в уныние, а должно нам давать силы двигаться дальше. Ну, в качестве поддержки почаще вспоминать слова старца Амвросия Оптинского, который говорил: если в сердце нет любви, то делай дела любви, и потом Господь со временем даст тебе в сердце любовь. Соответственно, это не есть лицемерие, как некоторым может показаться, а это есть искренний труд, который Татьяна, видно, что несет, для того, чтобы со временем получить тот дар духовной любви, которого, ну, чаще всего мы все-таки в сердце своем не имеем. Ну и, может быть, практически еще совет: посмотреть свое расписание жизни, может быть, что-то можно где-то уменьшить. Потому что подчас вот темпы современной жизни так выматывают человека, что у него не хватает сил, бывает, на самого себя, а уж тем более на других. И, возможно, здесь можно было бы как-то уменьшить немножко объем какой-то нагрузки, насколько это возможно, в том числе ходить в гости. Но, может, можно поменьше ходить в гости. Объяснив, ну, иногда, может быть, ты предстанешь не самым хорошим, не таким, как тебя хотели бы видеть, но ты хотя бы сбережешь свои силы на то меньшее. Ну, вот, в частности, сейчас известна наша такая очень известная современная ученая Татьяна Черниговская, которая говорит, что объем общения, который в потенциале человеческого мозга заложен, ограничен 15 близкими и 150 не очень близкими людьми. Ну, как бы...
1: Сейчас каждый заглянул, да, в телефон, вот, и посмотрел, так сколько и контактов у него.
0: А говорит, посмотрите свой телефон. То есть, а вы можете это вынести? А вы можете это вынести?
1: Психика не может.
0: Вы же сами не понимаете, на что вы подписываетесь. И в то же время современный мир так устроен, что если ты вроде человеку не ответишь, то ты вроде уже виноват. Да, поэтому...
1: Некоторые обижаются. Даже приходят, лайк не поставил.
0: Многие большой. Обижаются. Поэтому где-то иногда, ну, ты не можешь быть хорошим для всех. Как бы ты ни старался, ты можешь просто свой ресурс, как сейчас принято говорить, так истощить, что ты не будешь хорошим ни для кого. Некоторая самоотверженность нужна, но опять-таки нужно понимание меры. Если взять на себя больше своих сил, мы можем принести вред и себе, и ближним.
1: Вопрос от Ивана про самоотверженность. Владыка, посоветуйте, как быть? Проживая с человеком более 10 лет, она после развода имеет взрослого ребенка. Мы и не в браке, и детей не дано было за все это время в храме, и причаститься тоже нельзя во вред. Не расписано, мол, что случится, еще наделешь имущество, иметь буду права. Так как же поступить? И вот это вот финальный вопрос. Прилепиться к другому человеку?
0: Очень сложно тут заочно сейчас давать такой конкретный совет. Здесь надо бы все-таки либо у опытного духовника, либо у православного психолога, ну или, в конце концов, даже до меня доехать. Но если найдется, дай Бог, терпение, время дождаться меня, но кого-либо из опытных пастырей поконкретнее расписать свое внутреннее состояние. Потому что, ну, конечно, скажем, немножко удручает такая долгая нерешительность, да, если это уже 10 лет. Но, наверное, как взрослым людям пора уже принимать какое-то решение. Да, да, как сказано в Евангелии, нет,
1: да будет
0: нет.
1: Слово ваше, да.
0: Но насколько их отношения, скажем, исполнены взаимного доверия, тоже возникает сомнение, если они сомневаются по поводу имущества. Насколько там присутствует любовь. Соответственно, насколько были даны друг другу какие-то обещания. Или не даны, наоборот. Есть много деталей, от которых, опираясь на которые, по всей видимости, нужно будет по молитве принимать какое-то решение. Но какое-то решение надо принимать. Вот. Угу. Хорошо, что человек понимает, что он не должен причащаться, потому что если бы он еще причащался, то эта ситуация бы затягивалась, возможно, до бесконечности, или, а то и до гробовой доски. Но, слава Богу, вот кто-то из священников пояснил, что такое положение дел неправильное, ну, нужны какие-то серьезные решения после совета с тем, кому бы духовным лицом, кому бы он, или они лучше всего вместе бы доверяли.
1: Ну, надеемся, Иван услышит слова владыки, придет к духовнику или к священнику, которому он доверяет, и действительно эта нерешительность будет им преодолена и будет ко благу. Ко благу.
0: Дай Бог.
1: Все.
2: Братья и сестры, вы слушали фрагмент интервью с епископом Кириллом Зиньковским на тему «О вызовах нашей жизни». Вел интервью священник Дмитрий Полищук.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите беседу о покаянии, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным. Далее жития святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, преподобномученицы Рафаилы, игумени Чигиринской, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День со днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника и передача из цикла «День в истории России». Затем акафист Богородичной иконе, именуемой «Умиление», и передача болгарского поэта Петра Чавдар-Люленова «Болгары и святые равноапостольные Кирилл и Мефодий». Беседа из архива радио с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о ее фильме «Рюрик и братья» и передача детям продолжит нашу программу, а завершит ее фрагмент интервью с епископом Кириллом Зиньковским на тему «О вызовах нашей жизни».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В канун воскресного дня, дорогие братья и сестры, мы будем воспоминать великих учителей славянских, святого равноапостольного Кирилла и Мефодия, и всех тех, кто потрудился в Слове Божьем. Как сегодня нам сообщает из Деяний святой апостол Павел, что он проходил города и веси, проповедуя Евангелие и рассказывая о Иисусе, который был распят и который потом воскрес. Сегодня в этой воскресшей тишине вся церковь ожидает сошествия Святаго Духа, потому что по вознесению Господнем все ученики в молитве и посте ждут то обетование, которым Христос как бы всех вознаграждает, тех, кто трудится во славу Его всемогущества. Святой апостол, евангелист Иоанн Богослов, апостол любви, который воскреляет над всем Священным Писанием, говорит нам, что Сын и Отец одно. И сегодня сам Иисус говорит нам такие слова, что если вы просите что-либо во имя Мое, то, говорит Господь, я сотворю. Но многие спросят сами себя, что мы много чего просим очень часто. Но не всегда, как будто Господь спешит исполнить слова просительные нашей молитвы. А что мы просим? Мы очень часто просим то, что является земным, человеческим, что облекается в некоторую материю. Конечно, это необходимо для нашего земного путешествия. Мы просим очень часто здоровья, просим очень часто благополучия, какую-то работу себе просим. Вот. Мы просим то, чтобы наши дети были послушными, разумными, получали образование. Но просим ли мы то, чтобы Господь даровал нам Святаго Духа? Просим ли мы, чтобы Господь открыл нам двери рая? Просим ли каких-то мы духовных вещей? Это бывает редко. Может быть, мы к этому еще не созрели, потому что, наверное, через... надо пройти через какое-то горнило и испытаний, чтобы уже, как некогда мытарь, помните, бил себя в грудь и говорил лишь одно: «Боже, милостив, буди мне грешным». И в канун воскресного дня, дорогие братья и сестры, нам предлагается слово Божье, которое называется «всемогущая власть». Мы должны понимать, что только у Бога есть то богатство, которое необходимо нам с вами принять, соучаствуя в тайнах нашей Святой Соборной и Апостольской Церкви. Святой апостол и евангелист Лука, 11 глава, 4 стих, дополняет сегодня молитву Господню и напоминает нам некоторые слова из этой молитвы. Сегодня он нам говорит: «И избави нас от лукавого, потому что Твое царство и сила и слава». И венчается все это прославлением имени Святой Троицы. И вот вокруг имени Святой Троицы мы должны созидать свой дом. Мы должны также закладывать фундамент нашего дома на словах сей благословенной молитвы Господней. И как только мы начнем это делать в нашей жизни, быть может, уже с запозданием некоторым, мы сразу увидим, услышим, почувствуем, насколько Господь становится рядом к каждому из нас. Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого, говорит нам первое послание Иоаннова, 2 глава, 12 стих. Почему победили, спрашивает нас собеседник сегодня? Потому что тот, кто в вас, больше того, кто находится в мире. Говорит это же послание, 4 глава, 4 стих. Не силою человека одерживается эта победа, она сверх наших сил превосходит. Потому что сила наша исходит от Бога, сотворшего небо и землю. И вот когда Господь становится в нашей жизни на первом месте, тогда потом, после этого, всякое земное уходит по печенью. Потому что сам Христос сказал: «Думайте, ищите прежде всего Царство Небесного, а все остальное приложится вам». Вот мы каждый день ищем все, что угодно. Но Царство Небесного почему-то ищем в последний момент, когда прям совсем мы начинаем понимать, что уже все, предел всем нашим ожиданиям приходит. И после этого мы только задумываемся: а действительно, давайте поищем Царство Небесного. А что же Господь говорит нам словами Священного Писания? Царство Небесное, оно есть внутри каждого из нас, потому что мы являемся живыми Божьими человеками, сотворенными, между прочим, давайте об этом будем не забывать, по образу и подобию Божьему. Так если мы сотворены Богом по Его образу и подобию, значит, Царство Небесное должно быть у нас, у каждого, на первом месте. Потом мы удивляемся в нашей жизни, почему у нас какие-то ошибки происходят, Почему мы эти ошибки допускаем? А все элементарно и просто. Потому что мы думаем обо всем. И об этом тоже надо не забывать. Конечно, это забота и семья, и дети, и дом, и тепло, и уют. Но все это имеет непосредственное богатство и наполняет этим богатством через наше сердце весь наш дом только тогда, когда мы думаем о Боге. И Господь никогда не оставит преподобных своих, вовек они сохранятся. Поэтому нам вот собеседник и говорит: не силой человека одерживается эта победа, она сверх его силы. Но есть такая могущая власть, которая не допускает врага к верующей душе. Душа находится и облекается, по слову апостола Павла, в броню совершенства через участие в молитве, через совершение поста и, конечно, через то, что мы хотим быть исполнителями Божьей правды и Его святых заповедей. Он пускает в нее, в душу врага, раскаленные стрелы, а нам, каждому христианину, дает защиту в виде и меча, и щита, и того шлема, который, по сути, есть непрестанное делание, дабы угасить их, эти стрелы лукавого, и все преодолеть и устоять, говорит нам святой апостол Павел, послание к Ефесянам, 6 глава, 13 стих. Враг соблазняет ее разными способами, душу нашу, потому что душа, она бесценна, особенно которая душа ходит пред Господом. Ну и другая душа, и заблудшая душа, как та овца, очень интересна Господу. Он о ней очень сильно печется, переживает и помнит даже больше, чем та душа, которая находится рядом. Это говорит нам Слово Божье. Если мы весь мир приобретем, а душе своей повредим, какую мы дадим цену за душу свою? Вот все можно, в принципе, купить. И даже сейчас говорят, что и человека можно купить. И мы знаем, что и в рабство люди продаются. И у нас было крепостное право. Много всего пережила наша земля, русская земля. Много на этой земле пролито крови, пота, как совершалась та непрестанная молитва, особенно во время междоусобной брани. И также сегодня должна совершаться эта молитва в пример того, что Господь от нас ожидает. Но Господь, который обитает в своих детях, больше искусителя и может защитить нас от всякого зла и сохранить нас своей любовью. Молитва, избави нас от лукава, искренне произносимая, никогда не может остаться без ответа, потому что Христос своей смертью открыл нам вновь двери рая. Сказано, что лукавый ходит, как лев рыкающий, и ищет кого поглотить. Поэтому, конечно, у христиан на устах должна быть непрестанная молитва. Это не обязательно какие-то длинные молитвословия. Это просто призывание имени Божьего. Очень часто даже вот мирянам рекомендуют читать Иисусову молитву. И Богородицу, Дева радуйся, тоже призывать на помощь, как скорую услышательницу нужд наших. потому что она является первой заступницей и покровительницей. И как любящая мать всегда спешит каждому из нас на помощь. Особенно, когда приходит некоторое страдание. А такое ощущение иногда у некоторых людей кажется, что страдания не заканчиваются, что они как будто постоянные. Так значит, надо, может быть, усилить эту самую молитву, чтобы Господь через молитву услышал нас и помиловал. Но те, кто спрятан под кровом Всевышнего, даже и самые бессильные существа, которые держатся за Христа, вне Его власти и могут с уверенностью сказать, как бы страшно ни казалось рычание врага рода человеческого, верен Господь, который утвердит вас и сохранит от всякого лукавого зла. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.

Братья и сестры, 11 мая по православному календарю или 24 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых священномученика Мокия, равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, равноапостольного Ростислава, князя Великомаравского, священномученика Александра, архиепископа Харьковского, преподобного Сафрония, затворника Печерского в Дальних Пещерах, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, святителя Никодима, архиепископа Сербского.

Братья и сестры, 11 мая по православному календарю или 24 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. В начале отпадения Западной Церкви от Православной Вселенской Церкви наблюдается особенно стремление славян к принятию христианской веры. Господь, видимо, призвал их в восполнение своей церкви и воздвиг для них великих проповедников веры в лице равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Кирилл, в миру Константин и Мефодий, родились в Македонии в городе Салуне. Мефодий после окончания образования поступил на военную службу и был правителем одной славянской области. Вскоре, однако, он решил оставить светский образ жизни и принял монашество в обители на горе Олимп. Константин с детства высказывал удивительные способности и получил превосходное образование вместе с малолетним императором Михаилом III при царском дворе, где их учил знаменитый Фоти, впоследствии патриарх Константинопольский. После окончания образования Константин мог иметь блестящие успехи в свете, но сердце его пламенело любовью к Богу, и блага мира его не прельщали. Некоторое время он преподавал в главном Константинопольском училище любимую свою науку – философию, но вскоре оставил Константинополь и поселился в монастыре с братом своим Мефодием. Здесь они вместе подвязались в посте и молитве, пока промысел Божий не вызвал их на дело проповеди славянским племенам. Для нас, русских, достойное примечание, что перед этим призванием Господь привел великих братьев быть в пределах нашей страны. В 858 году хазары, кавказское племя, кочевавшее на юго-востоке нынешней России, просили у императора Михаила проповедников веры. По поручению патриарха Фотия святые братья прибыли в Херсон. Здесь они жили около 2 лет, изучая хазарский язык, и открыли мощи священномученика Климента, епископа Римского, сосланного сюда в конце I века. Первым из славянских народов, обратившихся к христианству, были болгары. В Константинополе находилась в качестве заложницы сестра болгарского князя Богариса, Бориса. Она приняла крещение с именем Феодоры и была воспитана в духе святой веры. Около 860 года она возвратилась в Болгарию и стала склонять своего брата к принятию христианства. Борис крестился, приняв имя Михаил. Святые Кирилл и Мефодий были в этой стране и своей проповедью много способствовали утверждению в ней христианства. Из Болгарии христианская вера распространилась в соседнюю с ней Сербию. После того, как были просвещены Болгария и Сербия, в Константинополь явились послы от моравского князя Ростислава с такой просьбой: «Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей». Император и патриарх обрадовались и, призвав святых солунских братьев, предложили им идти к моравам. Для большего успеха проповеди святой Кирилл посчитал необходимым перевести на славянский язык священные и богослужебные книги, ибо проповедовать только устно, по словам святого Кирилла, все равно, что писать на песке. Но прежде перевода нужно было еще изобрести славянскую буквицу и составить славянскую азбуку. К этим великим трудам святой Кирилл, по примеру апостолов, готовился молитвой и 40-дневным постом. Как только азбука была готова, святой Кирилл перевел на славянский язык избранные места из Евангелия и апостола. Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, написанные на славянском языке, были слова апостола-евангелиста Иоанна: «В начале бе было слово,
и слово бе к Богу, и Бог бе слово. В 863 году святые братья отправились в Моравию со своими учениками Гораздом, Климентом, Саввой, Наумом и другими. Совершение богослужения и чтение Евангелия на славянском языке скоро привлекли к ним сердца моравов и дали им перевес над немецкими проповедниками. Этим успехом завидовали немецкие и латинские проповедники и всячески противодействовали святым братьям. Они распространяли в народе мнение, что Слово Божие можно читать только на тех языках, на которых была сделана надпись на кресте Господнем, а именно на еврейском, греческом и латинском. Называли Кирилла и Мефодия еретиками за то, что святые братья проповедовали на славянском языке и, наконец, принесли на них жалобу папе Николаю. Папа пожелал видеть славянских благовестников. Уважая папу как одного из патриархов и надеясь найти у него помощь для своего святого дела, братья отправились в Рим. Они несли с собой часть мощей равноапостольного Климента, папы Римского, и переведенные ими священные книги. Папа Николай I, не дождавшись их, скончался. Преемник его, папа Адриан, желавший умиротворения церкви, принял святых проповедников с великим почетом. Он вышел к ним навстречу за город, сопровождаемый духовенством и множеством народа, принял от них святые мощи и с благоговением положил их в церковь святаго Климента. А книги, переведенные на славянский язык, освятил на престоле древнейшей римской базилики, так называемой Марии Большой. Вскоре по прибытии в Рим Кирилл опасно занемог. Он завещал продолжение великого дела своему брату и мирно скончался 14 февраля 869 года. Святой Мефодий исполнил завещание брата. Возвратившись в Моравию, уже в сане архиепископа, он трудился здесь 15 лет. Из Моравии христианство еще при жизни святого Мефодия проникло в Богемию. Богемский князь Боревой принял от него святое крещение. Его примеру последовала его супруга Людмила, ставшая потом мученицей, и многие другие. В середине X века польский князь Мечислав женился на богемской княжне Домбровке, после чего он и его подданные приняли христианскую веру. Впоследствии эти славянские народы усилиями латинских проповедников и немецких императоров были отторгнуты от греческой церкви под власть римского папы, за исключением сербов и болгар. Но у всех славян, несмотря на истекшее столетие и до сих пор, жива память о великих равноапостольных просветителях и той православной вере, которую они старались насадить среди них. Священная память святых Кирилла и Мефодия служит соединяющим звеном для всех славянских народов. Святые равноапостольные, Кириллия и Мефодия, молите Бога о нас!

Братья и сестры, 11 мая по православному календарю или 24 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память священномученика Иосифа, митрополита Астраханского. Когда казаки Стеньки Разина, взяв Астрахань, окружили собор, они потребовали, чтобы архиепископ Иосиф вышел к ним. Он же велел звонить в большой колокол, чтобы собралось все духовенство. Сам облачился и в сопровождении всех их пошел в круг. Казаки сказали: «Почему ты пришел с крестом? Мы же христиане, а ты приходишь, точно мы еретики». Его обвинили в связях с казаками, отколовшимися от Разина. Но он отвечал, что это ложь. Они потребовали, чтобы он разоблачился. Митрополит понял, что его ждет, и сказал протодиакону с полным спокойствием: «Отчего ты не разоблачишь меня? Уже пришел час мой». И когда его разоблачили, казаки взяли его, повели на пытку и бросили на раскаленные угли. Ряса митрополита загорелась. Казаки сорвали ее и стали его пытать. Архиепископ же молчал и молился. Потом его повели на крышу собора, на скат, и поставили на край. И он упал, и сейчас же убился. И когда тело его уже было на земле, раздался страшный шум и стук. И великий страх напал на всех. И долгое время разбойники стояли, повесив головы, не смея взглянуть один на другого. Так они испугались. Но когда сбежало в слезах духовенство, казаки разогнали его. Через час все же отдали им тело священномученика. Священники же перенесли тело в собор, омыли раны и облачили святительские одежды. Все было сделано по уставу и церковным правилам. В 6 часов начался погребальный звон, а в 10 часов святитель уже был погребен внутри собора. Отставной стрелец Иван Глухой показал, что у него была больная нога. В ночь, когда архиепископ упал с крыши, он почувствовал, что его тянут за ногу. Он встал и увидел, что на крыше собора горят 3 большие свечи, а посередине огромное пламя с искрами поднимается к небу. В эту ночь стрелец Иван Глухой вставал 9 раз и всякий раз видел это чудо. К утру же нога его исцелилась, и другие люди видели в эту ночь тоже чудо. Священномученик Иосиф, митрополит Астраханский, моли Бога о нас».

Браті і сестри, почтім нині словом любві досточтимую матушку, преподобномученицю ігуменью Рафаилу, которая подвязалась в Свято-Троицком Чигиринском монастыре в Малой Руси. Дни памяти святой подвижницы 20 века по православному календарю. 24 мая – день прославления. 24 августа – день мученической кончины. 10 декабря – день обретения и очистных мощей. 19 декабря – день возведения в сан игумении. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Если хочешь слышать о наградах, то никакое слово не может представить их, потому что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для любящих Его. А никто из людей не возлюбил Его так, как мученики. Смерть мучеников есть поощрение верных, дерзновение церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, осмеяние бесов, осуждение дьявола, учение любомудрия, внушение презрения к благам настоящим и путь смирения в будущем. Смерть мучеников – утешение в постигающих нас бедствиях, побуждение к терпению, руководство к мужеству, корень и источник, и мать всех благ. Не всякий спасающийся удостаивается сподобиться страданий за Христа. Это особая милость Божия. Последний игуменей Свято-Троицкого Чигиринского женского монастыря до момента его жестокого уничтожения советской властью была монахиня Рафаила, в миру Раиса Васильевна Тертацкая. К сожалению, до нашего времени не дошли никакие документальные биографические данные о ней. Епархиальные архивы, содержащие летописи и хронику прежних лет монастырской жизни, погибли в начале 20-х годов. Существуют лишь устные рассказы, основанные на воспоминаниях старожилов и бывших насельниц обители, сохранивших с чёткой ясностью светлый образ этой великой матушки, игуменьи Рафаилы. Согласно чигиринским повествованиям, будущая игуменья Раиса родилась в 1877 году. Она происходила из благочестивой дворянской семьи. Еще в детстве ее сердце возгорелось пламенной любовью ко Господу. Будучи ребенком, она часто уединялась в молитве, умилялась церковными песнопениями, а в отроческом возрасте испросила родительское благословение на поступление в монастырь. С юных лет Раиса воспитывалась и духовно возрастала в лоне Свято-Троицкой обители под руководством мудрых старец и опытных духовников. На фоне мирного течения тихой монастырской жизни она с усердием несла различные послушания и слыла прекрасной рукодельницей. Особо удивляла она сестер своим искусным вышиванием и ткачеством ковров. Долгие годы спустя люди бережно сохраняли рушники, украшенные работой матушки. Но более всего любила Раиса церковные службы. Одаренная от Господа Творца богатым голосом и прекрасным слухом, она не переставала постоянно славить Господа. Клиросное послушание было для нее наиболее желанным. Достоверно известно, что матушка знала наизусть псалтырь. Это непрестанное чтение стало в тяжелое время ее главной опорой и поддержкой. А еще эта раба Христова восхищалась прекрасным творением Божьим, цветами. Обладая художественным вкусом, она благолепно украшала цветами храмы, выращивала в своей келии, как говорили, в райском саду, в обители богоспасаемой, целые оранжереи благоуханных цветов. Особенно матушка любила розы. Когда и при каких обстоятельствах послушница Раиса приняла ангельский постриг, пока еще неведомо, за чистую,
целомудренную жизнь Господь нарек свою избранницу великим архангельским именем. Рафаил значит «исцелитель Божий». Пройдут годы, и преподобная мученица Рафаила сподобится от всемилостивого дара целительства телесных и душевных человеческих недугов. 29 августа 1920 года было определено назначить начальницей Свято-Троицкой женской общины монахиню Рафаилу, а 19 декабря того же года, в день памяти святителя Николая Мирликийского чудотворца, на один из особо почитаемых престольных праздников обители Господь благословил свою избранницу стать игуменей монастыря. После смерти прежней настоятельницы, матушки Парфении, верная дочь и воспитанница обители была назначена матерью сестер в самое сложное, казалось, абсолютно безысходное время. Она трезво осознавала, что жезл ее настоятельства был жребием мученичества. Невысокая роста, по-женски слабенькая телом, матушка Рафаила имела твердую веру и во всем уповала лишь на Господа. Воистину, сила Божия в немощи человеческой совершалась. С первых месяцев открытых гонений на монастырь игуменья по духовному рассуждению сестрами решила игнорировать все увеличивающееся давление властей. Она стремилась следовать по милости Божьей Христовой заповеди. «Претерпевый же до конца, то и спасен будет». Неистощимое упование на промысл Божий придавало ей особую устойчивость в тех обстоятельствах, в которых другие неизбежно отчаивались. Сколько мудрости, сил и твердости нужно было тогда иметь настоятельнице, чтобы показать своим монастырским дочерям, что успех борьбы со злом измеряется не внешней победой, а лишь в непоколебимом стоянии в вере до конца. И самое главное, требовался личный пример. Факты свидетельствуют, что матушка Рафаила предпринимала множество действий, чтобы сохранить уставную в непоколебимом стоянии в вере до конца. И самое главное, требовался личный пример. Факты свидетельствуют, что матушка Рафаила предпринимала множество действий, чтобы сохранить уставную жизнь обители и уберечь овец Христовых

эту погонь стереть. А орда у Дуная, напоивши коней, стала пленницей края до сегодняшних дней. В том вина синеоких, дев славянских чреда, на просторах широких, обитавших тогда. И, блеснув новой славой, на груди у Балкан дали новой державе имя лучшей из стран. И с высоты подвига этих братьев, задумавшись, невольно спрашиваешь себя, что может дать мне пастырь, предпочитающий, чтобы на мою и без того грешную голову был надет соколиный колпачок. А ровным счетом ничего, кроме одного. Меня же использовать в качестве орудия принуждения или подавления простых смертных, непослушных его прихотям. И такими пастырями кишит весь наш край, где уже хорошо отлажена своя плоскостная структура управления народом. Горе ему от этих князьков, потому что пылать нескончаемо войне всех против всех. И где уж надеяться на то, что таковое государство будет изыскивать созидательные связи с державами, близкими ему по духу, культуре и языку. Мало того, ложные представления об истинном положении дел могут погрузить заблудших в некую иллюзию своей грандиозности и значимости в подлунном мире. И разве такая держава может снизойти до малого народа, малой страны? Отсюда величайший парадокс. Малые страны знают очень многое великой, в то время как великая не сочтет за честь утруждать себя такими потугами. Так, посеянные семена раздора выродившимися пастырями не только дробят свой народ, но и ссорят государство между собой. И вспоминая с благодарностью святых Кирилла и Мефодия, невольно восхищаясь глубиной их проницательности и дальновидности, разве мог бы дышать в своем благозвучии язык наш так, каким мы слышим его в свежести церковных проповедей и песнопений? Разве испытывали бы мы его отрадное благолепие и душевность, если бы нам еще с тех пор привили латиницу? Никогда. И более того, не было бы у нас чистейшего литературного языка, а вместе с тем и родного слова о полку Игореве. Не дождались бы и не узнали трепетной речи тургеневского Бежина Луга. А поэзия, да разве можно себе ее представить без всего величайшего дара, коим мы, славяне, удостоены, подчеркиваю, Всевышним, через двух святителей? Конечно же, нет. Так пусть же каждый, кто читает и пишет на этой славянской азбуке, хоть раз в год вспомнит поименно и возблагодарит их вместе с Творцом. И даже мелкий пасквилянт, кропающий под лампочкой Ильича свой опус, тоже пусть вспомнит о них и воздаст хоть единый поклон, вымолив заодно прощение, что не во благо пользуется сими письменами. Это знаменательные события имели место еще в молодом болгарском государстве более 13 веков назад. С принятием христианства просветительские деяния активизировались, то есть после 869 года. Молодой Болгарии было только 8 лет. И когда закон Божий, переведенный на языки славянских народов, стал им доступен, славянские народы обретали не только память историческую, но и видели истинную цель пребывания на этой земле. А спустя 119 лет была крещена и Россия. Именно из Болгарии шел поток благой вести, и пришла эта долгожданная весть на староболгарском, то есть церковном славянском языке. Родственные связи Болгарии и России как бы закладывались заново. Язык наш, ставший

0: общим, собирал нас в единый фронт для борьбы с недругами и вселял надежду на культурное и политическое объединение славян. В конечном итоге заслуга этих просветителей при отеческом попечении болгарского царя Бориса была в том, что наши державообразующие народы обрели не только индивидуальное лицо, но и вынудили недругов считаться с достоинством воскресающих. И до тех пор, пока мы сохраним вместе с любовью к Богу и любовь к созидателям нашего языка, мы останемся несокрушимы. И новый Вавилон, даст Бог, еще подставит свои оплывшие бока для порки и написания на них победных словес нашего наречия. Ну а пока спросим себя, а многие ли из нас знают о святых Кирилле и Мефодии? Если прихожане православных храмов не только слышат, но и знают о них, то в учебных заведениях об этом и не ведают. А в пединститутах, над коими по сей день витает липкая, фурункулезная тень Герцена, о том и не станут разглагольствовать. Невыгодно. Не для того вождь свергал Россию в 17 году с пути истинного, чтобы нас учить уму, разуму. И уж тем более напоминать о наших святых. Не говорю о международном элитарном отребье, то есть о господах-интернационалистах и сподвижниках кровавого лидера, получивших свое образование в старейшем Гейдельбергском университете, основанном в 1386 году, и кичились потому, что именно этот университет вылепил из них махровейших убийц и разрушителей цивилизации, забывая или делая вид, что не помнят о том, что почти на 40 лет старше этого университета был еще и Пражский университет, воспитавший людей высочайшей духовности и духа. Ну и уж тем более, весь этот интернациональный сброд и словом не обмолвится, что самый первый университет, подчеркиваю, самый первый университет на европейском континенте был создан первым учеником Кирилла и Мефодия Климентом Охридским, чье имя носит ныне Софийский университет. Не могут и заикнуться недруги славян о том, что из этого университета выходили не разрушители, а созидатели, а именно учителя и священнослужители, воспитанные на родном языке. Промолчит и старая Европа, даже не вспомнив об этом. И еще о другом, когда много позднее, в середине XVI века, сам Карл V, германский король, цинично и небрежительно бросит, что на своем родном немецком языке он предпочитает говорить только со своими лошадьми. Но об этом помнит только маленький болгарский народ, подпавший под турецкое иго, помнит и делает глубоко идущие выводы. И не ради бравады высказал я вам все это. Времена соперничества канули в прошлое. Нам, болгарам и русским, и всем остальным славянским народам нечего делить и оспаривать. Общие у нас только новые смертоносные беды. Напомнив о сокровенных корнях нашего рассеянного славянского народа, уверен, во многих хоть на мгновение ёкнет сердце, а заодно и согласятся, ни нам без языка не жить, ни языку славянскому без нас. Пусть же никто из вас не позволит себя обмануть современными витиями от патриотов, заявляющие о том, что русской нации уже нет. Это голос недобитых поработителей, искусственно взращенных на руинах поверженной некогда Российской империи. А когда время и Господь в меру нашего покаяния начнет очищать память славян, мы непременно вспомним благодеяния наших первоучителей и восславим единым хором. Словно колокол нас вечевой созывает навече и снова славит подвиг России былой, созидателей буквы и слова, воскрешая святых имена, славит песнею их благодарной, и славянские все племена повторяют весной лучезарной: «Славьтесь, братья Кирилл и Мефодий, сыновья поседевших Балкан! Нас не сломят лихие невзгоды, вы духовный источник славян. Речь родимую мы сбережем на пути племенных единений и сквозь цепи грядущих времен избежим роковых вырождений. Потому и держава сильна, что в потомках вы живы до ныне, коим с буквою честь вручена совладать с неуемной гордыней. Славьтесь, братья Кирилл и Мефодий, сыновья поседевших Балкан! Нас не сломят лихие невзгоды, вы духовный источник славян». И в конце я хотел бы прочитать стихотворение «Болгария». «Посапывает сытая Европа на пьесах виртуоза Бомарше, умаявшись от вечного галопа в заботе о расчетливой душе. Такая не проникнет суть трагедии, и слух тугой, и дух ее незряч, она во власти пошленьких комедий, куда едва ль доносится мой плач. И ночь пяти столетий потянулась, кровавою петлею обвелась. Европа же не только отвернулась, меня еще и втаптывала в грязь. Отсталостью частенько укоряла народ, который свой крылатый меч перековал поспешно на орала, чем ворога успел к себе привлечь. Умолкни те тщедушные витии, мои орлы опять гнездо совьют и закружат над стертой Византией, и крови вражей сами отопьют.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу на тему «Болгары и святые равноапостольные Кирилл и Мефодий», подготовленную Петром Чавдар-Люленовым.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодняшний наш собеседник, режиссер-документалист Валентина Ивановна Гуркаленко. Валентина Ивановна, первый вопрос, такой простой и, в общем-то, наверное, традиционный. Название фильма «Рюрик и его братья. В легендах, преданиях и народной памяти». Почему оно такое? И как происходил выбор темы фильма?
2: Ну, сначала фильм назывался просто «Рюрик и его братья». И задач я особых перед собой не ставила. Просто я побывала в тех местах, которые связаны с памятью трех братьев. В Старой Ладоге и Новгороде, в Белозерске, Вологодской области, и в Изборске, Псковской области. Побывала там в разные годы. И меня настолько поразил образ пространств в этих местах, что, знаете, вот в наших сказках говорится о том, что Русь покоится на трех китах. И вот я для себя в Изборске, в Новгороде, Ладоге и Белозерске, вот эти киты для меня как-то, знаете, были зримы. Вот такие лики земли, которые уже не забудешь. Вот приедешь в Святые Горы, в Пушкинские горы, да, и вот эти образы ты уже не забудешь никогда. Это городище Воронич, это Михайловское. И вот, я не знаю, наверное, во всех странах такое есть, но у нас, в России, все самое значительное, оно всегда находит отображение в пространстве. И мне просто хотелось рассказать, вот показать людям, чтобы они увидели свои корни, свои истоки. Где все это происходило? И знаете, это настолько ландшафты мощные, настолько они, ну, даже не мощные, а могучие такие, что вот в них дышишь иначе, дышишь полной грудью. Ну вот мне очень хотелось, чтобы мои соотечественники вот подышали полной грудью. И в 98-м году, значит, мы поехали, нам дали очень небольшие деньги, и зимой мы отправились в командировки на съемки. И успели снять Новгород заснеженный. Мы даже не смогли пробраться к Рюрикову городищу, потому что снегу было по пояс почти. В Белозерск, где тоже какие там следы вообще, какого Трувора можно отыскать. Никто и слыхом не слыхал в Белозерске о князе Синеусе. И только в Изборске все знали, кто такой Трувор. Потому что перед Изборской крепостью лежит Труворово городище, и там стоит огромный каменный крест, наверное, в полтора человеческих роста. И все знают, что это Труворов крест, а городище тоже Труворово. Ну вот, стал быть, был князь такой. И вы знаете, я стала дальше изучать источники, читать наших историографов всех, и старых, и современных историков, и археологов. И дальше я просто растерялась. Даже вообще невозможно себе представить. Вот когда Россия праздновала тысячелетие, в Новгороде, именно в Новгороде, был поставлен памятник в виде колокола такого могучего. Памятник тысячелетия России. На этом памятнике изображен князь Рюрик со щитом, на котором славянскими буквами, так церковно-славянскими, написан год 862, год, когда был Рюрик призван вместе с братьями на Русь. А спустя 150 лет, так сказать, ну, немногим больше, 138, после того, когда этот памятник был поставлен, и для всех это было очевидно, вообще принято, выяснилось, что неизвестно, был ли Рюрик. Ну, если, может быть, он и был, то уж братьев-то точно никаких не было. Это просто выдумали Романовы для возвеличивания там истории, или там, я не знаю, кто еще выдумал. И Ломоносов выдумал, и Карамзин, и Ключевский, и Соловьев, все выдумали. Не было никаких братьев, и вообще, даже есть такая точка зрения, это ошибка переводчика. Непонятно только, кто был у Нестора, летописца, переводчиком и зачем. Но вот ошиблись они, не было таких князей. Но в том случае, если Рюрик все-таки был, это третьи говорят историки, то дальше, откуда он взялся? Американцы, которые нас изучают очень подробно, скрупулезно и знают нашу историю гораздо лучше, чем мы, они насчитали 16 мест, из которых мог быть Рюрик призван. Там есть и остров Рюген в Германии, и Швеция, и Дания, и Норвегия, и Литва, и Пруссия, и Хазария, и арабы даже, из арабского халифата, может быть, даже с Балкан, но никакого отношения этот Рюрик с его племенем Русь непосредственно к нашему отечеству не имеет. И вы знаете, я поняла, что как только я начну вступать вообще в какую-то полемику, то есть как только я выскажу точку зрения какого-нибудь одного историка или другого историка или третьего историка, фильма просто не будет. Я увязну вот в этом хаосе. И я стала думать, а что же делать? Но надо вам сказать, что милостью Божией все вот эти мои размышления, недоумения, и я даже не знала, в какую сторону нам двигаться, все это Господь пресек. То есть мы сняли зиму, и финансирование прекратилось, и деньги кончились, и фильм остановили. И тогда вот я, знаете, пошла по такому пути, я стала читать легенды, предания, свидетельства разных людей. Вот записывали фольклористы, например, в прошлом столетии, рассказы крестьян Новгородской губернии, на русском севере. И вы знаете, вдруг стали такие вещи открываться, удивительные. Я думаю, ну ладно, ну что делать? Значит, надо идти, видимо, по пути такому вот рассказывать о легендах, может быть, их переводить в иконографию, в картины. Ну, такую сказочную Русь написал же Васнецов, и мы до сих пор так и представляем себе эту былинную Русь по его трем богатырям, по Витязю на Распутье, по ковру-самолету. И это удивительные совершенно образы, да, которые греют душу. И на том стала искать, значит, вот эти свидетельства и эти предания. Ну, известно, например, о том, что в Новгороде вот до сего дня рассказывают о том, что Рюрик был похоронен на Рюриковом городище. Это на другом берегу Кремля, значит, напротив почти Юрьева монастыря. Рюриково городище находится в золотом гробу, и кто этот гроб найдет, тот счастлив будет. Вот такая легенда бытует. И вдруг одни мои друзья звонят мне, есть у нас такой сотрудник публичной библиотеки, Геннадий Павлович Енин, звонят и говорят, что «А ты читала, вот вышел журнал «Вопросы истории», третий номер за 2000 год, где очень интересные версии о Рюрике напечатаны, такой московский историк Анухин». Я говорю, нет. А Геннадий Павлович говорит, вы знаете, вот я прочел и очень удивился этой версии. Но вот я уже прожил с ней там дней 10, и я каждый день об этом думаю, и думаю, что, наверное, он прав. Я бросилась отыскивать этот журнал «Вопросы истории», и вот в нем действительно содержалась удивительная версия, потому что Генрих Иосифович, он занимался волоками. На пути из Варяг в Греки, вот когда корабли приходили, предположим, они пересекали Ильмень, и попадали в реку Ловоть, которая вытекала из Ильменя, а дальше вот из этой реки Ловоть по западной Двине, то есть Волоки шли, западную Двину входили сюда, потом в Днепр и сплавлялись в Черное море. Либо они Волоками добирались до Волги, там истоки Волги, Волга-Верховья, и по Волге через Хазарию сплавлялись в арабский халифат. И вот эти вот Волоки – это такая вот интересная очень история. И вот когда он занимался этими волоками, его поразило то, что вокруг Русы, а Руса стоит как раз вот на берегу Ильмени, она когда-то стояла, Ильмень прям подступал к этому городу, и это был город на острове. Сейчас Ильмень отступил, но вокруг вот эта вся земля, которая называется Околорусья, вы знаете, там просто, ну, невероятно, больше 25 названий, у которых корень «рус». Руско, русская яблоница, русина-росина. И еще он обращает внимание на то, что есть еще несколько названий с корнем варяжа-варяжа. То есть, короче говоря, вот что-то такое он обнаружил необыкновенное, да? И он дал такой, знаете, как дрожжи, такой толчок. И я решила проверить, а что же там на самом деле? И вот благодаря вот этой вот гипотезе, ну, высказанной Анохиным, мы отправились в Старую Русу. Но я хочу напомнить, о чем говорит Нестор. Вот повесть временных лет начинается с трех вопросов. Откуда есть пошла русская земля? И кто в Киеве нача первее княжити? И откуда русская земля стала есть? И дальше он рассказывает нам о том, что земля наша, которая всегда была велика и обильна, ее населяли множество племен. Она была, знаете, похожа на такой луг многоцветный, на котором жило множество народов. Народов разных. И славяне их было, и поляне, и древляне, и кривичи. Ну, их, знаете, очень много было разных славянских племен. И финские племена, и Меря, и Весь, и Чуть, и Мурома, и так далее. И вот все эти племена, они как-то взаимодействовали друг с другом, но все это была такая вот именно луг. Вот луг, пестрая мозаика такая. Государства не было. Государства, вот когда мы смеемся над стихами Алексея Константиновича Толстого, послушайте, ребята, что вам расскажет дед, земля у нас богата, порядку ж нет, как нет. И эту правду детки за тысячу уж лет смекнули наши предки. И ну, держать совет, да? И вот они отправились к варягам. Так вот, что такое под порядком-то имеется в виду? А под порядком имеется в виду управление. Государство, вот в таком виде, в каком власть, вот ее не было. Были вожди у этих племен, были духовные пастыри в виде волхвов, и все вот так вот в раздробленном виде и жило. Но наступил какой-то момент, который, знаете, вот для меня напоминает кристаллизацию. Вот существует какая-то взвесь, какой-то раствор, и вот падает в нее кристалл, и вдруг вся вот эта взвесь начинает приобретать структуру. Вот точно такой же, такой процесс кристаллизации начался с прихода Рюрика. И еще вот очень интересная вещь. Когда напали варяги на новгородцев и взяли с них большую дань, почему это произошло? Потому что они не послушали совета Гостомысла. Старейшины его называют или князь его называют. И вот было очень интересно понять, а что, собственно, вот Гостомысл от них хотел? А он хотел, чтобы они призвали на княжение Рюрика, старшего сына, его дочери, которую звали Умила, говорят нам предания. И вот все это как-то, знаете, начало раскручиваться потихонечку. Вот кто такой Рюрик? Откуда он вообще взялся, кто такая Умила, и где они жили? То есть очень много вопросов возникло. И Нестор говорит о том, что когда они опомнились и решили, что им все-таки нужна власть, как теперь сказали бы, легитимная, законная власть по праву, владеть по праву нами и править по праву и по правде, они отправились за море к варягам к Руси. А, собственно говоря, мы в фильме и задаем вопрос, а за каким морем сидело племя по имени Русь? Ведь если следы его ведут на Балтику, то новгородцам нужно было за два моря отправиться. То есть море, которое Ладога, которое тогда называлось Нево, и Балтика. И где-то там найти себе князя. И благодаря Анохину мы тоже решили посмотреть, а что же происходит за морем, которое ближе всего к Новгороду? И что это за море? Это Ильмень. Послушаем, может быть, как это в фильме звучит.
3: А за каким морем сидело племя по имени Русь? Три столетия ищут следы Рюрика на Балтике. Кто в Германии, на острове Рюген, кто в Швеции, кто в Дании. А какое море ближе всего к Новгороду? Ведь не Балтика и не Ладога, Ильмень. В старину Ильмень называли морем, потому что в него впадают более 50 рек, а вытекает одна – Волхов. На Волхове стоят и Новгород, и Ладога. Так нет ли следов Руси за Ильменем? Смотрите, россыпь названий с корнем рус. А в центре этой земли Русса. Со времен Петра ее называют Старой. Древность города, его благородство жители Руссы чувствуют остро, но, как правило, не выдают своих чувств. Русса вообще город таинственный. Она стоит на слиянии рек Полисть и Парусья. Странно, но эти благозвучные имена состоят в прямом родстве с легендарным Русом, основателем города. Будто бы в незапамятные времена среди прародителей славян были три брата – Скиф, Рус и Славен. Скиф поселился в степях, Славен ушел на север, а Рус основал город на острове, и будто бы жену его звали Полисть, а дочь – Парусья.

0: Книгу о рождении Русы создавали вместе известный художник и 12-летний школьник. Интересно, что в старину Околорусье почиталось как земля священная, потому что в ней растворена соль. Оттого русы, или рушане, как они теперь себя называют, были потомственными соливарами. И вот еще неожиданное сближение. В Руси соль варили, выпаривали. Варить – варяги, так же, как бродить – бродяги, работать – работяги. Варягами назывались и дружинники, охранявшие обозы с солью, или ладьи. В те времена соль ценилась на вес золота и почиталась даром богов.
1: Вот таким образом мы попали в Русу. И вы знаете, что интересно? Интересно то, что когда ты смотришь на карту, ты видишь замысел Руси. Если соединить прямой линией Изборск и Белозерск и прямой линией Старую Ладогу и Старую Русу, то мы получим крест. Интересно и то, что во всех этих древних городах находятся самые древние иконы Божьей Матери. В Изборске Корсунская, чудотворная, Изборская Божия Матерь. В Старой Ладоге она не сохранилась, Успенская, там Успенский храм с самого начала XII века, Успение. В Новгороде знамение, в Старой Руси огромная старорусская икона Божией Матери из Ольвии греческой и Белозерская икона Божией Матери, древнейшая. Конец XI, начало XII века находится в экспозиции Русского музея сейчас. Вот, понимаете, это вещи, которые...
2: То есть неотделимы друг от друга.
1: Они, да, и неотделимы, и это невозможно ни придумать, ни... Вот это так. Вот еще что интересно. Дело в том, что Руса – это ведь очень древний город. Он может быть древнее Новгорода и древнее Старой Ладоги. Раскопки там только начались. Но вот была легенда о том, что там где-то был железный остров, и вот эти рушане, русы, они железными цепями преграждали путь кораблям, которые входили из-за Ильменя или, наоборот, в Ильмень, входили вот из этих, из варяг в греки, из араб в варяги. Но это все легенда, предание. И мы взлетели над этой землей, над Ловотью, на дельтаплане. Когда приземлился оператор мой, я говорю, ну что? Он говорит, да ты знаешь, мне так трудно сказать, там очень много ручьев, рек, очень много вообще воды. Но, говорит, там, да, есть какой-то остров. И когда мы проявили материал, мы увидели на экране вот этот самый остров, который до сих пор называется «Железные ворота», и который расположен прямо посреди Ловоти, оставляя узкие протоки для входа кораблей, которые легко было перегородить железной цепью. И вот, знаете, тогда я вдруг поняла, что к легендам и преданиям нужно относиться отнюдь не как к поэтическому вымыслу. То есть мы стали совсем иначе, уже в процессе фильма, за этим наблюдать. И поразительное совершенно подтверждение подлинности того, что несут в себе легенды, мы дошли в Старой Ладоге. Я очень много читала об археологических раскопках в Старой Ладоге. Это совершенно удивительное место, это первая столица Руси. И мне очень хотелось встретиться с археологом Евгением Рябининым, который сделал в Ладоге, ну, просто открытия века разные. В том числе в 97-м году, представляете, он открыл там древнейшую крепость на Руси, которая называлась Любша. Так вот, представьте себе, была легенда о том, что Ладогу называли Серебряными воротами. В ней находили много серебряных кладов. В ней жили арабы, ремесленники, которых приглашали ладожане. Они открывали там ювелирные мастерские, учили их ювелирному ремеслу. Видимо, и плавали к арабам, видимо, провожали сюда. Там. То есть, ну, короче говоря, связи были очень тесными, настолько тесными, что мы даже не можем себе представить на сегодня. И было очень много арабских серебряных монет в кладах. Прям вот свеже, как вам сказать, отчеканенных. Вот то, их отчеканили в арабском халифате, и буквально там через 5 лет уже они находились в Ладоге, а может быть и в тот же год. Ну, серебряные ворота и серебряные ворота. Ну, что такое ворота? Ворота — это значит, как правило, 2 столба или 2 крепости. Но мы знаем, что 1000 лет над Волхом стоит 1 крепость – Ладога. И вот на исходе 2-го тысячелетия, в 97-м году, Евгений Рябинин, которому запрещают, не дают открытый лист на проведение археологических раскопок непосредственно в Старой Ладоге, он на другом берегу реки Волхова открывает древнейшую каменную крепость. То есть он находит серебряную сестру Ладожской крепости. Так вот, если правда, что Рюрик родом из Росса, давайте послушаем вот этот фрагмент из фильма.
2: Да, давайте второй фрагмент, пожалуйста.
0: Если правда, что Рюрик родом из Росса, тогда понятно, почему он, минуя Новгород, отправился в Ладогу. Новгород стоял в глубине страны, а Ладога на ее западном морском рубеже. Здесь был крупнейший порт еще в 8 веке. Укрепляя Ладожскую крепость, Рюрик защищал страну с запада. Затем ушел в Новгород. Только гениальный геополитик сделал бы то, что сделал Рюрик. И поскольку главная опасность исходила со стороны Балтики, он запер и 2 других входа в страну. Через Чудское и Псковское озера в Изборске, через Ладожское, Онежское, Белое в Белоозере. Столетия спустя тоже сделал Петр. Склоним же голову перед памятью первого русского государя, великого государя. Эта деревня возле Старой Ладоги называется Князьщина. Ее название сохранилось с тех самых пор, когда здесь жила дружина ладожского князя. Видимо, дружинники были богатыми людьми, потому что и 1000 лет спустя крестьяне Князьщины выпахивали из земли клады серебряных монет. Дружина никогда не жила в крепости. Она встречала врага в поле, где к воинам присоединялись пахари. Оттого на Руси нет различия. Поле для хлеба и поле для битвы.
2: Валентина Ивановна, вы знаете, прослушав вот эти 2 фрагмента, звуковых фрагмента, наши слушатели, я думаю, что они уже почувствовали поэтичность вашего фильма. И мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о работе, как складывался еще изобразительный ряд и музыкальный ряд, потому что, ну, все настолько органично у вас, то есть вот эта историческая вот эта подоплека, вот эти легенды, ты смотришь на одном дыхании, и все это просто не разорвать.
1: Ну, вы знаете, дело в том, что, мне кажется, каждый русский человек, он рано или поздно возвращается к своим истокам. И в еще большей степени это касается наших художников, композиторов, писателей. Наверное, у них такие органы чувств особые, чувствительные. И надо вам сказать, что ведь мы уже говорили о Викторе Васнецове, чьи картины тоже в ткани этого фильма очень органичны. Я бы хотела вспомнить Николая Рериха, который написал целый цикл картин «Древняя Русь». Блистательных. Они сейчас разбросаны по всему миру, и мы их собирали в библиотеке Академии художеств, нашей великолепной библиотеке, в репродукциях только в основном. Но это необычайно интересный цикл, потому что Рерих плыл как раз из Петербурга через Ладогу, в озеро Ладожское, и приплыл в Старую Ладогу, и он там увидел эту Старую Ладогу 1000 лет с лишним назад. И это очень яркие образы. В фильме есть картина Генриха Семирадского «Похороны вождя русов». Она написана по описанию арабского историка и путешественника Ахмеда ибн Фадлана, который побывал у русов в X веке. Но самое поразительное то, что современные молодые художники, они тоже обращаются к этой теме. И Татьяна Милюшина, замечательная художница из древнего иконописного центра Холуй, написала цикл картин «Сон гостомысла», как раз вот о происхождении Рюрика. И год назад выпускник Глазуновской академии художеств Владимир Самсонов написал большую картину «Призвание варягов на Русь». То есть, вы понимаете, интерес к этому узлу, с которого начинается история России, он необычайно велик. Я думаю, что нам надо послушать еще один фрагмент из фильма, который очень важен для нас.
0: Перед Труваровым городищем лежит славянское поле. Не счесть юношей, что полегли в эту землю, защищая ее. Не счесть мужей, что бились на нем до последнего вздоха. Невозможно не любить это поле. Его весенние первоцветы, его сладчайшую землянику, его

0: Россия, какая тайна скрыта в твоем имени? Роса, росток и свет, сияние, Россия и сила. И мы, поющие славу богам, так и называемся славяне. Мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. Так понимали имя свое народы, от которых мы происходим. Были среди них и Чуть, и Кривичи, и Весь, и другие. Но все они назвались Русью.
1: В этом фильме мы получили еще одну разгадку. Почему вот этот лук, вот это многоцветие народов для всего остального мира и тысячу лет спустя, кто бы ты ни был, татарин, мордвин, чуваш, украинец, белорус, все русские. Немцы вот, когда шли на нас войною, да, все люди, которые жили на территории нашей страны, они все были русские. Американцы сейчас, кто бы ни приезжал к ним, они могут не пустить, потому что русские. И вот это произошло при Рюрике, когда все эти народы стали называться Русью и русским. И знаете, вот удивительно то, что они выбрали это сознательно, сердцем. Я вдруг поняла, работая именно над этим фильмом, что родиться в России и стать русским – это совсем не одно и то же. Вы знаете, вот я вдруг поняла, что такое вот эта наша воля, вот эта наша любовь к пространству, когда у тебя вырастают крылья. Вовсе не потому, что мне так нужна Камчатка, что-то я должна там из нее, так сказать, отжать, выжать, какую-то прибыль получить, или Алтай, или Урал. Нет. А потому что, вот знаете, мы как птицы, которым вот это пространство дает широту души, способность вместить ее, когда Россию называют тюрьмой народов, знаете, ну, это смешно. Потому что никогда, вот от этого самого зачина, у русских, тех, которые вот себя ощущали русскими, не было никаких преимуществ перед теми народами, которые входили в состав Руси. Мы усмирили, как тогда говорили, Кавказ, и все кавказские вожди и чеченцы, и Шамиль, и все его окружение, им было всем даровано дворянство, их всех учили наряду с русскими дворянами в корпусах, и к чеченцам всегда относились точно так же, как и сейчас. Вот они живут среди нас и относятся к ним точно так же. Это ведь неправда, когда говорят о том, что Россия для кого-то была тюрьмой народов. Русские брали на себя всегда самую большую тяжесть, самые большие лишения. И ведь недаром грузин Сталин сказал об этом после победы, о том, что главную тяжесть вынес на себе русский солдат, русский народ. Не потому, что он лучший, а просто потому, что вот он несет свой крест на протяжении тысячелетия. По совести, по правде, вот так, как он это понимает.
2: По правде Божией.
1: По правде Божией. Потому что вот замысел такой о Руси особенный. И назначение ее особенное. И вот, казалось бы, это еще языческая Русь, Рюрик и его братья. И вместе с тем ты чувствуешь, какое благородство, какое высокое нравственное начало заложено в образ Руси. Поэтому, конечно, для меня работа над этим фильмом – это просто счастье. Вы знаете, я счастлива, что я узнала основателя своего государства, своей страны, и я отношусь к нему с огромным уважением. И мне кажется, что каждый человек непременно должен побывать у этих трех китов. Мне кажется, что тогда у него тоже вырастут крылья.
2: Валентина Ивановна, я думаю, что все, кто посмотрит ваш фильм, им как раз удастся это сделать за эти полчаса, которые они посмотрят в вашем фильме. И еще, вот знаете, в ваших предыдущих фильмах всегда были личности яркие, сильные, неповторимые. И всегда это были люди, сильные духом. Тем более, что, как правило, вы рассказывали о людях, которые были верующими. Святая Русь была для них не просто звук, А они своим служением доказывали это, вот преданность своему отечеству. Что интересно, вот в этом вашем фильме тоже есть личность. И здесь уже личность такая собирательная. От Рюрика вы вот создали вот образ как раз России, Руси, русского. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы назвали тех людей, которые вам помогали в создании этого фильма. Потому что, конечно же, там в вашем фильме насколько сильная работа оператора. И как сильно в фильме и слушается, и звучит та музыка, которая подобрана к фильму.
1: Знаете, у меня вообще замечательная группа. Оператор Александр Ягубовский. Это человек необыкновенного таланта, он настоящий художник. О композиторах Георгий Свиридов и Анатолий Королёв, наш петербургский композитор, очень талантливый тоже человек, который вот эту богатырскую тему выразил удивительно. А пронзительная любовь Георгия Васильевича Свиридова к России, которую, как никто, выражает наша академическая капелла под руководством Владислава Александровича Чернушенко, они, конечно, наполнили фильм вот этой любовью пронзительной. Потому что сейчас такое время, когда надо иметь мужество, чтобы любить Россию. И, знаете, вот, может быть, этот фильм, он тоже станет своего рода, ну, я не знаю, знаменем, под который захочется встать. Потому что для того, чтобы Россия сейчас ожила и плечи распрямила, вот нужно, чтобы ее сыны и дочери встали под это знамя. И чтобы они служили ей.
2: Вспомнив, какие у них корни.
1: Вспомнив, какие у нее великие пращуры. Ведь они же все смотрят на нас. И, знаете, ведь это недаром. В 2000 году, знаете, у меня такой образ был, как будто море расступилось, вот расступилось пространство. И мы вошли вот в эту эпоху, на 12 веков отстоящую от нас, для того, чтобы увидеть этот зачин, это могучее, красивое начало. Нам бы очень хотелось, конечно, чтобы наши фильмы увидели молодые ребята, которым так важно найти опору вот в этой сегодняшней жизни. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы наша работа стала в какой-то мере хотя бы опорой им. Ну и я, конечно, надеюсь продолжить эту серию фильмов, которую я назвала «Живописная Россия». Так в свое время великий географ Семенов Тяньшанский назвал просто энциклопедию России. Он так ее и назвал. «Живописная Россия». Я надеюсь, что в следующем фильме, который будет называться «Князь Олег Вещий», мы продолжим знакомство с нашими великими предками, которых мы бесспорно можем уважать и которыми можем гордиться.
2: Валентина Ивановна, спасибо вам за этот интересный разговор, за эту работу. Дорогие братья и сестры, я еще раз с удовольствием представляю гостю режиссера-документалиста Валентину Ивановну Гуркаленко. Спасибо вас, Господи, и дальнейших творческих успехов вам.
1: Спасибо вам большое.
3: Братья и сестры, вы слушали передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.

0: дела с душой, зато легко себе записывает это в добродетели. А там, где он на кого-то раздражится или сделает через силу, ну, это он тому, к сожалению, найдет объяснение, почему он не с большим открытым сердцем сделал доброе дело, потому что там кто-то такой или сякой, или еще какие-то обстоятельства. Здесь надо поблагодарить Татьяне Богу, что он дает видеть это полное немоществование такое духовное по отношению к Богу и к ближнему, отсутствие любви к Богу и к ближнему, но не впасть в отчаяние, а через благодарение выйти на такое живое покаяние, которое не должно нас вводить в уныние, а должно нам давать силы двигаться дальше. Ну, в качестве поддержки почаще вспоминать слова старца Амвросия Оптинского, который говорил: если в сердце нет любви, то делай дела любви, и потом Господь со временем даст тебе в сердце любовь. Соответственно, это не есть лицемерие, как некоторым может показаться, а это искренний труд, который Татьяна видно, что несет, для того, чтобы со временем получить тот дар духовной любви, которого, ну, чаще всего мы все-таки в сердце своем не имеем. Ну и, может быть, практически еще совет: посмотреть свое расписание жизни, может быть, что-то можно где-то уменьшить. Потому что подчас вот темпы современной жизни так выматывают человека, что у него не хватает сил бывает на самого себя, а уж тем более на других. И, возможно, здесь можно было бы как-то уменьшить немножко объем какой-то нагрузки, насколько это возможно, в том числе ходить в гости. Но, может, можно поменьше ходить в гости. Объяснив, ну, иногда, может быть, ты предстанешь не самым хорошим, не таким, как тебя хотели бы видеть, но ты хотя бы сбережешь свои силы на то меньшее. Ну, вот, в частности, сейчас известна наша такая очень известная современная ученая Татьяна Черниговская, да, которая говорит, что объем общения, который в потенциале человеческого мозга заложен, ограничен 15 близкими и 150 не очень близкими людьми. Ну, как бы...
1: Сейчас каждый заглянул, да, в телефон, вот, и посмотрел, так сколько и контактов у него.
0: А вы посмотрите свой телефон. То есть, а вы можете это вынести?
1: Психика не может.
0: Вы же сами не понимаете, на что вы подписываетесь. И в то же время современный мир так устроен, что если ты вроде человеку не ответишь, то ты вроде уже виноват. Да, поэтому
1: некоторые обижаются, даже приходят, лайк не поставил.
0: Многие обижаются. Поэтому где-то иногда, ну, ты не можешь быть хорошим для всех. Как бы ты ни старался, ты можешь просто свой ресурс, как сейчас принято говорить, так истощить, что ты не будешь хорошим ни для кого. Некоторая самоотверженность нужна, но опять-таки нужно понимание меры. Если взять на себя больше своих сил, мы можем принести вред и себе, и ближним.
1: Вопрос от Ивана про самоотверженность. Владыка, посоветуйте, как быть? Проживая с человеком более 10 лет, она после развода имеет взрослого ребенка. Мы и не в браке, и детей не дано было за все это время в храме, и причаститься тоже нельзя во вред. Не расписано, мол, что случится, еще наделешь имущество, иметь буду права. Так как же поступить? И вот это вот финальный вопрос. Прилепиться к другому человеку?
0: Очень сложно тут заочно сейчас давать такой конкретный совет. Здесь надо бы все-таки либо у опытного духовника, либо у православного психолога, ну, или, в конце концов, даже до меня доехать. Но если найдется, дай Бог, терпение, время дождаться меня, но кого-либо из опытных пастырей поконкретнее расписать свое внутреннее состояние. Потому что, ну, конечно, скажем, немножко удручает такая долгая нерешительность, да, если это уже 10 лет. Но, наверное, как взрослым людям пора уже принимать какое-то решение. Да, да, как сказано в Евангелии, нет,
1: да будет
0: нет.
1: Слово ваше, да, да.
0: Но насколько их отношения, скажем, исполнены взаимного доверия, тоже возникает сомнение, если они сомневаются по поводу имущества. Насколько там присутствует любовь. Соответственно, насколько были даны друг другу какие-то обещания или не даны.

0: наоборот. Есть много деталей, от которых, опираясь на которые, по всей видимости, нужно будет по молитве принимать какое-то решение. Но какое-то решение надо принимать. Вот. Угу. Хорошо, что человек понимает, что он не должен причащаться, потому что если бы он еще причащался, то эта ситуация бы затягивалась, возможно, до бесконечности, или, а то и до гробовой доски. Но, слава Богу, вот кто-то из священников пояснил, что такое положение дел неправильное. Ну, нужны какие-то серьезные решения после совета с тем, кому бы духовным лицом, кому бы он, или они лучше всего вместе бы доверяли.
1: Ну, надеемся, Иван услышит слова владыки, придет к духовнику или к священнику, которому он доверяет, и действительно эта нерешительность будет им преодолена и будет ко благу, ко благу.
0: Дай Бог.
1: Все.
2: Братья и сестры, вы слушали фрагмент интервью с епископом Кириллом Зиньковским на тему «О вызовах нашей жизни». Вел интервью священник Дмитрий Полищук.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным. Далее жития преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси Чудотворца, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий. Страницы дневника православного священника». Затем акафист праведному Симеону Верхотурскому. И передача детям продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, на тему «Корень добра».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний праздничный день, дорогие братья и сестры, церковь в этот день воскресный вспоминает святых отец Первого Вселенского Собора. Это было первое собрание всего епископата, всей соборной апостольской церкви, для того, чтобы разрешить разного рода недоумения. И тот соблазн, который был посеян богохульником Александрийской церкви Арием, что был разрушен. После того, как великий Константин, император и равноапостольный, издал Миланский эдикт о веротерпимости, по местам начали рождаться разные ереси и расколы для того, чтобы верующих людей отклонить от истины. Слова Священного Писания нам напоминают о том, что только истина имеет возможность освободить нас от проклятия, греха и смерти. Только у истины есть возможность наполнить наше черствое сердце своей божественной благодатью, чтобы через эту благодать Господь уврачевал наше внутреннее строение, бушующее через заходящие страсти. Страсти, они вызывают страдания. И тот человек, который расположился к этим страстям, он очень часто впадает в тяжкие грехи. И даже очень часто от своего высокоумия, чем, собственно, и страдал сей богохульник Арий, священник Александрийской церкви. Мы слышим, что император Константин Великий, святой равноапостольный, в 325 году созывает собор, на который прибыло 318 епископов. Там были на этом соборе великие светильники нашей веры, проповедники Слова Божьего и исповедники Царства Отца нашего Небесного. Это и святитель Николай, архиепископ Мирликийской, память которого мы праздновали на сей уходящей седмице. Это и святитель Спиридон, Тримифонский чудотворец. это и святитель Афанасий Великий, и многие те, кто преуспевали в жизни добродетельной. И Господь любящий, укрепляющий и заботящийся о нас, послал Духа Своего Святаго на церковь нашу, чтобы отцы святые мудро правили и руководили, по слову Священного Писания, своими пасомами. Потому что пастырь добрый полагает душу свою за овцы, и овцы слышат глаз пастыря своего и идут за ним. И даже если бывают гонимы, пастырь никогда не оставляет тех, кого верил ему, этому пастырю, сам Христос. Собор состоял в городе Никея, и на этом соборе было утверждено единосущие Бога Отца и Бога Сына. Был посрамлен богохульник Арий, и даже мы знаем, что святитель Николай, архиепископ Миролекийский, задел Ария, немножко его вразумил с точки зрения физического начала. Конечно, святитель так не должен поступать, и священник так не должен поступать. И Господь для, может быть, вразумления многих, для того, чтобы прославить святителя Николая, даже на время его отстранил от службы. Но сама Матерь Божья ходатается за весь христианский род, попросила сына своего любезного, единородного, который принял страшные мучения на святой горе Голгофа, нас и нашего ради спасения. Матерь Божья попросила сына своего, чтобы он укрепил верующих людей и благословил святителя Николая, вручив ему святой амофор как знак святительского достоинства и служения у престола Божьего. На Первом Вселенском соборе были утверждены 7 членов символа веры. Поэтому наш символ веры, как молитва, называется Никео Цареградский, потому что Первый Вселенский собор был в городе Никея, а в 381 году был Второй Вселенский собор в городе Константинополь, Цареградский престол, который он занимает. Ересь Ария была помрачена, она была осуждена святыми отцами, и собор торжественно прославил Сына Единородного, потому что сам Господь через слова Священного Писания, через уста Евангелиста говорит, что «Я, то есть Сын Божий». Вторая ипостась Святой Единосущной Нераздельной Троицы. «Я, — говорит, — и Отец одно». Поэтому мы веруем и исповедуем в день памяти святых отец Первого Вселенского Собора Святую Троицу. Потому что Дух Святой печатью запечатлел эти деяния. Но как вообще так можно представить, что логика человеческого разума, как падшего естества, позволила себе говорить противно о Боге и человеке, Господе нашем Иисусе Христе. Сия ересь была растоптана, разбита на скрижалях завета. И святые отцы единодушно в радости и в Духе Святом провозгласили это учение. Это учение потом было продолжено, но ереси, расколы, эти духовные скряжничества и землетрясения по сей день бушуют в этом океане греха. Но Спаситель нам, уходя и возносясь на небо, оставил мир, преподнес нам этот мир. Он как бы, другими словами, хочет, чтобы мы сохранили этот мир в нашем сердце, в наших домах, в наших семьях, в нашем Отечестве, пусть даже в историческом Отечестве. Многие понимают, о чем идет, собственно, речь. И самое главное, чтобы сей мир водворился в церкви нашей, чтобы церковь, которая идет по пути спасения, была всегда с той радостью, которую заповедал сохранить всем нам Христос, возносясь на небо с горы Елеонской. Это учение, дорогие братья и сестры, продолжили святые братья, святой равноапостольный Мефодий и Кирилл, учители славянские. Они нам оставили азбуку. И азбука эта является в некотором смысле той навигацией, которая приводит всех нас через Слово Божье, через чистоту православия, через участие нас всех здесь, земнородных и присмыкающихся, в тайнах нашей Церкви. Сегодня мы благодарим Господа, что у нас есть такие великие и изрядные помощники, которые трудятся ради того, чтобы просветился всякий человек, рожденный и грядущий всей мир. Мы сегодня вместе с Церковью Небесною едиными устами прославляем Троицу Святую, Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, мы сердечно благодарим за ваши молитвы, за тот труд, который вы подъяли на сей предстоящей уходящей седмице, потому что богослужения были почти каждый день. И дай Бог, чтобы Господь каждому из вас воздал старицею по милости своей. На предстоящей седмице Троицкая родительская суббота в нашем храме в 9 часов будет совершаться божественная литургия в эту субботу. Так уж и в субботу всеночное бдение 4 часа. В сам уже день праздника Святой Живоначальной Единосущной Троицы божественная литургия согласно расписанию в свое время. Храни и укрепи всех вас Господь.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

братья и сестры, 12 мая по православному календарю или 25 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых: святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца, священномученика Петра Пресвитера, преподобного Дионисия Радонежского, святителей Савина архиепископа Кипрского и Половия епископа Ринокирского.

12 мая по православному календарю или 25 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Дионисия Радонежского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Дионисий родился около 1570 года в городе Ржеве, постриженник, а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря. В событиях смутного времени был ближайшим помощником святителя Ермогена, патриарха Московского. С 1610 года отец Дионисий – архимандрит Троицы Сергиевой Лавры. При польско-литовском нашествии в монастырских слободах с его благословением и участием были открыты дома и больницы для пострадавших, раненых, бездомных. По его настоянию, братья Лавры питались овсяным хлебом и водою, дабы сберечь пшеничный и ржаной хлеб для больных. В 1611-12 годах с келарем Троицы Сергиевой обители иноком Авраамием Палицыным он писал окружные послания с призывом собирать ополчение и денежные средства для освобождения Москвы от поляков, а также князю Дмитрию Пожарскому и ко всем ратным людям, торопя ускорить поход. Иноческая школа помогла преподобному Дионисию в самых тяжелых обстоятельствах лихолетия сохранить в душе неугасимым внутренний свет заповедей Христовых. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему и дар чудотворений. Но он тщательно хранил тайны духовной жизни от людей, которым это знание могло послужить лишь во вред. «Не спрашивайте инока о делах иноческих», — говорил преподобный Дионисий, «потому что для нас, иноков, великая беда открывать тайны мирянам. Нам следует укрываться, чтобы дело не наше было неведано, дабы этим дьявол не ввел нас во всякое небрежение и в леность». О глубоких внутренних испытаниях преподобного и постигнутых им откровениях богопознания можно судить только по тем делам, которые проявлялись, когда жизнь требовала его активной деятельности. Одним из таких значительных событий было привлечение его к исправлению богослужебных книг. С 1616 года преподобный Дионисий возглавил работы по выправке печатного требника на основе сличения древних славянских рукописей и греческих изданий. Во время работы были обнаружены существенные расхождения и в других книгах, изданных в период междупатриаршества. Однако ответственные за эти упущения люди обвинили на соборе 1618 года преподобного Дионисия в еретичестве. Лишенный права священнослужения и отлученный от церкви, он был заточен в Новоспасский монастырь, где его хотели извести голодом. Вмешательство в 1619 году Иерусалимского патриарха Феофана и вернувшегося из польского плена патриарха Филарета вызволило его из заточения, и он был оправдан. Преподобный Дионисий строго соблюдал монастырский устав, лично участвовал вместе с братьями в работах и устроении обители после осады Лавры поляками. Погребен преподобный Дионисий в Троице-Сергиевой Лавре. Вы слушали житие преподобного Дионисия Радонежского.

0: Братья и сестры, 25 мая 1913 года состоялось прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси Чудотворца. Напоминаем вам его житие.
1: Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. И сегодня вместе с вами мы вспоминаем святого священномученика Ермогена, патриарха российского, который исповедник веры и защитник России в те времена, когда со всех сторон шла всякая там интервенция, опасности всякие, тучи сгущались, смутное время, и требовалось очень такое твердое, четкое исповедание. Вот именно священномученик Ермоген, он был как кремень, когда все боялись, яре там колебались, готовы были подчиниться полякам, там кому-то еще, всякие движения, течения, друг друга разоряли. И вот только благодаря, не только благодаря Ермогену, но в том числе и ему, благодаря его служению, Русь смогла выстоять. Так вот, святой священномученик Ермоген, на самом деле, он к Москве не очень имел большое отношение, потому что он родился вообще в Казани. И тут надо бы вспомнить, что, собственно, что такое Казань. Ведь когда он родился, это был 1530 год, то это вообще ведь Казанское ханство. Вот помните, да? Казанское и Астраханское ханство, они возникают после распада Золотой Орды. И вот возникают такие улусы, где татары, вот преемники того самого монгольского ханства, и они часто делают набеги и постоянно уводят каких-то вот пленников. И, кстати, буквально за год до рождения святого Ермогена, там в 1529 году в Казани был умучен русский воин, христианин Иоанн. Он попал в плен. Часто вот эти вот столкновения бывали, наши попадали в плен, и он там смиренно выполнял все труды и был благочестив, молился. И вот когда ему предложили принять ислам, да, то он наотрез отказался, сказал: «Я христианин, я вот служу Господу моему», и его истязали и умертвили, и вот там проливается кровь христианских мучеников. И из-за того, что вот эти были набеги, то Иван Грозный, он и пошел войной на Казань в 1552 году и захватывает, да. Ну, я, конечно, не знаю, каким образом вообще родители святого Ермогена занесло вот в те края. Ну, русские, на самом деле, они в разных местах селились, и вот он рождается именно там, но первое его имя было Ермолай в крещении. Он Ермолай. Он жил, наблюдал вот татарские нравы, да, вот очень непросто. И он с юности возрастал как такой очень твердый человек, который был готов к любым поворотам, потому что со всех сторон, мягко говоря, не совсем расположенные были люди в то время. И вот только когда Казань была захвачена, то вот пошел новый процесс, это христианизация, да. Там уже присутствует русская власть, там начинает все перестраиваться, прекращены вот эти набеги на нашей территории, то есть как бы Иван Грозный, он сделал такой как бы превентивный удар, чтобы устранить вот эти угрозы, и после этого действительно там появляются и храмы, и сами татары начинают принимать крещение, и вот точно вот был ли это высокий род или низкий, неизвестно, но скорее всего, если бы род священномученик Ермогена был высоким, то непременно это было бы вот четко записано, да, и там у некоторых уже фамилии появлялись. И кто-то предполагает, что он из донских казаков, а казаки, они бывало там селились там и сям. Но как бы там ни было, Ермолай, будущий священномученик Ермоген, он становится священнослужителем. Он принимает священный сан, то есть у него была супруга, и вот он совершает свое служение при храме святителя Николая Чудотворца на Гостином дворе. Так называемая Гостинодворская церковь святителя Николая Чудотворца. На этом дворе приезжали разные купцы, его там торговали, оставались там. И поэтому туда приходило много людей. И вот храм, он в каком-то смысле тоже привлекал народ. И отец Ермолай служил в этом храме, проповедовал, даже стал протопопом или протоиереем. И вот именно с ним как раз связано, в каком-то смысле с ним, связано вот это вот чудо явления Казанской иконы Божией Матери. А как связано? А дело в том, что А это случилось именно в пределах его прихода, отца Ермолая, когда в 1579 году в Казани пожар возник, дома охватывало пламя, там горели, все уничтожалось в этой страшной стихии. И даже так вроде, что как раз пожар начался где-то в пределах вот двора служивого человека Анучева. И потом как раз, когда уже все, пожар прекратился, то именно вот дочка этого человека, маленькая девочка Матрона, ей было 9 или 10 лет, около того, совсем маленькая, она вдруг говорит, что ей в видение явилась сама Пресвятая Богородица и сказала, чтобы раскапывали вот эти вот завалы, и там находится ее чудотворная икона. Ну, а девочку никто не слушает, ну, мало ли, что там во сне приснилось. Вот ей второй раз Божья Матерь является. Она опять говорит, передает митрополиту, ну, через родителей, через взрослых людей, там, посадским людям и прочим. Они не обращают внимания. Тогда третий раз является Божья Матерь и уже даже строго говорит, что иначе они будут наказаны. Ну, тогда вот митрополит Иов, тогда на тот момент был митрополит Иов в Казани, он прислушался, велел, чтобы начали раскопки вот примерно в том месте, как она указывала, но не могут найти. И тогда сама девочка Матрона, она начинает тоже копать, и вот именно она находит эту икону, казанскую икону Божьей Матери, которая впоследствии как раз воодушевляла наше ополчение, да, ополчение, спасавшее Москву. И Ермолай, будущий священномученик Ермоген, он находился тут же, и когда митрополит принимает икону казанскую из рук девочки, он дает ее в руки вот отцу Ермолаю, и именно он ее несет, как бы символизируя, что он и будет вот одним из таких наших вот ведущих лиц в освобождении от всех вот этих иноземных влияний, от польско-литовской интервенции. И вот он несет, приносит на площадь, осеняет народ, да, и потом икона, конечно, хранится в чести. И именно отец Ермолай, чуть погодя, он описывает все эти события, вот это чудо-явление иконы Божьей Матери людям. Именно он, ну, уже по принятии монашества, когда он уже отец Ермоген, он пишет службу в честь казанской иконы Божьей Матери. И знаменитый тропарь, вот это одна из наших лучших молитв Божьей Матери, заступница усердная, Мати Господа Вышнего. Написан вот этот тропарь, эта молитва была именно священномучеником Ермогеном. Так что почаще будем молиться этой молитвой и поминать наших молитв, в том числе священномученика Ермогена. Но вот в 1580-х годах у отца Ермолая умирает супруга, и он принимает монашеский постриг. Ему уже вот за 50 лет жизни, и причем интересная такая вот историческая деталь, что монашеский постриг он принимает в Москве в Чудовом монастыре, он впоследствии называл этот монастырь обетным монастырем, в том смысле, что там он монашеские обеты свои произнес. И вопрос, почему именно в Москве-то? А дело в том, что это значит, что на него уже обращали внимание, как на очень такого вот стойкого, талантливого проповедника, священнослужителя, который может вести за собой других, и, видимо, уже рассчитывали на него, как на иерарха, который может принести много доброй пользы русской православной церкви. И вот он возвращается в Казань, его действительно достаточно быстро ставят архимандритом, настоятелем крупного монастыря, а в 1589 году, это в то самое время, когда святитель Иов в Москве становится первым патриархом московским, именно в этот год, так сказать, вот второй следующий патриарх московский, он в этот год поставляется митрополитом казанским. И святой Ермоген, вот да, с пострига у него же имя Ермоген, кстати, было такое еще написание не Ермоген, а Гермоген. Вот некоторое время писали так, но на самом деле святитель, он подписывался именно Ермоген, и впоследствии, когда в 1913 году была канонизация, именно так его и внесли в списки. Но, в принципе, если где-то вы читаете в книгах Гермоген, то тут какого-то особого греха нет. Мы понимаем, что речь идет о том же самом святом человеке. И вот он ведет огромную просветительскую деятельность между татар. Многие крестятся, ну, собственно, крещение уже совершались почти 40 лет, да и до этого бывали крещения. Там, кстати, были случаи, когда татары принимали христианскую веру. Вот были такие святые Стефан и Петр из новокрещенных татар. И сродники, сородичи замучили их. И вот эти вот, мы упоминали мученика Иоанна Казанского, который пленный был, русский солдат, а были еще Петр и Стефан, тоже казанские мученики, и именно святой Ермоген, он как бы вот их память делает, открывает для всех, делает такой общеизвестный, вносит их в календарь, скажем так, в особое поминание им в храмах. Святой Ермоген, он также просит, чтобы был установлен особый день поминание воинов, погибших, сложивших на поле брани жизнь свою за веру и отечество, вот тех самых воинов, которые в 1552 году брали Казань, да, и вот их не поминали, и был установлен в казанских пределах особый день, это первая суббота после праздника Покрова Божией Матери, когда поминались вот павшие христианские воины, ну, а святые Петр, Иоанн, Стефан, вот они тоже, им особая память была, литургическая память. И вот, значит, он просвещает, крестит. Но там возникла такая ситуация, оказалось, что не так-то просто вот людей другого народа не просто крестить, а именно утвердить в вере. Известно, что святой Ермоген, он даже специально собирал новокрещенных татар, которые уже крещены, вот их вроде бы уже оглашали, но он их все равно собирал специально в соборе и лично с ними занимался, беседовал, учил, как правильно вести христианскую жизнь. И это, конечно, не всегда и не во всем получалось. Вот сохранились некоторые послания святого Ермогена, митрополита Казанского, как он пишет в столицу, в Москву, что часто крещенные татары, они как бы живут такой вот двойной жизнью. Они вроде бы сами крестились, но когда дети у них рождаются, они не приглашают христианских священников. Если только напомнить им, что надо там же имя нарекать по-христиански, да, а есть особые чины последования, надо крестить детей там и так далее, причащать. Вот они про это забывали. Если совершалось погребение, то тоже вот как-то не особо они вспоминали про христианское отпевание. Когда вступали в брак, то тоже не спешили к венчанию. Если совершалось венчание, то потом также и вот и свои еще, уже совершенно не церковные были обряды. И тогда вот было такое постановление, что всех новокрещенных их поселили уже в отдельной слободе от некрещенных татар. Выстроили им церковь и туда направили особых людей, которые помогали бы им возрастать вот в вере христианской. То есть даже вот такие меры особые предпринимались. И вот святой Ермоген, он еще о чем много переживал? О том, что чистота нравов, вот она была далека от идеала, потому что, ну, то казаки туда приезжали, то там еще к чего, там были пленные. И бывали, так сказать, вот иногда всякие там беспутные связи. И святой Ермоген, он всегда это очень жестко обличал. Вот, и там и какие-то епитимии накладывал, и призывал к такому строгому соблюдению, говорил, что вообще не надо жениться на пленных немках, потому что они вообще не крещенные. Ну, те, которые имели, там, скажем, католическое крещение или протестантское. Вот в то время на Руси считалось, что это крещение совершенно недействительное, поэтому католиков и протестантов их надо крестить по-нормальному, по-православному, и только тогда признавать их уже за настоящих крещенных христиан. И вот в такой строгости святой Ермоген проводил свою жизнь, как вдруг наступает смутное время. Нахлынуло оно внезапно. В 1598 году к власти приходит Борис Годунов, который сам-то не был царской крови, но род Ивана Грозного, он вообще Рюриковичей пресекся, сын его Федор, Федор Иоаннович. Кстати, Федор Иоаннович был очень благочестивый царь, и вместе со своей супругой Ириной они прославлены в лике местночтимых московских святых, вот, потомства не было, да, а Дмитрий Угличский, еще один вот сын Ивана Грозного, он был убит в 1591 году, будучи отроком, и затем он был прославлен в лике святых. И вот Борис Годунов приходит к власти, а на третий год начинается что-то странное. Летом стоят заморозки, урожая нет, то есть собирать хлеб не получается. Следующий год наступает, ситуация повторяется. Заморозки, урожая нет. Третий год. Причем Борис Годунов даже открывал там царские вот эти закрома, чуть ли там не бесплатно раздавал пшеницу, но все равно кто-то наживался, да, вот идет дестабилизация, и ничего не получается. Третий год. Опять, и все рушится. Есть такие предположения, что это связано было с извержением вулкана в Перу в 1600 году, и такая вот как бы вулканическая зима наступила, из-за этого вот эти вот летом заморозки, и, конечно же, пшеница, она не могла восходить. Но люди всего этого не могли предполагать, ну и на самом деле-то и мы не знаем, может быть, есть какой-то вот божий промысел, какие-то свои планы, а люди посчитали, что раз вот такие бедствия и хлеб не родится, то, вероятно, что-то у нас не то с царем. Царь, видимо, не совсем законный, и раз так Господь нас наказывает. И тут как раз появляется весть о том, что, оказывается, царевич-то Дмитрий, законный царевич, жив, он вовсе не убит в Угличе, и просто он некоторое время, так сказать, вот спасался, и теперь он объявляется как законный царь и движется к Москве, чтобы принять свои, относящиеся к нему законные полномочия. И вот так вот появляется на арене Лжедмитрий I. Что это была за личность, сказать очень трудно. Там считали, что это может быть беглый Григорий Отрепьев, да, вот Гришка Отрепьев, и Растрига из монахов. Но все-таки по манере поведения Лжедмитрий I, он не походил на простого человека. У него были изысканные манеры, то есть он явно воспитывался где-то не здесь. Он приходит при польской поддержке. И, может быть, оттуда-то он как раз и готовился, и был заслан. Причем сам Лжедмитрий I был убежден, что именно он и есть действительно вот сын Ивана Грозного, законный наш царь. И вот Борис Годунов пытается как-то противодействовать, там какие-то сражения, вроде бы где-то победы, но потом все валится из рук, и Лжедмитрий с польскими войсками приближается к Москве, и в этот момент Борис Годунов умирает. Воцаряется его сын Федор. Федор Борисович – это был один из достойнейших людей на самом деле. Вот Федор Годунов очень образованный, он очень много думал о том, чтобы просвещать Россию, у него было много планов, но он правил всего лишь около 40 дней, то есть чуть ли там не на 40-й день после смерти своего отца он был уже убит. И вот тут уже явный такой грех цареубийства. И наступает вот полная смута, 1605 год, Лжедмитрий вступает в город Москву в сопровождении поляков, его жена Марина Мнишек, которая демонстрирует католицизм. И тут что? Значит, происходит, конечно, брожение умов, а сам Лжедмитрий, он пытается всячески вот завоевать симпатии населения, он пытается освобождать от налогов, старается быть доступным для всех, там, выслушивает просьбы, одаряет милостыней. И, но при этом явно показывает такие вот прокатолические тенденции, прокатолические интересы. И в патриархе изгоняют патриарха Иова. А там как получилось, что вот как только Лжедмитрий, он воцарился, да, то был созван особый такой сенат рядом с ним, ну, как бы с царем, да, и туда вот разных знаменитых людей, вот, в том числе и Ермогена, святителя Ермогена приглашают из Казани, и святой Ермоген, так же, как и патриарх Иов, они четко говорят, что царь должен быть исключительно вот православным, ну, он как бы показывал себя как православный, как будто, а вот супруга его, Марина Мнишек, она ведь была из католичек, и они настаивают на ее православном крещении, на законном браке, И тогда святого Ермогена изгоняют из Москвы вообще, да, а святого Иова его низлагают с патриаршества. С него сдирают все одежды архиерейские и отправляют его. Тогда святого Ермогена изгоняют из Москвы вообще, да, а святого Иова его низлагают с патриаршества. С него сдирают все одежды архиерейские и отправляют его в Старицкий монастырь. Ну, там в монастыре к нему Дионисий Радонежский.

с тайной целью окатоличивания Руси. Впоследствии, кстати, когда он уже бежал, уехал за границу, там он принимает католицизм. Там он вступает в унию с Римом, фактически предает православие. И можно понять, что ожидало русскую церковь и русский народ, если бы все эти вот планы, польские планы, планы Речи Посполитой, они реализовались бы. И вот идет такое смутное на самом деле время. Священномученик Ермоген, он, конечно, молится. Молится святой патриарх Иов, который в изгнании, да. И вот проходит примерно около года, так как никакая революция, она не проходит спокойно, да, никакие бунты не оканчиваются миром, то непременно возникает внутреннее брожение, и бояре начинают понимать, что что-то все-таки здесь не то, да, и вот этот Лжедмитрий мало чего хорошего несет, и, в общем, буквально через какой-то год его не спровергают. Заговор возглавляет Василий Шуйский, который сам до этого был уже приговорен Лжедмитрием к смерти, и им удается устроить так заговор, что Лжедмитрия убивают. Потом ходили там всякие легенды, как его закапывали, как он вдруг оказывался в другом месте, что земля его не хотела принять. Но на самом деле потом его действительно выкопали, труп Лжедмитрия сожгли, остатки зарядили в пушку и выстрелили в сторону Польши, откуда он и пришел. Вот таким образом поступили русские люди, не особенно церемонясь с телом вот этого мошенника. А власть оказывается в руках Василия Шуйского. Он, конечно, тоже был, может быть, несколько сомнительного происхождения, но все-таки народ присягнул ему как царю, он становится законным царем, и вот именно Василий Шуйский приглашает как раз святого Ермогена на патриаршую кафедру. А святитель Иов уже по состоянию сил, здоровья отказался от патриаршества, и приезжает святитель Ермоген, это 1606 год, и становится патриархом. И вот это было спасением для Москвы на самом деле, потому что дальше смута, она только продолжалась. Василий Шуйский, вступив на престол, он урезал многие свои царские права в пользу бояр, да, они там постоянно давили. Вот. При этом народ его не очень уважал, считая, что он боярский царь, он выбран не от земского собора, да, не от народа. А, понимаете, не было таких вот средств массовой информации, не было мобильной связи, не публиковались газеты, и люди часто жили слухами, какими-то сплетнями. И вот начинают возникать вдруг слухи, что на самом деле царевич Дмитрий все-таки не умер, не погиб, что он где-то скрывается, он еще появится. И тут в разных местах начинают появляться всякие там волнения. Болотников поднимает вот восстание крупное, мощное, и там ряд городов к нему присоединяется. А потом появляется и Лжедмитрий II, да, вот он известен нам как Тушинский вор, потому что впоследствии он именно в 12 километрах от Москвы, от той Москвы, которая тогда была, в Тушино расположился. И вот накаляется ситуация, и оказывается один человек, это святой патриарх Ермоген, который совершенно не сгибаем, не преклонен. Вон он твердо стоит на позициях православия, патриотизма, ничего польского, ничего католического, никаких уступок Западу. При этом он часто, конечно же, попрекал самого царя Василия Шуйского. Он, святой Ермоген, он действительно был очень такой жесткий. Он прямо говорил, если он с чем-то не соглашался, он ругал царя, но как только другие люди начинали оговаривать царя и хотели свергнуть его, он тут же принимал сторону царя и говорил «нет», потому что какой бы он ни был, это наш царь, это наш законный правитель, и выступать против помазанника Божия мы не должны. И вот это уникальная вещь, то есть, будучи неподкупным, да, а с такой вот чистой, острой совестью, обличая власть, он все-таки выступал против всякой анархии и не позволял тем, кто хотел свергнуть Василия Шуйского. И вот, братья и сестры, что очень важно, священномученик Ермоген, он проводит всенародное покаяние.
иногда вот и в наше время мы как-то вспоминаем про то, что народ должен там покаяться, да, то, что вот царь был убит и так далее и тому подобное. На самом деле, действительно, в истории церкви

0: Был такой один раз чин, но он именно был с благословения патриарха святого Ермогена, даже с благословения двух патриархов, потому что священномученик Ермоген приглашает святого патриарха Иова из Тарисского монастыря. И вот представляете, это просто уникальный случай. Ну, они вдвоем, да, потому что они же никогда не противоборствовали друг с другом, никаких распри у них не было, два святых патриарха. Один, его несправедливо изгнали, но, по сути, он остается все равно патриархом, хотя он и на покое, да, а другой вот действующий патриарх, патриарх Ермоген, и поэтому Ермоген, он был в полном патриаршем облачении, а святой Иов, он рядом стоял в простых иноческих одеяниях, в простой иноческой рясе, и они вдвоем, они до этого сочинили, ну, составили особый чин покаяния, и народ стекался вот в Успенский собор, собрались в условленный день, и архидиакон читал покаяние от лица всего народа. Особые покаянные моления пред Богом за то, что, ну, понимаете, присягу же дали Лжедмитрию Первому на самом деле, то есть мошеннику дали присягу, а до этого был убит царский сын, ну, на самом деле уже царь, вот, сын Бориса Годунова, Федор, вот тот прекрасный, очень талантливый, образованный юношек, на которого многие возлагали надежды. Он был задушен прям буквально вот на глазах своей мамы. И вот этот страшный грех цареубийства нуждался в покаянии. И в этом как раз каялись всенародно. И слезы лились ручьем. Все плакали. И потом царь Василий Шуйский просит прощения как бы от лица всего народа. И именно святой Иов, патриарх Иов, который стоит в простых монашеских одеждах, он преподает благословение, прощение, разрешение от этих грехов. И это имело колоссальное действие на людей. Ну, правда, не скрою, что в основном здесь вот собраны были московские люди, то есть московский люд, из других городов вот не очень съезжались, и проходит небольшое время, и все равно не удается вот консолидировать народ, удержать его в единстве, потому что вот это вот Болотников. А сами там, понимаете, бояре, князья, они то туда скакали, то сюда, то поляков поддерживают, то потом обратно. То кто-то Болотникова поддерживал, кстати, и князья поддерживали, и казаки то там, то сям. То они, значит, против царя, то они за царя, то опять они грабят народ. Поэтому потом во второе ополчение уже решили их, казаков, вообще не включать. Да, ну, были, конечно, и благочестивые казаки. И вот начинаются эти смуты и брожения среди людей. И патриарх Ермоген говорит, что надо наложить пост, молитвы. И как только это предприняли, тут же Болотников был разбит. Но, да, причем именно священномученик Ермоген, он заранее говорил Василию Шуйскому, что надо нанести вот решительный удар по врагу, да. Ну и казалось бы, как так вот, священнослужитель, который говорит, что надо вот с оружием в руках там, поразить врага, а ведь если этого не допустить, то будет страшное разорение, страшное кровопролитие, и так и получилось. И в каких-то вот, в какие-то мгновения Василий Шуйский вот упустил нужный момент, и Болотников, он выходит, а там появляется вот этот еще и Лжедмитрий II, происхождение с которого весьма тоже темно, но он располагается лагерем возле Москвы, и пытаются Москву охватить в кольцо. Из-за полуосадного положения в Москве начинается голод. Священномученик Ермоген открывает храмовые запасы. Подворье Троице-Сергиево монастыря, там были запасы ржи, и он велит, чтобы это по очень низкой цене предлагалось людям, чтобы не было голода. И ситуация потихоньку накаляется, и многие недовольны Василием Шуйским. И священномученик Ермоген, он пишет свои грамоты, послания. Он рассылает им по городам и говорит, что мы твердо должны держаться за законную власть, что царевич Дмитрий давно был убиен и ныне уже причислен к лику святых, а мошенник, который выдавал себя за царевича Дмитрия, он уже погиб, и все. Поэтому не надо слушать и доверять никаким сплетням. И поскольку появляются уже польские войска, которые поначалу они поддерживают Лжедмитрия II, это вот Сапега, Лисовский и много других вот всяких отрядов, и они начинают рыскать по городам, разорять селения, грабят храмы, монастыри, многих убивают, и, да и сами города оказываются в волнении, и некоторые города даже склонялись в сторону Лжедмитрия II, и священномученик Ермоген проповедует, да, а Василий Шуйский пытается как-то договариваться, и вот тут, конечно, появляется такой вот новый молодой герой, это Михаил Скопин-Шуйский, который был талантливым полководцем, и он начинает разбивать вот эти вражеские войска. Он вначале разбил Болотникова, а так как сил еще было мало, то вот Василий Шуйский договорился со Швецией и дал вот некоторые территориальные уступки Швеции взамен военной помощи. И приезжает шведский военачальник Де Лагарди, который вместе со Скопиным Шуйским, вот они направляются против вот этого тушинского вора, чтобы воевать. А этот момент использовал польский король Сигизмунд III как некий вот предлог для введения своих войск. И он говорит, ну, раз вот вы там пригласили шведов, а шведы мои враги, то я вынужден вступить тоже в пределы России. И он приезжает и, в общем, в итоге осаждает Смоленск. И ситуация совершенно оказывается нехорошая. И бояре пытаются не спровергнуть Василия Шуйского. Да, это уже то время, когда идет осада Троице-Сергиева монастыря. 16 месяцев выдержала обитель преподобного Сергия и не сдалась. Но многие города и многие монастыри были захвачены и разорены. Во многих обителях монахи и монахини вырезаны были полностью. И вот среди такой полной дестабилизации бояре хотят не заложить Василия Шуйского. Сначала в 1609 году, но выходит священномученик Ермоген и произносит такую речь вот в защиту царя, что нет, вот нельзя. Проходит какое-то время, тут, значит, появляются опять вот эти вот поляки, и получается, что уже Сигизмунд III, он сам лично претендует на русские земли. И он выдвигает своего сына Владислава. Тогда, значит, этого Лжедмитрия II его уже в сторону отодвигает, и потом он был убит одним из своих поспешников. Многие переметнулись уже к польскому королевичу Владиславу, и вроде как бы его предлагают на царский трон в город Москву. И многие бояре вот оказались такие неуступчивые, они низлагают Василия Шуйского, вторая попытка оказалась удачной. А с чем это еще было связано? Это было связано с тем, что Михаил Скопин-Шуйский, вот этот талантливый полководец, который освобождал один город за другим, который разбивал врагов, вдруг он был отравлен. И, в общем-то, некоторые такие сведения говорят, что отравление исходило из среды родственников царя Василия Шуйского, потому что боялись, что Михаил Скопин-Шуйский, который пользовался всеобщим уважением, любовью народа, что он может сам претендовать на царский трон, но как только его отравили, все, на фронтах пошли поражения, и поляки, уже теперь поляки подступили к Москве. И внутри Москвы бояре низлагают Василия Шуйского, священномученик Ермоген все равно пытается как-то вот защитить законную власть. Ну, плохой, неплохой, все-таки наш царь, нельзя все разваливать до конца. Бояре не слушаются, низлагают его, и, значит, потом предлагают уже царевича, точнее, королевича польского Владислава. И патриарх говорит, что у нас же может быть только православный правитель, который вот четко и всецело защищает интересы своей страны. И вот когда бояре всячески настаивали на кандидатуре Владислава, когда все вроде уже готово, а патриарх все равно говорит, что нет, из-за того, что он не принимает православие, я не могу его признать. И один из бояр, Салтыков, буквально замахнулся ножом на святого патриарха, а в ответ тот перекрестился и смело сказал, что вот крестное знамение против твоего кинжала, я не боюсь тебе, да будет тебе проклятие за то, что ты делаешь против нашего народа. Ну, тот сразу как бы испугался. даже попросил прощения. А потом, кстати, именно Салтыков, когда вот уже патриарх Ермоген сидел в темнице, именно Салтыков был одним из вот его притеснителей, который вел надзор такой вот за заключением патриарха. Но все равно Господь все расставил на свои места. И вот идет препирательство, и мы знаем, как бояре пытались давить на священномученика Ермогена, как они пытались вот продавливать все-таки. В конечном итоге им удалось договориться с королевичем. И представляете, что опять-таки вот происходит опять второй раз на те же самые грабли. Люди приносят опять в Москве присягу, как когда-то Лжедмитрию Первому, так и теперь они приносят присягу королевичу Владиславу, сыну польского короля Сигизмунда. Ну, была такая вот договоренность, что все-таки он примет православие, он крестится в православную веру, он выведет все польские войска, и просто вот для стабилизации политической обстановки в стране, вот он будет таким правителем. Но на деле оказалось, что королевич Владислав не собирался расставаться с католицизмом, то есть он внес с собой совершенно другую культуру, совершенно другие цивилизационные идеи, и с ним приехало много иезуитов. И вот эти иезуиты ставили целью окатоличивание России. И там было очень много планов, это уже все раскрыто в истории, как они хотели через образование, через поставление своих людей потихонечку приводить Россию к унии, через унию подчинения Папе Римскому и вообще как бы слиянием с этой западной цивилизацией, которая к нашему времени, к сожалению, совсем прогнила. И вот священномученик Ермоген, он как раз, пожалуй, единственный в тот момент выступил с громким таким ясным, твердым словом против всего этого. Он говорил: остановитесь, вы же предаете дом Пречистой Богородицы, вы же предаете свою присягу православному царю, и говорит, что я освобождаю всех от присяги королевичу Владиславу, и все города должны объединяться на борьбу и освобождение Москвы. А тем временем вот эти вот бояре, они уже ввели поляков внутрь Москвы. И Сигизмунд, который осадил Смоленск, он уже сам претендовал на всю Россию. Он хотел создать такую вот огромную империю. Ну, знаем, существовала Речь Посполитая, и хотели Россию включить как бы туда. Да, и земли уже он намечал, кому он раздаст русские земли. И вот только священномученик Ермоген и ряд там еще других людей, вот они стойко держались, проповедовали, и благодаря им все-таки дух православный в Москве не был сломлен. И вот представьте, братья и сестры, что именно священномученик Ермоген, именно он первый высказывает и выдвигает такую мысль, что в цари надо избрать Михаила Романова. Там он двух кандидатов выдвигал, Михаила Романова и Василия Голицына из княжеского рода. И там немножко из-за этого, конечно, ситуация стала меняться, вот, и многие прислушались к нему. Но в основном бояре, там была вот эта семибоярщина, семь бояр руководили Москвой. Они сами, конечно, спорили друг с другом, но думали, что сейчас лучше вот подчиниться католикам. И они противостояли патриарху, а Василия Шуйского в итоге так вообще и услали. И если посмотреть, Василий Шуйский – это, наверное, самый несчастный царь из всех царей России, потому что он приходит в смутное время, его не уважали, хотя поддерживал его святой патриарх Ермоген, его низлагают и вообще отсылают его в Польшу, где были очень унизительные такие условия существования. Он должен был при появлении короля Сигизмунда падать на землю, поклоняться, и так вот там он в Польше и умер. Уже потом удалось вернуть его тело. Да, не дай Боже, как кому-то вот такой еще участи, как участь царя Василия Шуйского. А святой Ермоген, он продолжает проповедовать. И так как поляки уже вошли внутрь, да, то, а люди слушают святого патриарха, то нарастает такое внутреннее противостояние. И, в общем, тогда что получается? Что поляки, они как бы оккупируют Кремль. Ну, в общем, Китай-город тоже отчасти, но в основном Кремль. А люди уже там вот всякие волнения, и вот Прокопий Ляпунов, который, ну, он то там, то сям был, тоже, то он поддерживал каких-то повстанцев, то потом вот туда. И он, прислушавшись, все-таки откликается тоже на призывы патриарха, организуется первое ополчение, и видя, что слово патриарха, оно действует на людей, тогда его заключают. При этом, как получилось, что в 1611 году там вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье, и нужно было вот это шествие на осляте, да, и патриарх, он заранее сказал, чтобы люди все-таки и духовенство не появлялись во избежание резни, потому что много было вот этих польских войск, и фактически он в одиночестве совершил вот это шествие на осляте, это древний такой русский обряд в этот день, и потом из-за того, что он отказывается признать царевича Владислава, отказывается от рассылки своих грамот, его как бы изолируют от людей, и в конечном итоге его помещают в Чудовом монастыре. Там в какую-то темницу, в подвал тесно его поместили. Но и оттуда он умудрялся слать грамоты. А каким-то образом вот удавалось некоторые люди... Они то ли договаривались с охраной, то ли чего. И, в общем, удавалось получать доступ. И он писал грамоты и рассылал их по всем городам. Начиная, кстати, с Казани, с родного города. И архиепископ Казанский прислушивался, точнее, митрополит Казанский прислушивался к патриарху Ермогену. И потом, в итоге, это с Казани и с Нижнего Новгорода пошло ополчение. Но первое ополчение, оно, конечно, завершилось таким провалом, когда вот святой Ермоген сидит уже в тюрьме, да, на него давят, ему говорят, что, ну, давай вот ты уже скажи, что ты признаешь польскую власть. А, кстати, самому святому Ермогену в этот момент был уже 81 год. Вот представьте себе, ну, куда там, да. И тут он узнает, что ополчение, подошедшее к Москве, распадается, потому что Прокопия Ляпунова убивают, остатки ополчения расходятся кто куда, и, казалось, все рушится. Сам патриарх в этой сырой темнице, он, дело ополчения рухнуло, ему 81 год, значит, все уже как бы провал, но он продолжает молиться, и все равно появляется такая возможность, он шлет последнюю свою грамоту, и вот эта грамота, призывающая людей постоять за дом Пречистой Богородицы, организоваться против вот этих иноземных войск, иноземного влияния, грамоты попадают в Нижний Новгород, и там откликается Косьма Минин, а Косьму Минину до этого было явление преподобного Сергия Радонежского. Ведь Минин, он, ну, простой, как бы сказать, купец, он торговец мясом, он не считал себя каким-то организатором, народным лидером, торговец обычный. И вдруг ему является преподобный Сергий и говорит: собирай казну, организовывай ополчение и призывай всех идти освобождать Москву. Он не послушался. Потом второй раз тоже как-то. И третий раз является ему преподобный Сергий и призывает его к этому делу. И говорит, что Господь, есть воля Божия, воля Господа, освободить Москву от еретиков и от всех вот этих иноземных врагов. И тогда вот он принимается за это дело, и грамота святого патриарха Ермогена, она играет здесь ключевую роль, ключевое значение. И вместе с князем Дмитрием Пожарским, до этого Дмитрий Пожарский получил очень сильную рану в первом ополчении, тяжелую рану, но он уже пришел в себя, и вот они приходят и освобождают Москву. Но, к великому сожалению, святой патриарх Ермоген к этому моменту уже почил в феврале 1612 года, потому что, когда оказалось, что вот он не сломлен духом, да, и он смог, даже будучи в заключении, организовать русских людей на освобождение Москвы, то с ним поступали совершенно уже жестко. Ему раз в неделю давали, кидали сноп овса, чтобы он питался этим, и давали немного воды. И вот так вот от голода и жажды он умер. Да, но все понимали уже, что именно священномученик Ермоген, это вот не только святой человек, святой предстоятель Русской Православной Церкви, но и подлинный герой и защитник своего Отечества. Через 40 лет обретены были его мощи в нетленном состоянии, а когда в 1913 году отмечалось 300-летие рода Романовых, как раз избран-то был ведь Михаил Романов, на которого и указывал святитель Ермоген, то в 1913 году состоялось прославление, всеобщее прославление, канонизация священномученика Ермогена. Вот такая удивительная личность. Конечно, время было очень трудное, сложное, смута поглощала людей, и святому Ермогену, который никогда не строил каких-то вот карьерных планов, ему пришлось участвовать в этих вот политических всяких баталиях, да, отстаивать законную власть, законного царя, противодействовать иноземным влияниям. И благодаря тому, что за ним была внутренняя правда, и то, что он всегда полагался на Бога, Господь даровал победу. Вот поэтому нам нужно, конечно, молиться святому Ермогену, чтобы его молитвами Россия ограждалась от всяких бед, тоже от всяких иноземных влияний, чтобы было восстановлено единство, подлинное единство и русской церкви, и российского государства в тех пределах, в которых Господь и судил быть, исторически судил быть российскому государству. Да поможет нам в этом священномученик Ермоген. Святые священномученичи Ермогене, моли Бога о нас.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Валерия Духанина, кандидата богословия, проректора и преподавателя Никола-Угришской семинарии, автора многих духовных книг.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душни, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 49-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

0: Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не яко же мир дает, а сдаю вам. Да не смущается сердце ваше, не устрашает, слышасте, яко гас орех вам, иду и приду к вам. Аще бысти любили мя, возрадовались обысти, хуба як орех, иду ко Отцу, яко Отец мой боли мене есть, и ныне рех вам прежде даже не будет, да егда будет веру имете, к тому немного глаголю с вами, грядет бо сего мира князе, и во мне не гимать ни часо же, но да разумеет мир, яко люблю Отца, и яко же заповеда мне Отец, так отворю, восстанете, идем отсюду. Ас есть млаза истинная, и Отец мой делатель есть, всяку разгуху мне нетворящую плода изметью, и всяку творящую плод оттребизью, да множайший плод принесет. Уже вы чисте есте, за слово еже глаголов вам, будете во мне и гас в вас, яко же разга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, так и вы, аще во мне не прибудете, ас есть млоза, вы же рождие, и иже будет во мне, и ас в нем, то есть сотворит плод много, яко без меня не можете творить и ничего же, аще кто во мне не прибудет, извержется вон, яко же разга, и иссышет, и собирают ю, и во огнь влагают, и сгорают, аще прибудете во мне, и глаголы мои вас прибудут, ему же аще хочете просить, и будет вам».
1: Евангелие от Иоанна со стиха 27 главы 14 по стих 7 главы 15. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, что прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинно виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то что ни пожелаете, просите, и будет вам.

Святитель Феофан Затворник, толкование евангельского чтения по книге «Мысли на каждый день года». Господь Иисус Христос – лоза, дерево виноградное, христиане – ветви и отростки. Мы прицепляемся к Нему верою, плод же приносим жизнью по вере. Отец Небесный – виноградарь, который смотрит за этим деревом. Какая ветвь не приносит плода, то есть кто верует, а не живет по вере, ту он отсекает, а какая приносит плод, ту очищает. То есть кто не только верует, но усердствует и жить по вере, тому Бог всячески помогает богатиться добрыми делами, которые плоды веры. По этому закону Божие действие на нас всякий и устраивай свою жизнь, твердо помня, что без Господа ничего сделать нельзя. К Нему прибегай со всякой нуждою. Имя же Его Пресвятое и Пресладкое да вращается неотступно в уме, сердце и на языке твоем. Святитель Феофан Затворник по книге «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

12 мая, 25 мая по гражданскому календарю. Молитва об источнике любви. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 43. Переходное состояние есть самое тяжелое время в духовной жизни. Старое уже прошло, но новое еще не наступило. Самым тяжелым временем в жизни народа израильского были 40 лет, проведенные им в странствии по пустыне. В Египте они еще предавались греховным наслаждениям. В земле обетованной они вкусили ожидаемое довольство, но в пустыне было все голо, мертво, безжизненно. Так и ты, душа моя, не можешь пребывать долго в пустыне, не можешь довольствоваться законом запрещения. Тяжело и опасно становится, когда мы видим дом наш выметенным и украшенным, но не занятым никем. Любовь наша ко греху может быть заменена только новой любовью. Закон ее не заменит. Поэтому молитва наша ко Господу должна быть о ниспослании нам духовного сокровища, превышающего все то, от чего мы отказались, живого источника любви, орошающего безводную пустыню нашего сердца, полноты радости, наполняющей пустоту, ощущаемую нами. Научи меня, Господи, понять, насколько Твое обещание превышает все то, что я оставил за собою в старой египетской стране. Преврати закон в благодать, преврати рабство в свободу, обрати мою жертву в источник наслаждения. Когда вместо плача я получу елей радости, вместо унылого духа – славную надежду, когда Он облечет меня в ризы спасения и одеждою правды оденет меня». Книга пророка Исаии, глава 61, стих 10. «Тогда дом мой уже не будет пуст, он станет храмом Духа Божия, и дух злобы будет изгнан из него навсегда».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

братья и сестры, 25 мая 1989 года состоялось второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского. Предлагаем вашему вниманию акафист ему.

0: братья и сестры, выслушали акафист праведному Симеону Верхотурскому.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Елена Премудрая. В стародавние годы в некоем царстве, не в нашем государстве, случилось одному солдату у каменной башни на часах стоять. Башня была на замок заперта и печатью запечатана. А дело-то было ночью. Ровно в 12 часов слышится солдату, что кто-то гласит из этой башни. «Эй, служивый!» Солдат спрашивает, «Кто меня кличет?» «Это я, нечистый дух!» Отзывается голос из-за железной решетки. 30 лет как сижу здесь, не пивши, не евши!»
1: «Что ж тебе надо?»
0: «Выпусти меня на волю! Как будешь в нужде, я тебе сам пригожусь. Только помяни меня, и я в ту же минуту явлюсь к тебе на выручку».
1: Солдат тотчас сорвал печать, разломал замок и отворил двери. Нечистый вылетел из башни, взвился кверху и сгинул быстрее молнии. «Ну, — думает солдат, — наделал я дела. Вся моя служба не за грош пропала. Теперь засадят меня под арест, отдадут под военный суд и чего доброго заставят сквозь строй прогуляться. Уж лучше убегу, пока время есть». Бросил ружье и ранец на землю и пошел, куда глаза глядят. Шел он день и другой, и третий, разобрал его голод, а есть и пить нечего. Сел на дороге, заплакал горючими слезами и раздумался. «Ну, не глуп ли я? Служил у царя 10 лет, завсегда был сыт и доволен, каждый день по 3 фунта хлеба получал. Так вот, нет же, убежал на волю, чтобы помереть голодную смертью. Эх, дух нечистый, всему ты виною!» Вдруг, откуда ни взялся, стал перед ним нечистый и спрашивает. «Здравствуй, служивый, о чем горюешь?» «Как мне не горевать, коли 3-й день с голоду пропадаю?»
0: «Не тужи, это дело поправимое», — сказал нечистый. Туда-сюда бросился, притащил всяких вин и припасов, накормил-напоил солдата и зовет его с собою. «В моем доме будет тебе житье привольное. Пей, ешь и гуляй, сколько душа хочет. Только присматривай за моими дочерьми. Больше мне ничего не надобно».
1: Солдат согласился. Нечистый подхватил его под руки, поднял высоко-высоко на воздух и принес за 3 девять земель в 3-е царство, в белокаменные палаты. У нечистого было 3 дочери, с собой красавицы. Приказал он им слушаться того солдата и кормить и поить его вдоволь, а сам полетел творить пакости. Известно, нечистый дух. На месте никогда не сидит, а все по свету рыщет, да людей смущает, на грех наводит. Остался солдат с красными девицами, и такое ему житье вышло, что и помирать не надо. Одно его кручинит. Каждую ночь уходят красные девицы из дому. А куда уходят? Неведомо. Стал было их про то расспрашивать, да не сказывают, запираются. «Ладно же, — думает солдат, — буду целую ночь караулить, а уж усмотрю, куда вы таскаетесь». Вечером лег солдат на постель, притворился, будто крепко спит, а сам ждет не дождется, что-то будет. Вот как пришла пора время, подкрался он потихоньку к девичьей спальне, стал у дверей, нагнулся и смотрит в замочную скважину. Красные девицы принесли волшебный ковер, разослали по полу, ударились о ковер и сделались голубками, встрепенулись и улетели в окошко. «Что за диво?» — думает солдат. «Дай-ка я попробую». Вскочил в спальню, ударился о ковер и обернулся малиновкой. Вылетел в окно, да за ними вдогонку. Голубки опустились на зеленый луг, а малиновка села под смородину в куст, укрылась за листьями и высматривает оттуда. На то место налетела голубиц, видимо-невидимо, весь луг прикрыли. Посредине стоял золотой трон. Немного погодя, осияло и небо, и землю. Летит по воздуху золотая колесница. В упряжи 6 огненных змеев. На колеснице сидит королевна Елена Премудрая, такой красы неописанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать. Сошла она с колесницы, села на золотой трон. Начала подзывать к себе голубок по очереди и учить их разным премудростям. Покончила учение, вскочила на колесницу и была такова. Тут все до единой голубки снялись с зеленого лугу и полетели каждая в свою сторону. Птичка-малиновка вспорхнула и вслед за 3 сестрами и вместе с ними очутилась в спальне. Голубки ударились о ковер, сделались красными девицами, а малиновка ударилась, обернулась солдатом. «Ты откуда?» – спрашивают его девицы. «А я с вами на зеленом лугу был, видел прекрасную королевну на золотом троне и слышал, как учила вас королевна разным хитростям». «Ну, счастье твое, что уцелел, ведь эта королевна Елена Премудрая, наша могучая повелительница. Если б при ней добыла ее волшебная книга, она тотчас бы тебя узнала, и тогда не миновать тебе злой смерти. Берегись, служивый, не летай больше на зеленый луг, не дивись на Елену Премудрую, не то сложишь буйну голову». Солдат не унывает, те речи мимо ушей пропускает. Дождался другой ночи, ударился о ковер и сделался птичкой-малиновкой. Прилетела малиновка на зеленый луг, спряталась под смородину в куст, смотрит на Елену Премудрую, любуется ее красотою ненаглядную и думает: «Если б такую жену добыть, ничего б в свете пожелать не осталось. Полечу-ка я следом за нею, да узнаю, где она проживает». Вот сошла Елена Премудрая с золотого трона, села на свою колесницу и понеслась по воздуху к своему чудесному дворцу. Следом за ней и малиновка полетела. Приехала королевна во дворец. Выбежали к ней навстречу няньки и мамки, подхватили ее под руки и увели в расписные палаты. А птичка-малиновка порхнула в сад, выбрала прекрасное дерево, что как раз под окном стояло королевниной спальни, уселась на веточке и начала петь так хорошо да жалобно, что королевна целую ночь и глаз не смыкала, все слушала. Только взошло красное солнышко, закричала Елена Премудрая громким голосом: «Няньки и мамки, бегите скорее в сад, изловите мне птичку-малиновку!» Няньки и мамки бросились в сад, стали ловить певчую птичку. Да куда им, старухам? Малиновка с кустика на кустик перепархивает, далеко не летит и в руки не дается. Не стерпела королевна, выбежала в зеленый сад, хочет сама ловить птичку-малиновку, подходит к кустику. Птичка с ветки на ветку не трогается, сидит, опустя крылышки, словно ее дожидается. Обрадовалась королевна, взяла птичку в руки, принесла во дворец, посадила в золотую клетку и повесила в своей спальне. День прошел. Солнце закатилось, Елена Премудрая слетала на зеленый луг, воротилась, начала снимать уборы, разделась и легла в постель. Малиновка смотрит на ее тело белое, на ее красу ненаглядную, и вся как есть дрожит. Как только уснула королевна, птичка-малиновка обернулась мухою, вылетела из золотой клетки, ударилась об пол и сделалась добрым молодцем. Подошел добрый молодец к королевниной кроватке, смотрел-смотрел на красавицу, не выдержал и чмок ее в уста сахарные. Видит, королевна просыпается, обернулся поскорее мухою, влетел в клетку и стал птичкой-малинушкой. Елена Премудрая раскрыла глаза, глянула кругом. Нет никого. Видно, думает, мне во сне это пригрезилось. Повернулась на другой бок и опять заснула. А солдату крепко не терпится. Попробовал в другой и в третий раз. Чутко спит королевна, после всякого поцелуя пробуждается. За третьим разом встала она с постели и говорит: «Тут что-нибудь да не даром. Дай-ка посмотрю в волшебную книгу». Посмотрела в свою волшебную книгу и тотчас узнала, что сидит в золотой клетке не простая птичка-малиновка, а молодой солдат. «Ах ты, невежа!» – закричала Елена Премудрая. «Выходи-ка из клетки! За твою неправду ты мне жизнью ответишь!» Нечего делать. Вылетела птичка-малиновка из золотой клетки, ударилась об пол и обернулась добрым молодцем. Пал солдат на колени перед королевною и начал просить прощения. «Нет тебе, негодяю, прощения!» — отвечала Елена Премудрая и крикнула палача и плаху рубить солдату голову. Откуда ни взялся, стал перед ней великан с топором и с плахою. Повалил солдата наземь, прижал его буйную голову к плахе и поднял топор. Вот махнет королевна платком и покатится молодецкая голова. «Смилуйся, прекрасная королевна!» — просит солдат со слезами. «Позволь на последях песню спеть!» «Пой, да скорей!» Солдат затянул такую грустную,

этого дела сделать? Велю рубить тебе голову. Вышел солдат из дворца, забрел в дремучий лес, сел под кустик, задумался, закручинился. Ах, дух нечистый, все из-за тебя пропадаю. В ту же минуту явился к нему нечистый. Что тебе, служивый, надобно? Эх, говорит, смерть моя приходит. Куда я от Елены Премудрой спрячусь? Нечистый дух ударился о сырую землю и обернулся сизокрылым орлом. Садись, служивый, мне на спину, я тебя занесу в поднебесье. Солдат сел на орла, орел взвился кверху и залетел за облака тучи черные. Прошло 5 часов. Елена Премудрая взяла волшебную книгу, посмотрела и все словно на ладони увидела. Возгласила она громким голосом: «Полно, орел, летать по поднебесью! Опускайся на низ, от меня ведь не укроешься!» Орел опустился на земь. Солдат пуще прежнего закручинился. «Что теперь делать? Куда спрятаться?» «Постой, — говорит нечистый, — я тебе помогу!» Подскочил к солдату, ударил его по щеке и оборотил булавкою. А сам сделался мышкою, схватил булавку в зубы, прокрался во дворец, нашел волшебную книгу и воткнул в нее булавку. Прошли последние 5 часов. Елена Премудрая развернула свою волшебную книгу, смотрела, смотрела. Книга ничего не показывает. Крепко рассердилась королевна и швырнула ее в печь. Булавка выпала из книги, ударилась об пол и обернулась добрым молодцем. Елена Премудрая взяла его за руку. «Я, — говорит, — хитра, а ты хитрей меня». Не стали они долго раздумывать, перевенчались и зажили себе припеваючи.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимир.

0: Иерея Евгения, Иерея Евгения, Якона Александра, Чтеца Даниила, Чтеца Сергия, Чтеца Геннадия, Ольги, Екатерины, воина Антония со служащими, воина Сергия со служащими, воина Сергия со служащими, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, тяжелоболящего воина Артемия, тяжелоболящего воина Александра, тяжелоболящего воина Николая, Александра, Екатерины, Ильи, Ираиды, находящегося в узах Алексея,
1: болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжелоболящей Анны, тяжелоболящей Иулии, болящей Елены, тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, Григория, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Владимира, тяжелоболящей Натальи, болящей Марии со сродниками, болящей Натальи, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжелоболящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, Елены с чадами, Виктора с чадами, Виктора, Антония, Владимира, болящей Людмилы, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Елены с чадами, отроковицы Марии, Нины с чадами, тяжелоболящей Натальи, болящего Александра, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Дмитрия, болящей Валентины, отроковицы Дарьи, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, возлюбленные Христе, братья и сестры. Я рад снова встретиться с вами в эфире, и мы сегодня будем говорить о нашем родном языке и о тех святых словах родного языка, которые даны нам для того, чтобы не заблудиться на жизненном пути и разуметь то, что мы делаем, и спасаться с Божьей помощью по мере сил. О словах «надо», «надобность» и корнях этих слов сегодня я хочу с вами поговорить. Итак, мы очень часто повторяем это слово. Надо одно сделать, надо другое. Не хочу, но надо, часто мы говорим. И не задумывайся, откуда же взялось это слово «надо», которое каждый день нас вот так вот, как молодежь говорит, напрягает, да? То есть подчиняет себе нашу волю, заставляет нас собраться и помимо своего желания часто делать то, что нам не хотелось бы, но то, что надлежит. Так вот, это слово сложное, и действительно там легко очень услышать приставку «на», да? И мы знаем такие сочетания, как «на потребу», «на злобу дня», «на всякий случай», да? То есть указывает эта приставка на определенный смысл, что вот на сей день, да, на сегодня есть вот это «до», которое в 20 веке до нельзя уже сократилось, хотя раньше-то было слово более полным, оно было развернутым. Если вы откроете, ну, допустим, вот текст 18 века, все читали в школе фон Визина «Недросль», вот там слово «надобно» одно из самых частотных слов. Вот если вы посмотрите, иногда в одной реплике персонаж дважды повторяет это слово «надобно» или «надобь». А если мы откроем словарь далее, там уже будет и «на удобь» слово, и оказывается «удобно» однокоренное со словом, вот это «надо». И вот это самое «до» восходит к общеславянскому слову, которое есть во всех славянских языках. У нас оно, к сожалению, в чистом виде до сегодняшнего дня в употреблении не сохранилось, оно только во связанных сочетаниях есть. Но во многих языках оно еще вот живет. Слово «доба». Вот давайте-ка посмотрим, что же это за слово «доба». Ну, допустим, если мы вспомним своих братьев сибров, то есть белорусов, да, сибры – это братья, то вот у них по-белорусски «доба» значит не только человеческое лицо, физиономия, но еще и человеческий нрав. То есть вот как внутреннее лицо человека – это его «доба». Это древнее очень значение. Значит, у нас получается однокоренное слово «добрый» – это человек. Это человек, соответствующий добрый, да, не потерявший лица, и человек благого нрава. Мы на прошлой передаче с вами говорили о благонравии и о доброволии, да. Вот, оказывается, «доба» – это у белорусов нрав человека. У литовцев, которые, ну, вы, наверное, слышали такое сочетание, балтославянские корни, да, хранят многие очень балтославянские корни, очень древние. Так получилось, что этот язык, он очень консервативен и хранит очень многие слова и корни в неизменном виде уже много веков. Так вот, у них есть тоже слово «даба», ну, там «оя» чередуется в соответствии с фонетическими особенностями литовского языка. Но это слово наше, древнее, общеславянское, и у них оно обозначает тоже характер человека, а также его природу, совокупность всех свойств человеческой натуры. Натура – это по латыни «природа», я просто напоминаю. И вот, если мы заглянем в XIX век, словарь Владимира Ивановича Даля, словарь живого великорусского языка, мы увидим, что там «доба» есть, и слово это главное там, и от него уже исходят слова «добрый», «подобие», и «надобность», «удобство». Вот все это слова от «добы», от этого. И «доба» толкуется как «година», «годный человек». И вот мы тут слышим уже слово «год», правда? Вот «доба», оказывается, это «год», «годный», «год» и «годные» однокоренные слова. Ну, и вот далее есть там такое, он любит очень выражение, устойчивый разговор приводить, вот такое выражение, как, допустим, «в мою добу», то есть «в мое время», «подходящее для меня время». да? То есть фактически в пору моей жизни, да? В то время, когда я созрел для чего-то. Вот в мою добу что-то мне дается, и я должен, соответственно, как годный человек, то есть добрый человек, угодить Господу, быть угодником и в соответствии со степенью своей зрелости совершать добрые дела, добрые поступки. Тогда вот я буду делать то, что надо в жизни. Не то, что мне хочется по неразумению или там по молодости и зелени, да, а как зрелый человек я всегда должен делать то, что надо, дорогие мои. И это воля Божья, и как раз она и проявляется в этом прекрасном слове «надобность». И когда человек говорит, что он идет куда-то по своей надобности, то, оказывается, он свою волю подчиняет вот Господу и служит угодником Божьим, совершает такой вот подвиг служения, предпочтение высшей воли своей собственной. То есть он выполняет свое человеческое предназначение. И тогда он становится годным, то есть зрелым человеком. И вот слово «година», да, оно в украинском языке, вот в славянских как час используется. Да, мы говорим «год». Вроде бы 365 дней, не один час. Но для Господа все это сей час. Вот сей, значит, этот час, в урочный час. В час, когда тебя Господь призвал, вот тогда и выполняй свое служение, свое дело, так, чтобы потом не оправдывался ты тем, что тебе было что-то там неудобно или что-то не подобало. Как раз нужно делать то, что подобает. Тогда это будет удобоваримо во славу Божью, и ты будешь человеком, соответствующим своему призванию, своему предназначению, явившимся на свет в свое время по воле Божьей. И вот это слово «год», к которому мы так привыкли, и о корне которого так не задумывались, ну, все, три буквы, что там думать. На самом деле оно тоже связано, во-первых, со словом «доба», и «добра» – это очень древнее слово. И толкуется оно издревле, как «хватит». Это еще у нас «хватит», «достаточно», «конечно», то есть достижение результата какого-то, предела. Ну, вот у нас есть такое слово «погоди». В детстве все смотрели, ну, «погоди», там, мультфильмы эти, да? То есть мы говорим человеку «погоди», все равно, что «хватит», «постой», «остановись». Потому что то, что ты будешь дальше делать, сейчас не своевременно, сейчас не в пору, сейчас не надо делать. То есть, пока человек делает то, что надо, никто его не будет просить погодить, правда? И мы даже скажем, что все хорошо в свою пору, в свое время. Очень много поговорок и пословиц в русском языке, посвященных вот этой теме, что все нужно делать в пору, в нужную годину. Бывает, конечно, лихая година, когда человек должен жертвовать собой. Бывает, наоборот, благополучный год, когда человек очень много получает блага от Господа, даже и запасает это благо, и готовится к дальнейшим подвигам. И вот слушайтесь в связи с этим, какие есть у нас слова, переиначенные нами, вывороченные. И воспринимаемые часто совершенно не в том смысле, в котором они употреблялись нашими предками и в котором они освящены в нашем родном языке. Вот со словом «год», да, то, что доброе, а год, он всегда добрый, любой год, даже самый тяжелый для нас год, на все воля Божья. Это значит то, что сейчас нам надо пережить, достойно пережить. И есть такое слово «погода». Вот я сейчас пришел, вымок, значит, и надо бы было не попасть под этот дождь и вымокнуть. Потому что как раз это условия, своевременные условия, необходимые природе, не только человеческой, но и всей природе, всей Вселенной, для того, чтобы принести своевременный плод и жить в соответствии с промыслом Божьим. Есть такое слово «выгода», о котором сейчас мы очень любим говорить, знаете, в такой, ну, в таком смысле, больше денежную, материальную, вот всякие ищут свою выгоду и даже вот ругают. В России особенно почему-то не любят тех, кто ищет свою выгоду людей. Но если вслушаться в это слово, то оказывается, что выгода – это не то, что человек просто выгадывает. Кстати, слово «гадать» и «год» – это тоже пытается угадать то, что впору, то, что в это время Господь промыслил. Вот кто такой этот гадатель, гадалка, да? А выгода – это то, что человек и должен извлечь, то, что ему надо извлечь из тех условий, которые сейчас ему дает Господь. Вот что такое настоящая выгода. Это то, что угодно Богу. Ну и отсюда такие глаголы, как «годиться», «быть пригодным», да, «все пригодится в пору», «вовремя», да. Это вот такие же слова, как «погоди», очень близки к значению надобности, добра и еще таких свойств человеческого нрава, как доблесть. Вот мы привыкли говорить о доблести, да, о доблестных воинах. Оказывается, наша с вами человеческая христианская доблесть тоже происходит от этого слова «доба», то есть нужное время, в пору, сейчас, то, что от нас ожидает Господь. И вот наша доблесть заключается как раз в том, чтобы делать то, что надо в жизни. То, для чего мы призваны, что предназначено. То есть быть надобными Господу, да, служить ему всеми своими силами, верой и правдой. И вот в греческом языке перевод древнего наше слово «добль», от которого произошла доблесть вот наша, это Андреис. Известный всем вот Андрей, да, у нас очень распространено это имя. Это значит человек способный, годный. Не просто доблестный, как современные словари вот имен переводят, а именно в древнем значении способный, годный для служения Господу человек. То есть человек надобный всем и надобный Господу, человек на своем месте, который своевременно исполняет то, что от него требуется. И вот это сочетание «мою добу», оно еще переводится как «в моем возрасте удали», да? Это как раз наставление для нас, которое дает нам язык. То есть, когда мы говорим, что надо, значит, настал такой срок, когда я должен посвятить свои силы служению и соответствовать своему призванию, своей поре. Пришла пора мне совершать что-то, как мы говорим, какие-то добрые дела. То есть, дела, угодные Богу, дела, которые нам предназначены, вменены нам в долг, дорогие мои. Это не просто наша вот добрая воля, хотим делаем, хотим не делаем, а это или наше исполнение своих человеческих обязанностей, своей работы, работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, или неисполнение, то есть богоборчество и отказ от несения своего креста, что не дай Бог нам всем, чтобы было. Вот. Внимательные, может быть, радиослушатели скажут: так как же, вот, Василий Васильевич, ты рассказываешь своевременно такое слово святое древнее, а в говорах до сих пор деревенских, допустим, лихорадку, злую болезнь, которая смертельно опасна бывает, особенно в болотистой местности, называют добрухой. И очень многие такие опасные для человека явления называют этим же корнем, связанным со словом «дуб». Дело в том, что наши с вами предки в языческие времена, когда, конечно, это слово уже было, и слово это было одним из ключевых, святым словом, они для того, чтобы задобрить вот тех, те силы злые, которыми они, от которых они страдали, да, вот они называли их наоборот – то есть добрыми именами, чтобы задобрить их, как тогда говорили, даже жертву им приносили. И таким образом боялись называть их имена, чтобы не накликать на себя зло, что вот не ко времени, что мешает человеку исполнять Божью волю и лишает его силы и здоровья. Поэтому они вот и лихорадку даже добрухой назвали, для того, чтобы как-то вот ее задобрить, отвлечь, и чтобы эта лихорадка по зову их не пришла. Ну, есть и более такие привычные для нас с вами слова с корнем этим «доба», с сочетанием «доба», которые мы повседневно употребляем, даже сами не задумываемся о том, как наш язык щедр по отношению к нам, и как он нам каждодневно напоминает о том, что нам надо делать, и что это за корень такой святой – быть добрым человеком, уподобиться Господу. Да? Вот мы часто говорим «сдобный хлеб», да? «Сдоба», «булка» там «сдобная». Оказывается, это тоже слово очень древнее, и тоже с этим же корнем, и в словаре этимологическом Макса Фасмера, это такой очень солидный исследователь происхождения слов славянских языков, вот в этом авторитетном очень словаре приводится, что это сочетание предлога теперешнего «с» или «з», его вариант, что значило раньше, как частичка слова «суть», сокращенный корень «суть», значит «хорошо», «благо», то, что благо для человека, и той самой «добы». И получается, что благо вовремя, вот что такое «сдоба», благовременно поспевший хлеб, сдобный, да, поднявшийся вовремя. Любая хозяйка знает, что если на дрожжах хлеб вовремя не поднимется, да, опара вот эта, ну, и пропала тогда и мука, и добро пропало, в общем, все. Поэтому «сдобный» – это как раз благополучно, вовремя исполненный, созревший. Вот это значение. И что самое интересное, что и людей-то называли раньше тоже вот этим словом. «Сдобу», допустим, это значит «с виду» значило, «по виду человека», что «сдобу» – здоровый, да, вот внешне благополучный. То есть внешность – это как показатель зрелости человека. Вот как «сдобу» раньше, оказывается, использовалось. Ну и известное тоже нам всем из повседневного общения слово «удобно» или «неудобно», чем мы часто оправдываем свой отказ что-то делать, да? Удобно или неудобно, мы все время сомневаемся. Это, конечно, тоже происходит от «доба». И давайте подумаем, «у» – это достижение какого-то результата, предела действия, да? Ну, как уговорить, да? Успеть вовремя, да? Спел, успел, наконец. Узреть, смотрел и увидел, наконец. Вот это значение, да, и «добно», то есть, опять же, то, что надобно, надо, своевременно, свое время. То есть, удобно – это значит в пору, в свое время, в нужный час человек никому не доставляет неудобства, никого не заставляет отвлекаться, нарушать свой жизненный путь, да, свое делание, и помогает людям, наоборот, делать то, что надо, и сам делать то, что надо, никуда не вмешиваясь. Вот тогда все будет для человека удобно и удобоваримо для других. А неудобно – это всего лишь несвоевременно и, ну, скажем так, богопротивно даже. То, что человек делает, отвлекая других от их забот или сам отвлекаясь, и тогда он совершает неудобоваримые поступки. Ну, вернемся к тому слову, с которого мы начали, слово «надо», «надобно», то есть на сей час необходимо и должно делать. И вот, готовясь к нашей сегодняшней беседе, я тоже в словаре «Дали» нашел одну из таких старинных поговорок, которые спасали наших с вами предков, и которые выражают народную мудрость и подчеркивают вот этот смысл слова «надобно», «надо». Поговорка это такая: «много бы взял, да не надобно». И вот произносили наши с вами предки, да и сейчас, может быть, богобоязненные люди произносят это, умирая перед смертью. Там такая есть помета в словаре, да, в скобочках «умирая». Вот человек постигает мудрость и говорит: «много бы взял, да не надобно», потому что все мы знаем, что у Господа, отправляясь в свой последний путь в этой жизни, человек, устремляясь ко Господу, знает, что надо только одно – сохранить свое доброе имя и добрую память оставить о себе. Вот это то, что надобно. Поэтому много бы взял, да не надобно. И вот это «надоба», которое раньше было тоже очень активным словом и охотно использовалось нашими с вами предками, оно осталось в современных сочетаниях, опять же, с какими-то приставками и другими окончаниями. Допустим, все мы знаем слово «снадобье», да? кто-то даже снадобье, там вот я слышал, в диалектах таких вот южнорусских произносит. То есть то, что человек вместе с тем, что он потребляет каждый день, вода и хлеб, да, пища своя ежедневная, тоже потребляет на добу, то есть своевременно, чтобы успеть что-то сделать. Вот в чем-то он отстает, в чем-то нарушены у него, допустим, обменные процессы, там, пищеварение, или что-то несвоевременно происходит в его организме, тогда он подбирает подходящее снадобье для того, чтобы все было как надо у него. И в XIX веке даже вот было такое слово «надобиться». Это аптекарская склянка, где вот эти снадобья хранились. То есть по мере надобности ее, значит, открывали, оттуда снадобья доставали. Было слово и мужского рода «надобень», оно называлось. Это значило «необходимая вещь», или «надобнем» могли назвать и человека, который необходим для других, нужен другим, другим людям, потому что он помогает им успевать вовремя делать все, что им нужно, то, что надо. Вот. Но возвращаясь, опять же, к значению вот этого слова «доба» как выражение своевременности, не просто какого-то отрезка времени, а именно своевременности. Вот сейчас, сию минуту, сей год, нужную годину угодить, в свое время все сделать. Я могу вам привести такие примеры. В славянском языке современном слово «доба» обозначает век или даже целую эпоху, то есть это очень большой период времени. В польском языке оно просто обозначает пару времени. Вот та пора, которая сейчас есть, она называется добой. В украинском языке до сих пор используется для обозначения сутки. То есть 24 часа – это доба. То есть тот круг времени, когда человек начинает и заканчивает какой-то цикл, да, на своем жизненном пути, вот он добой и у славян всегда и назывался. И слово «удобно» отсюда, значит, впору. Ведь удобно не только мы что-то делаем. У нас может быть удобная обувь, удобная одежда, правда? То, что нам впору, то есть то, что нам именно сейчас нужно, надо надеть или носить, и то, что нам не жмет, как раз вот в пору, мы говорим, да, то есть именно для нас предназначено. И опять в том же литовском языке есть такое слово «теперь» по-русски, а по-литовски оно значит «дабар» или «дабар», я там не очень уверен. С корень, по-моему, все-таки «дабар». То есть тоже вот с окончанием «р» сохраняется то же самое значение, тот же корень. Ну и, наконец, наверное, такое наиболее дорогое для каждого православного христианина слово с этим корнем «доба», «добь», «надобь», «добро», кстати. Это не какое-то отвлеченное добро, вот мы все там добро и зло, люди любят очень об этом, знаете, философствовать, там что добро, что зло, там целую науку, этику изобрели такую по-гречески, это значит наука о порядочности. Вот. Но есть совершенно конкретное указание в Священном Писании на этот корень, который относится ко всем нам. Сказано в книге Бытия, что каждый из нас создан Господом по его образу и подобию. И вот часто, знаете, люди повторяют каждый день по образу, и вдруг у них образ и подобие совпадают, они не видят разницы между этими словами. А разница-то здесь огромная, дорогие мои. Потому что образ — это икона по-гречески, эйкон, да, то есть та форма, которая была придана человеку для того, чтобы он мог прямо ходить, обрел достоинство, то есть не на четырех там лапах бы передвигался, не на брюхе ползал, а стоял бы на своих ногах, возвысился в действительности, как ангелоподобное существо, которое исполняет волю Божию на земле и распоряжается всей тварью. Это образ, и образ запечатленный, вечный, да, и в каждом из нас отражен образ Божий, поэтому каждый из нас, как бы мы себя, дорогие мои, не оскверняли и не пытались этот образ в себе погасить и извратить иногда своим неразумением и баловством, все равно каждый из нас носит в себе образ Божий, поэтому представляет собой живую святынь. Это то, что относится к образу. А вот теперь что же такое подобие? Если доба – это то, что впору, то, что надо, да, то, что своевременно, это период времени, подобие опять же указывает нам на то, что для нас, знаете, вечность, может быть, миллион лет, для Господа один день часто, да, и раз мы созданы по подобию Божию, то мы не рабы времени своего, не просто современные люди, а хозяева этого времени, и время-то нам подчинено, потому что вот эта доба для нас все удобно, все в пору, любое время, любой час, даже в глубокой старости, как вот праведные муж и жена Захария и Елизавета, да, даже в глубокой старости вот, подарили человечеству Богородицу и спасли всех нас этим своим подвигом и служением, не исполняя волю Божию. Поэтому вот об этом не надо забывать, что мы с вами, дорогие мои, должны не современным каким-то вот похотям, прихотям и модам служить, а сохранять подобие Божие, то есть звание Бога подобного существа. Приставка «по» здесь, это значит так же, как в словах «после», «по следам», да? Вот по следу Божию, в последние особенно времена живя, уподобляясь Господу, делать то, что нам надлежит, то, что надо, а не то, что требует, может быть, современная мода от нас, понимаете? А то, что надо, это всегда вечно. Это значит жертвовать собой во славу Божию и совершать все свои поступки, подвиги, то есть подвязаться, двигаться по направлению к спасению, к Царству Божию, исполняя Божью волю. И примером подобия, вот как раз был Бога-человек, человеческий облик, принявший наш Спаситель Иисус Христос, который, будучи человеком живым, теплокровным и не менее страдающим, и в 33 года не менее желающим жить и ни в чем не виноватым человеком, и взошел на крест и принял мученическую смерть безвинно для того, чтобы спасти всех нас. И вот уподобление этому подвигу, достойное несение своего Христа, как раз оно и сокрыто, и открыто для нас в слове «подобие». Поэтому кому уподобляет себя человек? Да, он свободен. Есть у него своя воля. Может, он уподобится тому, кому выберет. Кумира себе выберет, будет уподобляться кумиру. Многие там, знаете, кто-то волку захочет уподобиться, но и будет оборотнем в конце концов. И клыки себе отрастит, и когти, и кровь начнет там, не знаю, человеческую проливать. Льву уподобится, будет похож на льва. Кто-то захочет вообще на растение походить. То на розу, то на дуб, знаете. Все это доступно, это все человеку. Все в его воле, все свобода. Но всегда нужно помнить, почему подобие мы созданы, кому мы должны уподобляться, и это и есть единое, что нам надо в жизни. Так и сказано нам Господом, единое на потребу, единое, что вам надо, что вас делать действительно добрыми людьми, то есть людьми достойными, людьми, которые делают необходимое для спасения, для сохранения своего доброго. Это сохранение не только образа, но и подобия Божия. То есть последование Господу в свое время. И тут нужно как раз совершенно четко помнить и жития святых, что посильно каждому из нас посильно. И является как раз образцом, знаете, вот угодников Божьих, преподобных, мы так и называем, святой преподобный, да, слышите, вот преподобный, очень подобных, то есть исполняющих это подобие, что надобно делать в детстве, в отрочестве, в юности, для этого нам жития святых и даны, понимаете, и что в зрелые годы надо делать, и не говорить, я еще молодой, или я уже старый, или мне не в пору, или мне вот неудобно, мне не вовремя, что угодно Господу, то удобно и нам в любую пору, в любое время. Этому нас учит наш родной язык и его корни.
1: Василий Васильевич, вот хотелось бы вас узнать, ну, во-первых, вот слово «Добрыня», имя, угу, которое наверняка связано с тем, что вы сейчас рассказываете, и еще, почему некоторые слова ушли из языка, вот типа «надобиться», «надобье», в связи с чем они ушли, в связи с временными какими-то явлениями, то есть вот наступили какие-то более атеистические времена, и человек менее становится подобен Богу, так сказать, меньше устремляется к этому, или тут вот какие-то языковые идут законы?
0: Здесь идет внутри языковое богоборчество. И здесь идет попытка подменить истинную осведомленность человека невежеством. Я напомню, что это все один корень. Ведать, веды, вежды, невежда, да? Осведомленные сведения, это все один корень, значит, внутреннее видение человека. Ведать – это значит видеть внутренним взором. Вот это неведение, внутреннее ослепление, а часто и нежелание ведать, то есть видеть истинные корни слов, истинные образы, оно делает человека, знаете, таким, ну, немножечко лукавым. Он сам начинает хитрить. А мне это неведомо. А раз неведомо, так и исполнять не надо. И не надо и уподобляться, и не надо сохранять образ. Неведомо, и все. И тогда начинаются вот эти подмены слов. И мне очень больно бывает видеть, когда, знаете, серьезные взрослые лингвисты, которые вроде бы уже и убелены сединами, надо уже и к встрече с Господом готовиться. А все, знаете ли, в словарях новомодных у этих, чтобы хорошо продавались, они все пудрят, извините, мозги людям, морочат голову и пишут, что надо, и там нужно это вот одно и то же, а нужно это отнудить, а не отдуба, это совершенно другой корень. Нудить. Вот знаете, нравится вам, когда кто-нибудь нудит? Наверное, не очень. Да принуждать и так далее. Это принуждение, это насилие над человеческой волей. Это другой совершенно корень, другой образ. Взнуздать. Вот, да, это как вот коня можно взнуздать и принудить. А человек должен добровольно делать то, что надо. На то на человека свободный. Понимаете? И это совершенно разные слова. Или говорят «добро», о, «хорошо», «добро», мы скажем, вот «добро» и «хорошо» – это одно из слов. «Добрый», «хороший» – синонимы пишут они в словарях, понимаете, в толстых обложках. Это все школьникам несут, что «добрый», «хороший», «хороший», «добрый». И вот голова уже заморочена, и ребенок корней не видит, и взрослый уже их не видит, и не видит внутренних образов, не видит своего призвания, понимаете. И этимология затемняется, и тогда люди, конечно, отпадают. Потому что ведь слово настраивает нашу волю. Это мы по слову делаем, а не слово нам принадлежит, и мы его толкуем, как хотим. Понимаете, вот это я многократно уже подчеркиваю. Поэтому если взять «хороший», тоже тут этимологии много, извините, нагородили. Но вот все-таки, если мы внимательно посмотрим, вот слово «доблесть» есть, да? От доба, то есть тот, кто делает то, что надо, несмотря на все свои желания и состояния. Вот в этом подвиг, действительно, доблесть человеческая, христианская. А есть действительно хорошие поступки человека, и здесь нужно соответствующее качество. И я здесь согласен, кстати говоря, вот с Максом Фасмером, с его толкованием. Не как некоторые этимологи пытаются, вот хороший от языческого бога Хорс, что значило бог солнца у них у язычников. Там на самом деле не совпадает это ни фонетически, ни этимологически, никак. Это за уши, как говорится, притянуто. А вот от слова «хоробрый» или «храбрый», или от слова «хранить», вот здесь ближе мостик. И действительно, «хоробрый» и «хороший» – очевидно, слова одного корня этимологически. И греческое слово вот «хорос» такое есть. Это не «хорс», а «хорос». Тот самый хор, к которому вот привыкли, да, на хорах стоят, поют. Это значит групповой танец, священнодейство такое было у древних греков. Они вот до сих пор сохранились, когда они берутся за руки, да, вот этот танец. Наши хороводы, вот помните, это действительно танец. Вот отсюда пошло слово «хороший», очевидно. И это, конечно же, не просто «добрый», это совершенно другое, из других корней, и тут уже речь идет о ритуальных танцах, священнодействах, готовящих людей к каким-то подвигам. Ну вот к охоте готовились, хороводы водили, к сбору урожая тоже хороводы водили, и там были соответствующие игры, то есть тренировка, подготовка, отработка соответствующих навыков для исполнения своего долга. Но корни здесь разные. Да, значения сближаются, но корни разные. И вот поэтому слова с этимологическими разными корнями, с образным наполнением и по-разному представляющие человеку его жизненный путь, нельзя сводить вместе и менять друг с другом, и путать, затемнять их вот внутреннюю форму и внутренние образы. Это очень важно. Если мы будем говорить о том, а что же такое добро, ведь там тоже есть внутренний. Вот я все говорю, пора, время, времени никто не видел. хотят крутиться, но мы можем песочные часы себе представить, или там вот стрелки бегающие. И, знаете, вот я много искал в этимологических словарях, честно вам скажу, не нашел я более глубоких изысканий этого слова «доба», и поэтому здесь вот придется, помолившись, мне высказать свое предположение, предупредив уважаемых радиослушателей, что, знаете ли, здесь нужно с молитвой к этому отнестись, с осторожностью, потому что я, конечно, могу быть неправ. И когда человек занимается этимологией, изысканиями, тут-то лукавый как раз он встревает и начинает морочить голову. Но, помолившись все-таки с Божьей помощью, мы попробуем высказать одно из предположений и попытаться при помощи однокоренных или созвучных слов, что очень надо осторожно делать, потому что лукавый как раз на созвучиях часто людям голову морочит. Но все-таки найти внутреннюю форму, внутренний образ вот этой добы, которая делает нас всех добрыми людьми, исполняющими то, что надо, или наоборот. Так вот, есть такие слова, хорошо вам известные, как «добавить», допустим. Ну, тут вы скажете, да нет, «доба» – это одно слово, а там «до» приставка и «бавить». Можно же и «у» бавить, явно. Но вот это «бавить» нас тут очень интересует, потому что если мы предположим, что вот это «до» в «добе» – это действительно бывшая приставка, корень, обозначающий период времени, да, вот до и после, помните, да, то тогда вот это «ба» там откуда же берется. Если мы посмотрим на слово «бавить», мы увидим в словарях этимологических, что «бавить» значило форму глагола «быть», «бытие», ну как же «стать» и «ставить», знаете, да, или, ну вот это во многих словах, значит, «стать», «ставить», вот «быть», «бавить», вроде что-то похожее. И вот это «отбыть» по-польски, кстати, «бавить», там есть такой глагол «бавить». И значит, это «пребывать», «оставаться на своем месте», «постоянно». И тогда мы вспомним еще, ну, а чего-то «бавить», там, «добавить». У нас же «добыть» есть слово «добыча». И добрым охотником считали того, кто приносил большую хорошую добычу, того, кто мог добывать. Добытчик копит добро, то есть вроде с добром это тоже сочетается. Так вот, и в «до» «быть» тоже, оказывается, «быть». Если мы допустим, что здесь чередование «ы» и «а» – это «ба» от «быть», то вот это «доба» – это то, что было до бытия еще, до сотворения мира. А время-то тоже сотворено Господом. И тогда получится «доба» – это не просто то, что впору, а то, что и делает человека вечным по промыслу Божию. До грехопадения то, что было. Вот это доброта человеческая. Это и есть та доба, доблесть человеческая, которую мы должны вернуть, несмотря на свою грешную природу.
1: Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Василий Васильевич.
0: Здравствуйте.
2: Я не знаю, может быть, вы это уже говорили, но вот слово «бесподобный», который сочетание слова «бес» и «подобный», и, в общем, как раз подобный недоброму. Вот это что, ну, какая-то извращенная уже форма.
0: Ну, единственное, что я могу сказать, что, ну, беса я тут не усматриваю. Это, по-моему, знаете, такой небольшой миф. И как вот детские игры есть суеверные, так же вот некоторые из православных христиан, в основном, кстати говоря, я заметил, почему-то вот не мужчины, а женщины падки вот очень этого беса в приставке «бес» боятся перед глухим. Это фонетическое чередование. Тут я беса правда не вижу. Тем более, что ну, об этимологии слова «бес» надо отдельно поговорить. Там не так все страшно. Но действительно «бесподобный», то есть не имеющий подобия, это слово, знаете, придуманное восторженными людьми не из вот, круга все-таки богословского. И слово странное, потому что, ну, проверьте меня, но в тексте и в евангельском, да и вообще в Священном Писании, вряд ли вы это слово найдете. И в святоотеческих наставлениях тоже вряд ли. Да и в молитве что-то мы тоже не припомним, чтобы ни в псалтире, ни в молитвословии где-то это слово потреблялось. Поэтому, конечно, это, очевидно, плоды какой-то светской восторженности. И наш язык дает очень большую свободу словотворчеству человеку. Ну вот кому-то понравилось, кто забыл о том, почему подобие он создан и чего подобие он хулит, называя хорошего бесподобным. Найти в качестве комплимента, произнеся это слово бесподобно. Ну, как говорится, Бог судья. Ну, или, может быть, просто человек по неведению увлечен так этим словом. Но слово действительно, оно, по-моему, не душеспасительное, и достаточно осторожно надо к нему относиться. И если вдруг кто-то слышит такую странную лесть, что он что-то делает бесподобно или является бесподобным, ну, поневоле тут вздрогнешь действительно. А что же имеется в виду? Что облик, что ли, человеческий потерял? Понимаете, то есть комплимент сомнительный, я тут с вами согласен, дорогие мои.
1: А имя Добрыня?
0: Имя Добрыня. Действительно, это имя есть и в словаре Фасмера, вот этимологическом, который я упоминал, и в словаре Далежа у великорусского языка. Это древнее еще таких вот до христианских времен имя. Очень продуктивный был суффикс «ыня». Вот у сыня было имя там, и еще много мужских имен. Это значит владеющий тем качеством, которое есть в корне имени. Вот «ыня» это значит, да. То есть тот, кому присуще это свойство. Ну и «добр» это значит то, о чем я говорил. То есть человек, который всем нужен, надобен такой. Человек, который исполняет достойно свой долг, доблестный человек. Тот, кто служит людям по воле Божьей. Вот, наверное, такого человека называли Добрыней. Кстати, вот есть и в румынском языке, там город Добруджа, да, с этим же корнем. Тоже он приводится в словарях, там немножко другие дополнения, аффиксы, но тоже там толкование прозрачное и подходящее под вот этот смысл и образ добы, о котором я говорил. Вот, поэтому, действительно, когда мы говорим друг другу, скажем, добрый вечер, добрый день, доброе утро, мы желаем друг другу делать в то время, которое нам отпустил Господь, сейчас, да, вот в этот вечер, в этот день, в это утро, то, что нам надобно, то, что нам удобно, то, что уподобляет нас Господу, то есть то, что и надо нам в жизни, то, что достойно и для нас, и для тех, кому мы служим, ну и, конечно же, угодно Богу. Не случайно год и доба, они здесь совпадают, да, поэтому угодником является тот человек, который делает то, что надо его Господу. Вот он Божьим угодником как раз и является. Поэтому это святые слова, дорогие мои. Добрый вечер, добрый день, да. И когда это пожелание звучит, то, конечно же, это благословление и, конечно, это наставление языка для того человека, которому это обращено. И если кому-то пожелать доброй ночи, он пойдет на дискотеку отплясывать вместо того, чтобы, понимаете, идти на покой и набираться сил на следующий день, ну, значит, вот он как раз отбрасывает это благословение и богоборчествует, и противоречит своему родному языку со всеми вытекающими для здоровья, нервов и жизни человека последствиями. Вот, поэтому то, что вот неудобно, вот действительно не надо делать-то.
1: Говорите, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Василий Васильевич, вот, хочу спросить насчет Библии. В первой главе написано в церковно-славянском языке: «И увидел Бог, яко добро есть при создании всего». А в русском переводе «хорошо». И увидел Бог, что это хорошо.
0: Спасибо вам за этот прекрасный вопрос. Вы знаете, вы еще раз вот сейчас своим великолепным, внимательным вопросом, спасибо вас, Господи, действительно, за этот вопрос, подчеркнули всем нам, как важно молиться каждодневно и все делать, что в наших силах, для того, чтобы вернуть нашим с вами детям, себе и своим даже и старшим родственникам, потому что много поколений, это вернуть наш родной церковно-славянский язык, чтобы вот эта путаница прекратилась. Потому что любой перевод, даже канонический, даже вот перевод по благословению сделанный, он и есть перевод. А когда переводишь или переносишь, особенно на большие расстояния, понимаете, столько веков, с одного языка на другой, с одной культуры на другую все это переводишь или переносишь по дороге, очень многое, к сожалению, теряется, затемняется, перепутывается. Ну, вот вы переезжали когда-нибудь, наверное, знаете, после того, как вы все в коробке складывали, как трудно было дома порядок навести и те вещи, которые действительно надобны, вовремя найти в свою пору. Понимаете, вот то же самое происходит при все новых и новых переводах Священного Писания на современные языки, которые на самом деле являются наречиями, и которые, конечно же, во многом утеряли те корни, которые и хранит наш живой, самый современный, самый надобный нам, как насущный хлеб, церковно-славянский язык. Поэтому, действительно, я и вот поэтому и передача-то эти веду, чтобы вернуть эти корни. Вот до этого, я напомню, одна очень внимательная слушательница сказала, а вот я нашла в каноне Андрея Крицкого тоже, у него по церковно-славянски одно, а по-русски объясняется по-другому. Кто-то в псалтыре, вот вы углядели в Священном Писании, действительно, все-таки церковно-славянские святые слова, они очень душеспасительны, и часто они непереводимы в своем внутреннем живом виде, я бы сказал, животрепещущем виде, как неблагоговейно переводчик старается их передать, но не передать иначе. А почему переводчик сказал «хорошо» вместо «добро»? Ну, тут уже надо у переводчика этого спросить, но корни здесь разные. И хотя значение одно, то есть переводчик передал значение, но смысл глубокий, душеспасительный смысл, разный. Потому что слово «смысл», я это напомню еще, в отличие от слова «знак». Вы знаете, значение – это как вот знаки стоят на дороге, они мертвые, там железо, да, краска там светится. А вот смысл – это другое, потому что мысль, она живая, и как и имя буквы мысли эти, мысль – это значит устремленность. То есть она, как все живое, она устремлена к Господу. И поэтому смысл – это средоточие всех мыслей человека. Оно как раз и направляет волю человека к Господу, устремляет его душевные порывы все к Отцу Небесному, к истине. И вот смысл-то и спасает человека. Поэтому и так, знаете, вот смеются над теми, кто ищет все смысл жизни, а на самом деле это очень душеспасительно. И бессмысленная передача значений, она убивает язык. И вместе с этим обедняет человеческую душу, опустошает ее и запутывает очень человек. Поэтому все-таки лучше читать действительно Священное Писание, пусть понемножечку, пусть по строчечке, пусть со словарем протоиерея Григория Дьяченко или другими словарями церковнославянского языка, но все-таки читать в оригинале на церковнославянском языке. А там, где надо, и греческий придет. Но церковнославянский, он как раз наш родной язык славянства. Он спасителен, и те греческие корни, которые нам нужны для выяснения смысла для себя, он тоже содержит.
1: Василий Васильевич, и, наверное, не случайно все-таки до революции изучали греческие языки в латыни гимназиях, да?
0: Не случайно, потому что, вы знаете, переводы переводами, а чтобы понять те народы, среди которых ты живешь и у которых ты наследуешь культуру, а мы, несомненно, унаследовали и лучшее, что есть сокровища в греческой культуре и сокровища латинской культуры, как сосредоточие, да, вот, земель России, она действительно на пересечении земных путей стоит. Вот как в сердце копят все лучше, так мы это сокровище унаследовали. И видеть эти корни, знать их, конечно, это очень душеспасительно. Это делает человека из незрячего зрячим, из глухого слышащим, то есть просвещенным, достаточно зрелым для того, чтобы принимать правильное решение жизни и хотя бы с самим собой справляться. Я уж не говорю о других вещах, но даже с собой справиться незрелый человек ведь не может. Управлять собой достойно и сохранять свою, вот, собственно, доброту. Просто не видя корней, ценить-то не будет этого. понимаете? И когда Господь сказал «добро есть», это значит не случайно там 6 дней-то творения, что в этот день, в эту минуту, до того, как другое, да, вот это есть своевременно, добро, добро есть. Вот в это время одно создать и другое. Поэтому это, конечно же, ну, на порядок более, знаете, высокое и осмысленное восприятие Слова Божия, чем вот так в переводе, что сказал он, что это хорошо. Понятно, что хорошо. Все, что добро, хорошо. Но добро-то оно в основе всего хорошего лежит. Понимаете, это другой корень. То есть добрый человек может быть храбрым, но не всякий храбрый добр. Согласны вы со мной?
1: Конечно.
0: И не все, что хорошо, добро есть. Поэтому очень тут душеспасительно для вас то, что вы увидели это различие, вникли в него. И дай вам Бог и дальше также читать Священное Писание и других, может быть, к этому подвигать, показывая красоту и глубину именно вот оригинального, настоящего церковнославянского языка и текста Священного Писания.
1: Василий Васильевич, вот у нас сейчас очень усиленно

0: то, что надо делать, не то, что надобно, не то, что подобает нам всем делать, а то, что модно, то, что, понимаете, приносит какую-то временную выгоду, я подчеркиваю, не постоянную выгоду, а временную выгоду. То, что, понимаете, не во славу Божию, а для того, чтобы быть более популярным, вот, чтобы мирщина вот, восхищалась этим человеком. Понимаете? И, конечно же, это очень большое искушение, и не случайно все вот эти принципы, когда вот большинство всегда право, давайте проголосуем, где добро, а где зло, они как раз и направлены против, понимаете, христианского духа в обществе.
1: Говорите, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, это раб Божий Сергей из Колпино.
0: Здравствуйте.
2: Вот меня интересует тема такая, и вот целый пласт таких слов, например, как «спасибо», и вот эти же слова с приставкой «без», ваших вот, вашей речи промелькнули.
0: Угу.
2: Говорят, что вот «спасибо» слово – это искаженное слово, вот в революцию, значит, богоборцы искажали сознательно слова, да?
0: Угу.
2: И слово «спасибо» раньше, до революции, говорили «спаси Бог».
0: Вот да. Я понял ваш вопрос. Но вы знаете, есть и другие здесь опасения. И если вы в храм сейчас придете, вот у свечницы там купите что-то, если еще и пожертвования оставите, ну, я имею в виду в преддверии храма, там, где положено, и увидит это служитель или служительница храма, я почти уверен, что скажут-то вам не «спасибо», а «спаси Господи» скажут. Или что-то вот «спаси вас, Господи», полную фразу скажет. Действительно, это стяжение целого предложения, слово «спасибо». И просто, чтобы вы не думали, что так все, понимаете, вот прозрачно «спаси Бог». Есть еще и такие, кстати, в литературе приводящиеся варианты, что ну, те самые богоборцы, сектанты и волхвы языческого толка, они якобы использовали слово «бой». Там и краткое последнее, и вот это спасибо прятали, что они благодарили вместо Бога идола своего, понимаете? И такие опасения есть в православной среде, и они даже в книгах зафиксированы. Но все-таки Господь милостив, и когда человек от всего сердца, произнося спасибо, помнит о том, что он благодарит своего Господа, благодарит Бога и просит Бога, молится Богу вот в этом фразе, в этом слове своем, о том, чтобы того, кто сделал добро, Господь спас, конечно, Господь услышит, и никакие лукавства здесь не испортят, понимаете, не в форме слова суть, потому что Господь милостив, и Он спасет нас, Он сердцевидец, вот то, что в сердце, когда вы говорите «спасибо», то самое важное есть. А уж какую там буковку поставить и как огласить, это во многом от лукавого.

братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным. Далее жития преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси Чудотворца, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий. Страницы дневника православного священника». Затем акафист праведному Симеону Верхотурскому. И передача детям продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, на тему «Корень добра».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний праздничный день, дорогие братья и сестры, церковь в этот день воскресный вспоминает святых отец Первого Вселенского Собора. Это было первое собрание всего епископата, всей соборной апостольской церкви для того, чтобы разрешить разного рода недоумения. И тот соблазн, который был посеян богохульником Александрийской церкви Арием, что был разрушен. После того, как великий Константин, император и равноапостольный, издал Миланский эдикт о веротерпимости, по местам начали рождаться разные ереси и расколы для того, чтобы верующих людей отклонить от истины. Слова Священного Писания нам напоминают о том, что только истина имеет возможность освободить нас от проклятия, греха и смерти. Только у истины есть возможность наполнить наше черствое сердце своею божественную благодатью, чтобы через эту благодать Господь уврачевал наше внутреннее строение, бушующее через заходящие страсти. Страсти, они вызывают страдания. И тот человек, который расположился к этим страстям, он очень часто впадает в тяжкие грехи. И даже очень часто от своего высокоумия, чем, собственно, и страдал сей богохульник Арий, священник Александрийской церкви. Мы слышим, что император Константин Великий, святой равноапостольный, в 325 году созывает собор, на который прибыло 318 епископов. Там были на этом соборе великие светильники нашей веры, проповедники Слова Божьего и исповедники Царства Отца нашего Небесного. Это и святитель Николай, архиепископ Мирликийской, память которого мы праздновали на сей уходящей седмице. Это и святитель Спиридон, Тримифонский чудотворец. это и святитель Афанасий Великий, и многие те, кто преуспевали в жизни добродетельной. И Господь любящий, укрепляющий и заботящийся о нас послал Духа Своего Святаго на Церковь нашу, чтобы отцы святые мудро правили и руководили по слову Священного Писания своими пасомами. Потому что пастырь добрый полагает душу свою за овцы, и овцы слышат глаз пастыря своего и идут за ним. И даже если бывают гонимы, пастырь никогда не оставляет тех, кого верил ему, этому пастырю, сам Христос. Собор состоял в городе Никея, и на этом соборе было утверждено единосущие Бога Отца и Бога Сына. Был посрамлен богохульник Арий, и даже мы знаем, что святитель Николай, архиепископ Миролекийский, задел Ария, немножко его вразумил с точки зрения физического начала. Конечно, святитель так не должен поступать, и священник так не должен поступать. И Господь для, может быть, вразумления многих, для того, чтобы прославить святителя Николая, даже на время его отстранил от службы. Но сама Матерь Божья ходатайца за весь христианский род попросила сына своего любезного, единородного, который принял страшные мучения на святой горе Голгофа, нас и нашего ради спасения. Матерь Божья попросила сына своего, чтобы он укрепил верующих людей и благословил святителя Николая, вручив ему святой амофор как знак святительского достоинства и служения у престола Божьего. На Первом Вселенском соборе были утверждены 7 членов символа веры. Поэтому наш символ веры, как молитва, называется Никео Цареградский, потому что Первый Вселенский собор был в городе Никея, а в 381 году был Второй Вселенский собор в городе Константинополь. Цареградский престол, который он занимает. Ересь Ария была помрачена, она была осуждена святыми отцами. И собор торжественно прославил Сына Единородного, потому что сам Господь через слова Священного Писания, через уста Евангелиста говорит, что «Я, то есть Сын Божий». Вторая ипостась Святой Единосущной Нераздельной Троицы. «Я», говорит, «и Отец одно». Поэтому мы веруем и исповедуем в день памяти святых отец Первого Вселенского Собора Святую Троицу, потому что Дух Святой печатью запечатлел эти деяния. Но как вообще так можно представить, что логика человеческого разума, как падшего естества, позволила себе говорить противно о Боге и человеке, Господе нашем Иисусе Христе. Сия ересь была растоптана, разбита на скрижалях завета. И святые отцы единодушно в радости и в Духе Святом провозгласили это учение. Это учение потом было продолжено, но ереси, расколы, эти духовные скряжничества и землетрясения по сей день бушуют в этом океане греха. Но Спаситель нам, уходя и возносясь на небо, оставил мир, преподнес нам этот мир. Он как бы, другими словами, хочет, чтобы мы сохранили этот мир в нашем сердце, в наших домах, в наших семьях, в нашем Отечестве, пусть даже в историческом Отечестве. Многие понимают, о чем идет, собственно, речь. И самое главное, чтобы сей мир водворился в церкви нашей, чтобы церковь, которая идет по пути спасения, была всегда с той радостью, которую заповедал сохранить всем нам Христос, возносясь на небо с горы Елеонской. Это учение, дорогие братья и сестры, продолжили святые братья, святой равноапостольный Мефодий и Кирилл, учители славянские. Они нам оставили азбуку. И азбука эта является в некотором смысле той навигацией, которая приводит всех нас через Слово Божье, через чистоту православия, через участие нас всех здесь, земнородных и пресмыкающихся, в тайнах нашей Церкви. Сегодня мы благодарим Господа, что у нас есть такие великие и изрядные помощники, которые трудятся ради того, чтобы просветился всякий человек, рожденный и грядущий в сей мир. Мы сегодня вместе с Церковью Небесною едиными устами прославляем Троицу Святую, Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, мы сердечно благодарим за ваши молитвы, за тот труд, который вы подъяли на сей предстоящей, уходящей седмице, потому что богослужения были почти каждый день. И дай Бог, чтобы Господь каждому из вас воздал старицею по милости своей. На предстоящей седмице Троицкая родительская суббота в нашем храме в 9 часов будет совершаться божественная литургия в эту субботу. Так уж и в субботу всеночное бдение 4 часа. В самый же день праздника Святой Живоначальной Единосущной Троицы божественная литургия согласно расписанию в свое время. Храни и укрепи всех вас Господь.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 12 мая по православному календарю или 25 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых. Святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца, священномученика Петра Пресвитера, преподобного Дионисия Радонежского, святителей Савина архиепископа Кипрского и Половия епископа Ринокирского.

12 мая по православному календарю или 25 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Дионисия Радонежского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Дионисий родился около 1570 года в городе Ржеве, постриженник, а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря. В событиях смутного времени был ближайшим помощником святителя Ермогена, патриарха Московского. С 1610 года отец Дионисий – архимандрит Троицы Сергиевой Лавры. При польско-литовском нашествии в монастырских слободах с его благословением и участием были открыты дома и больницы для пострадавших, раненых, бездомных. По его настоянию, братья Лавры питались овсяным хлебом и водою, дабы сберечь пшеничный и ржаной хлеб для больных. В 1611-12 годах с келарем Троицы Сергиевой обители иноком Авраамием Палицыным он писал окружные послания с призывом собирать ополчение и денежные средства для освобождения Москвы от поляков, а также князю Дмитрию Пожарскому и ко всем ратным людям, торопя ускорить поход. Иноческая школа помогла преподобному Дионисию в самых тяжелых обстоятельствах лихолетия сохранить в душе неугасимым внутренний свет заповедей Христовых. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему и дар чудотворений. Но он тщательно хранил тайны духовной жизни от людей, которым это знание могло послужить лишь во вред. «Не спрашивайте инока о делах иноческих», — говорил преподобный Дионисий, «потому что для нас, иноков, великая беда открывать тайны мирянам. Нам следует укрываться, чтобы дело не наше было неведано, дабы этим дьявол не ввел нас во всякое небрежение и в леность». О глубоких внутренних испытаниях преподобного и постигнутых им откровениях богопознания можно судить только по тем делам, которые проявлялись, когда жизнь требовала его активной деятельности. Одним из таких значительных событий было привлечение его к исправлению богослужебных книг. С 1616 года преподобный Дионисий возглавил работы по выправке печатного требника на основе сличения древних славянских рукописей и греческих изданий. Во время работы были обнаружены существенные расхождения и в других книгах, изданных в период междупатриаршества. Однако ответственные за эти упущения люди обвинили на соборе 1618 года преподобного Дионисия в еретичестве. Лишенный права священнослужения и отлученный от церкви, он был заточен в Новоспасский монастырь, где его хотели извести голодом. Вмешательство в 1619 году иерусалимского патриарха Феофана и вернувшегося из польского плена патриарха Филарета вызволило его из заточения, и он был оправдан. Преподобный Дионисий строго соблюдал монастырский устав, лично участвовал вместе с братьями в работах и устроении обители после осады Лавры поляками. Погребен преподобный Дионисий в Троице Сергиевой Лавре. Вы слушали житие преподобного Дионисия Радонежского.

0: Братья и сестры, 25 мая 1913 года состоялось прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца. Напоминаем вам его житие.
1: Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. И сегодня вместе с вами мы вспоминаем святого священномученика Ермогена, патриарха российского, который исповедник веры и защитник России в те времена, когда со всех сторон шла всякая там интервенция, опасности всякие, тучи сгущались, смутное время, и требовалось очень такое твердое, четкое исповедание. Вот именно священномученик Ермоген, он был как кремень, когда все бояре там колебались, готовы были подчиниться полякам, там кому-то еще, всякие движения, течения, друг друга разоряли, и вот только благодаря, не только благодаря Ермогену, но в том числе и ему, благодаря его служению, Русь смогла выстоять. Так вот, святой священномученик Ермоген, на самом деле, он к Москве не очень имел большое отношение, потому что он родился вообще в Казани. И тут надо бы вспомнить, что, собственно, что такое Казань, ведь когда он родился, это был 1530 год, то это вообще ведь Казанское ханство. Вот помните, да, Казанское и Астраханское ханство, они возникают после распада Золотой Орды, и вот возникают такие улусы, где татары, вот преемники того самого монгольского ханства, и они часто делают набеги и постоянно уводят каких-то вот пленников. И, кстати, буквально за год до рождения святого Ермогена, там в 1529 году в Казани был умучен русский воин, христианин Иоанн. Он попал в плен, часто вот эти вот столкновения бывали, наши попадали в плен, и он там смиренно выполнял все труды и был благочестив, молился. И вот когда ему предложили принять ислам, да, то он наотрез отказался, сказал: «Я христианин, я вот служу Господу моему», и его истязали и умертвили, и вот там проливается кровь христианских мучеников. И из-за того, что вот эти были набеги, то Иван Грозный, он и пошел войной на Казань в 1552 году и захватывает, да. Ну, я, конечно, не знаю, каким образом вообще родители святого Ермогена занесло вот в те края. Ну, русские, на самом деле, они в разных местах селились, и вот он рождается именно там, но первое его имя было Ермолай в крещении. Он Ермолай. Он жил, наблюдал вот татарские нравы, да, вот очень непросто, и он с юности возрастал как такой очень твердый человек, который был готов к любым поворотам, потому что со всех сторон, мягко говоря, не совсем расположенные были люди в то время. И вот только когда Казань была захвачена, то вот пошел новый процесс, это христианизация, да. Там уже присутствует русская власть, там начинает все перестраиваться, прекращены вот эти набеги на нашей территории. То есть как бы Иван Грозный, он сделал такой как бы превентивный удар, чтобы устранить вот эти угрозы. И после этого действительно там появляются и храмы, и сами татары начинают принимать крещение. И вот точно вот был ли это высокий род или низкий, неизвестно. Но, скорее всего, если бы род священномученика Ермогена был высоким, то непременно это было бы вот четко записано, да, и там у некоторых уже фамилии появлялись. И кто-то предполагает, что он из донских казаков, а казаки, они бывало там селились там и сям. Но как бы там ни было, Ермолай, будущий священномученик Ермоген, он становится священнослужителем. Он принимает священный сан, то есть у него была супруга, и вот он совершает свое служение при храме святителя Николая Чудотворца на Гостином дворе. Так называемая Гостинодворская церковь святителя Николая Чудотворца. На этом дворе приезжали разные купцы, его там торговали, оставались там. И поэтому туда приходило много людей. И вот храм, он в каком-то смысле тоже привлекал народ. И отец Ермолай служил в этом храме, проповедовал, даже стал протопопом или протоиереем. И вот именно с ним, как раз связано, в каком-то смысле с ним, связано вот это вот чудо явления Казанской иконы Божией Матери. А как связано? А дело в том, что это случилось именно вот в пределах его прихода, отца Ермолая, когда в 1579 году в Казани пожар возник, дома охватывало пламенем, там горели, все уничтожалось в этой страшной стихии. И даже так вроде, что как раз пожар начался где-то в пределах вот двора служивого человека Анучева. И потом как раз, когда уже вот все, пожар прекратился, то именно вот дочка этого человека, маленькая девочка Матрона, ей было 9 или 10 лет, около того, совсем маленькая, она вдруг говорит, что ей в видение явилась сама Пресвятая Богородица и сказала, чтобы раскапывали вот эти вот завалы, и там находится ее чудотворная икона. Ну, а девочку никто не слушает, ну, мало ли, что там во сне приснилось. Вот ей второй раз Божья Матерь является. Она опять говорит, передает митрополиту, ну, через родителей, через взрослых людей, там, посадским людям и прочим. Они не обращают внимания. Тогда третий раз является Божья Матерь и уже даже строго говорит, что иначе они будут наказаны. Ну, тогда вот митрополит Иов, тогда на тот момент был митрополит Иов в Казани, он прислушался, велел, чтобы начали раскопки вот примерно в том месте, как она указывала, но не могут найти. И тогда сама девочка Матрона, она начинает тоже копать, и вот именно она находит эту икону, Казанскую икону Божией Матери, которая впоследствии как раз воодушевляла наше ополчение, да, ополчение, спасавшее Москву. И Ермолай, будущий священномученик Ермоген, он находился тут же, и когда митрополит принимает икону Казанскую из рук девочки, он дает ее в руки вот отцу Ермолаю, и именно он ее несет, как бы символизируя, что он и будет вот одним из таких наших вот ведущих лиц в освобождении от всех вот этих иноземных влияний, от польско-литовской интервенции. И вот он несет, приносит на площадь, осеняет народ, да, и потом икона, конечно, хранится в чести. И именно отец Ермолай, чуть погодя, он описывает все эти события, вот это чудо явления иконы Божией Матери людям. Именно он, ну, уже по принятии монашества, когда он уже отец Ермоген, он пишет службу в честь Казанской иконы Божией Матери. И знаменитый тропарь, вот это одна из наших лучших молитв Божией Матери, заступница усердная, Мати Господа Вышнего. Написан вот этот тропарь, эта молитва была именно священномучеником Ермогеном. Так что почаще будем молиться этой молитвой и поминать наших молитвах, в том числе священномученика Ермогена. Но вот в 1580-х годах у отца Ермолая умирает супруга, и он принимает монашеский постриг. Ему уже вот за 50 лет жизни, и причем интересная такая вот историческая деталь, что монашеский постриг он принимает в Москве в Чудовом монастыре, он впоследствии называл этот монастырь обетным монастырем, в том смысле, что там он монашеские обеты свои произнес. И вопрос, почему именно в Москве-то? А дело в том, что это значит, что на него уже обращали внимание, как на очень такого вот стойкого, талантливого проповедника, священнослужителя, который может вести за собой других, и, видимо, уже рассчитывали на него, как на иерарха, который может принести много доброй пользы русской православной церкви. И вот он возвращается в Казань, его действительно достаточно быстро ставят архимандритом, настоятелем крупного монастыря, а в 1589 году, это в то самое время, когда святитель Иов в Москве становится первым патриархом московским, именно в этот год, так сказать, вот второй следующий патриарх московский, он в этот год поставляется митрополитом казанским. И святой Ермоген, вот да, с пострига у него же имя Ермоген. Кстати, было такое еще написание не Ермоген, а Гермоген. Вот некоторое время писали так, но на самом деле святитель, он подписывался именно Ермоген. И впоследствии, когда в 1913 году была канонизация, именно так его и внесли в списки. Но, в принципе, если где-то вы читаете в книгах Гермоген, то тут какого-то особого греха нет, мы понимаем, что речь идет о том же самом святом человеке. И вот он ведет огромную просветительскую деятельность между татар. Многие крестятся, ну, собственно, крещения уже совершались почти 40 лет, да и до этого бывали крещения. Там, кстати, были случаи, когда татары принимали христианскую веру, вот были такие святые Стефан и Петр из новокрещенных татар, и сородичи замучили их. И вот эти вот, мы упоминали мученика Иоанна Казанского, который пленный был русский солдат, а были еще Петр и Стефан, тоже казанские мученики. И именно святой Ермоген, он как бы вот их память делает, открывает для всех, делает такой общеизвестный, вносит их в календарь, скажем так, в особое поминание им в храмах. Святой Ермоген, он также просит, чтобы был установлен особый день поминание воинов, погибших, сложивших на поле брани жизнь свою за веру и отечество, вот тех самых воинов, которые в 1552 году брали Казань, да, и вот их не поминали, и был установлен в казанских пределах особый день, это первая суббота после праздника Покрова Божией Матери, когда поминались вот павшие христианские воины, ну, а святые Петр, Иоанн, Стефан, вот они тоже, им особая память была, литургическая память. И вот, значит, он просвещает, крестит. Но там возникла такая ситуация, оказалось, что не так-то просто вот людей другого народа не просто крестить, а именно утвердить в вере. Известно, что святой Ермоген, он даже специально собирал новокрещенных татар, которые уже крещены, вот их вроде бы уже оглашали, но он их все равно собирал специально в соборе и лично с ними занимался, беседовал, учил, как правильно вести христианскую жизнь. И это, конечно, не всегда и не во всем получалось. Вот сохранились некоторые послания святого Ермогена, митрополита Казанского, как он пишет в столицу, в Москву, что часто крещенные татары, они как бы живут такой вот двойной жизнью. Они вроде бы сами крестились, но когда дети у них рождаются, они не приглашают христианских священников. Если только напомнить им, что надо там же имя нарекать по-христиански, да, а есть особые чинопоследования, надо крестить детей там и так далее, причащать. А вот они про это забывали. Если совершалось погребение, то тоже вот как-то не особо они вспоминали про христианское отпевание. Когда вступали в брак, то тоже не спешили к венчанию. Если совершалось венчание, то потом также и вот и свои еще, уже совершенно не церковные были обряды. И тогда вот было такое постановление, что всех новокрещенных их поселили уже в отдельной слободе от некрещенных татар. Выстроили им церковь и туда направили особых людей, которые помогали бы им возрастать вот в вере христианской. То есть даже вот такие меры особые предпринимались. И вот святой Ермоген, он еще о чем много переживал? О том, что чистота нравов, вот она была далека от идеала, потому что, ну, то казаки туда приезжали, то там еще к чего, там были пленные. И бывали, так сказать, вот иногда всякие там беспутные связи. И святой Ермоген, он всегда это очень жестко обличал. Вот, и там и какие-то епитимии накладывал, и призывал к такому строгому соблюдению, и говорил, что вообще не надо жениться на пленных немках, потому что они вообще не крещенные, ну, те, которые имели там, скажем, католическое крещение или протестантское. Вот в то время на Руси считалось, что это крещение совершенно недействительное, поэтому католиков и протестантов, их надо крестить по-нормальному, по-православному, и только тогда признавать их уже за настоящих крещенных христиан. И вот в такой строгости святой Ермоген проводил свою жизнь, как вдруг наступает смутное время. Нахлынуло оно внезапно. В 1598 году к власти приходит Борис Годунов, который сам-то не был царской крови, но род Ивана Грозного, он вообще Рюриковичей пресекся, сын его Федор, Федор Иоаннович. Кстати, Федор Иоаннович был очень благочестивый царь, и вместе со своей супругой Ириной они прославлены в лике местночтимых московских святых. Вот, потомства не было, да, а Дмитрий Угличский, еще один вот сын Ивана Грозного, он был убит в 1591 году, будучи отроком, и затем он был прославлен в лике святых. И вот Борис Годунов приходит к власти, а на третий год начинается что-то странное. Летом стоят заморозки, урожая нет. То есть собирать хлеб не получается. Следующий год наступает, ситуация повторяется. Заморозки, урожая нет. Третий год. Причем Борис Годунов даже открывал там царские вот эти закрома, чуть ли там не бесплатно раздавал пшеницу, но все равно кто-то наживался, да, вот идет дестабилизация, и ничего не получается. Третий год. Опять, и все рушится. Есть такие предположения, что это связано было с извержением вулкана в Перу в 1600 году, и такая вот как бы вулканическая зима наступила, из-за этого вот эти вот летом заморозки, и, конечно же, пшеница, она не могла восходить. Но люди всего этого не могли предполагать, ну и на самом деле-то и мы не знаем, может быть, есть какой-то вот божий промысел, какие-то свои планы, а люди посчитали, что раз вот такие бедствия и хлеб не родится, то, вероятно, что-то у нас не то с царем. Царь, видимо, не совсем законный, и раз так Господь нас наказывает. И тут как раз появляется весть о том, что, оказывается, царевич-то Дмитрий, законный царевич, жив, он вовсе не убит в Угличе, и просто он некоторое время, так сказать, вот спасался, и теперь он объявляется как законный царь и движется к Москве, чтобы принять свои, относящиеся к нему законные полномочия. И вот так вот появляется на арене Лжедмитрий I. Что это была за личность, сказать очень трудно. Там считали, что это может быть беглый Григорий Отрепьев, да, вот Гришка Отрепьев, и Растрига из монахов. Но все-таки по манере поведения Лжедмитрий I, он не походил на простого человека. У него были изысканные манеры, то есть он явно воспитывался где-то не здесь. Он приходит при польской поддержке. И, может быть, оттуда-то он как раз и готовился, и был заслан. Причем сам Лжедмитрий I был убежден, что именно он и есть действительно вот сын Ивана Грозного, законный наш царь. И вот Борис Годунов пытается как-то противодействовать, там какие-то сражения, вроде бы где-то победы, но потом все валится из рук, и Лжедмитрий с польскими войсками приближается к Москве, и в этот момент Борис Годунов умирает. Воцаряется его сын Федор. Федор Борисович – это был один из достойнейших людей на самом деле. Вот Федор Годунов очень образованный, он очень много думал о том, чтобы просвещать Россию, у него было много планов, но он правил всего лишь около 40 дней, то есть чуть ли там не на 40-й день после смерти своего отца он был уже убит. И вот тут уже явный такой грех цареубийства. И наступает вот полная смута, 1605 год, Лжедмитрий вступает в город Москву в сопровождении поляков, его жена Марина Мнишек, которая демонстрирует католицизм. И тут что? Значит, происходит, конечно, брожение умов, а сам Лжедмитрий, он пытается всячески вот завоевать симпатии населения, он пытается освобождать от налогов, старается быть доступным для всех, там, выслушивает просьбы, одаряет милостыней. И, но при этом явно показывает такие вот прокатолические тенденции, прокатолические интересы. И в патриархе изгоняют патриарха Иова. А там как получилось, что вот как только Лжедмитрий, он воцарился, да, то был созван особый такой сенат рядом с ним, ну как бы с царем, да, и туда вот разных знаменитых людей, вот, в том числе и Ермогена, святителя Ермогена приглашают из Казани. И святой Ермоген, так же, как и патриарх Иов, они четко говорят, что царь должен быть исключительно вот православным, ну, он как бы показывал себя как православный, как будто. А вот супруга его, Марина Мнишек, она ведь была из католичек, и они настаивают на ее православном крещении, на законном браке. И тогда святого Ермогена изгоняют из Москвы вообще, да, а святого Иова его низлагают с патриаршества. С него сдирают все одежды архиерейские и отправляют его в Старицкий монастырь. Ну, там в монастыре к нему Дионисий Радонежский был игуменом, и он относился к нему очень благосклонно, всячески поддерживал. Ну, а патриархом Лжедмитрий решил избрать человека, который был угоден Западу. Таковым стал грек по имени Игнатий. Он занимал кафедру Рязанскую. И вот его возводят с тайной целью окатоличивания Руси впоследствии. Кстати, когда он уже бежал, уехал за границу, там он принимает католицизм, там он вступает в унию с Римом, фактически предает православие, и можно понять, что ожидало русскую церковь и русский народ, если бы все эти вот планы, польские планы, планы Речи Посполитой, они реализовались бы. И вот идет как, такое смутное на самом деле время. Священномученик Ермоген, он, конечно, молится. Молится святой патриарх Иов, который в изгнании, да. И вот проходит примерно около года, так как никакая революция, она не проходит спокойно, да, никакие бунты не оканчиваются миром, то непременно возникает внутреннее брожение, и бояре начинают понимать, что что-то все-таки здесь не то, да, и вот этот Лжедмитрий мало чего хорошего несет, и, в общем, буквально через какой-то год его ниспровергают, заговор возглавляет Василий Шуйский, который сам до этого был уже приговорен Лжедмитрием к смерти, и им удается устроить так заговор, что Лжедмитрия убивают. Потом ходили там всякие легенды, как его закапывали, как он вдруг оказывался в другом месте, что земля его не хотела принять. Но на самом деле потом его действительно выкопали, труп Лжедмитрия сожгли, остатки зарядили в пушку и выстрелили в сторону Польши, откуда он и пришел. Вот таким образом поступили русские люди, не особенно церемонясь с телом вот этого мошенника. А власть оказывается в руках Василия Шуйского. Он, конечно, тоже был, может быть, несколько сомнительного происхождения, но все-таки народ присягнул ему как царю, он становится законным царем, и вот именно Василий Шуйский приглашает как раз святого Ермогена на патриаршую кафедру. А святитель Иов

литературе приводящиеся варианты, что ну, те самые богоборцы, сектанты и волхвы языческого толка, они якобы использовали слово «бой». Там и краткое последнее, и вот это спасибо прятали, что они благодарили вместо Бога идола своего, понимаете? И такие опасения есть в православной среде, и они даже в книгах зафиксированы. Но все-таки Господь милостив, и когда человек от всего сердца, произнося спасибо, помнит о том, что он благодарит своего Господа, благодарит Бога и просит Бога, молится Богу вот в этом фразе, в этом слове своем, о том, чтобы того, кто сделал добро, Господь спас, конечно, Господь услышит, и никакие лукавства здесь не испортят, понимаете, не в форме слова суть, потому что Господь милостив, и Он спасет нас, Он сердцевидец. Вот то, что в сердце, когда вы говорите спасибо, то самое важное есть. А уж какую там буковку поставить и как огласить, это во многом от лукавого.

братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным. Далее жития преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси Чудотворца, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий. Страницы дневника православного священника». Затем акафист праведному Симеону Верхотурскому. И передача детям продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, на тему «Корень добра».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний праздничный день, дорогие братья и сестры, церковь в этот день воскресный вспоминает святых отец Первого Вселенского Собора. Это было первое собрание всего епископата, всей соборной апостольской церкви для того, чтобы разрешить разного рода недоумения. И тот соблазн, который был посеян богохульником Александрийской церкви Арием, что был разрушен. После того, как великий Константин, император и равноапостольный, издал Миланский эдикт о веротерпимости, по местам начали рождаться разные ереси и расколы для того, чтобы верующих людей отклонить от истины. Слова Священного Писания нам напоминают о том, что только истина имеет возможность освободить нас от проклятия, греха и смерти. Только у истины есть возможность наполнить наше черствое сердце своею божественную благодатью, чтобы через эту благодать Господь уврачевал наше внутреннее строение, бушующее через заходящие страсти. Страсти, они вызывают страдания. И тот человек, который расположился к этим страстям, он очень часто впадает в тяжкие грехи. И даже очень часто от своего высокоумия, чем, собственно, и страдал сей богохульник Арий, священник Александрийской церкви. Мы слышим, что император Константин Великий, святой равноапостольный, в 325 году созывает собор, на который прибыло 318 епископов. Там были на этом соборе великие светильники нашей веры, проповедники Слова Божьего и исповедники Царства Отца нашего Небесного. Это и святитель Николай, архиепископ Мирликийской, память которого мы праздновали на сей уходящей седмице. Это и святитель Спиридон, Тримифонский чудотворец. это и святитель Афанасий Великий, и многие те, кто преуспевали в жизни добродетельной. И Господь любящий, укрепляющий и заботящийся о нас послал Духа Своего Святаго на Церковь нашу, чтобы отцы святые мудро правили и руководили по слову Священного Писания своими пасомами. Потому что пастырь добрый полагает душу свою за овцы, и овцы слышат глаз пастыря своего и идут за ним. И даже если бывают гонимы, пастырь никогда не оставляет тех, кого верил ему, этому пастырю, сам Христос. Собор состоял в городе Никея, и на этом соборе было утверждено единосущие Бога Отца и Бога Сына. Был посрамлен богохульник Арий, и даже мы знаем, что святитель Николай, архиепископ Миролекийский, задел Ария, немножко его вразумил с точки зрения физического начала. Конечно, святитель так не должен поступать, и священник так не должен поступать. И Господь для, может быть, вразумления многих, для того, чтобы прославить святителя Николая, даже на время его отстранил от службы. Но сама Матерь Божья ходатается за весь христианский род, попросила сына своего любезного, единородного, который принял страшные мучения на святой горе Голгофа, нас и нашего ради спасения. Матерь Божья попросила сына своего, чтобы он укрепил верующих людей и благословил святителя Николая, вручив ему святой амофор как знак святительского достоинства и служения у престола Божьего. На Первом Вселенском соборе были утверждены 7 членов символа веры. Поэтому наш символ веры, как молитва, называется Никео Цареградский, потому что Первый Вселенский собор был в городе Никея, а в 381 году был Второй Вселенский собор в городе Константинополь, Цареградский престол, который он занимает. Ересь Ария была помрачена, она была осуждена святыми отцами. И собор торжественно прославил Сына Единородного, потому что сам Господь через слова Священного Писания, через уста Евангелиста говорит, что «Я, то есть Сын Божий». Вторая ипостась Святой Единосущной нераздельной Троицы. «Я, — говорит, — и Отец одно». Поэтому мы веруем и исповедуем в день памяти святых отец Первого Вселенского Собора Святую Троицу. Потому что Дух Святой печатью запечатлел эти деяния. Но как вообще так можно представить, что логика человеческого разума, как падшего естества, позволила себе говорить противно о Боге и человеке, Господе нашем Иисусе Христе. Сия ересь была растоптана, разбита на скрижалях завета. И святые отцы единодушно в радости и в Духе Святом провозгласили это учение. Это учение потом было продолжено, но ереси, расколы, эти духовные скряжничества и землетрясения по сей день бушуют в этом океане греха. Но Спаситель нам, уходя и возносясь на небо, оставил мир, преподнес нам этот мир. Он как бы, другими словами, хочет, чтобы мы сохранили этот мир в нашем сердце, в наших домах, в наших семьях, в нашем Отечестве, пусть даже в историческом Отечестве. Многие понимают, о чем идет, собственно, речь. И самое главное, чтобы сей мир водворился в церкви нашей, чтобы церковь, которая идет по пути спасения, была всегда с той радостью, которую заповедал сохранить всем нам Христос, возносясь на небо с горы Елеонской. Это учение, дорогие братья и сестры, продолжили святые братья, святой равноапостольный Мефодий и Кирилл, учители славянские. Они нам оставили азбуку. И азбука эта является в некотором смысле той навигацией, которая приводит всех нас через Слово Божье, через чистоту православия, через участие нас всех здесь, земнородных и пресмыкающихся, в тайнах нашей Церкви. Сегодня мы благодарим Господа, что у нас есть такие великие и изрядные помощники, которые трудятся ради того, чтобы просветился всякий человек, рожденный и грядущий в сей мир. Мы сегодня вместе с Церковью Небесною едиными устами прославляем Троицу Святую, Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, мы сердечно благодарим за ваши молитвы, за тот труд, который вы подъяли на сей предстоящей уходящей седмице, потому что богослужения были почти каждый день. И дай Бог, чтобы Господь каждому из вас воздал старицею по милости своей. На предстоящей седмице Троицкая родительская суббота в нашем храме в 9 часов будет совершаться божественная литургия в эту субботу. Так уж и в субботу все ночные бдения 4 часа. В сам уже день праздника Святой Живоначальной Единосущной Троицы божественная литургия согласно расписанию в свое время. Храни и укрепи всех вас Господь.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 12 мая по православному календарю или 25 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых. Святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца, священномученика Петра, пресвитера, преподобного Дионисия Радонежского, святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Ринокирского.

12 мая по православному календарю или 25 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Дионисия Радонежского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Дионисий родился около 1570 года в городе Ржеве, постриженник, а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря. В событиях смутного времени был ближайшим помощником святителя Ермогена, патриарха Московского. С 1610 года отец Дионисий архимандрит Троицы Сергиевой Лавры. При польско-литовском нашествии в монастырских слободах с его благословением и участием были открыты дома и больницы для пострадавших, раненых, бездомных. По его настоянию, братья Лавры питались овсяным хлебом и водою, дабы сберечь пшеничный и ржаной хлеб для больных. В 1611-12 годах с келарем Троицы Сергиевой обители иноком Авраамием Палицыным он писал окружные послания с призывом собирать ополчение и денежные средства для освобождения Москвы от поляков, а также князю Дмитрию Пожарскому и ко всем ратным людям, торопя ускорить поход. Иноческая школа помогла преподобному Дионисию в самых тяжелых обстоятельствах лихолетия сохранить в душе неугасимым внутренний свет заповедей Христовых. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему и дар чудотворений. Но он тщательно хранил тайны духовной жизни от людей, которым это знание могло послужить лишь во вред. «Не спрашивайте инока о делах иноческих», — говорил преподобный Дионисий, «потому что для нас, иноков, великая беда открывать тайны мирянам. Нам следует укрываться, чтобы дело не наше было неведано, дабы этим дьявол не ввел нас во всякое небрежение и в леность». О глубоких внутренних испытаниях преподобного и постигнутых им откровениях богопознания можно судить только по тем делам, которые проявлялись, когда жизнь требовала его активной деятельности. Одним из таких значительных событий было привлечение его к исправлению богослужебных книг. С 1616 года преподобный Дионисий возглавил работы по выправке печатного требника на основе сличения древних славянских рукописей и греческих изданий. Во время работы были обнаружены существенные расхождения и в других книгах, изданных в период междупатриаршества. Однако ответственные за эти упущения люди обвинили на соборе 1618 года преподобного Дионисия в еретичестве. Лишенный права священнослужения и отлученный от церкви, он был заточен в Новоспасский монастырь, где его хотели извести голодом. Вмешательство в 1619 году иерусалимского патриарха Феофана и вернувшегося из польского плена патриарха Филарета вызволило его из заточения, и он был оправдан. Преподобный Дионисий строго соблюдал монастырский устав, лично участвовал вместе с братьями в работах и устроении обители после осады Лавры поляками. Погребен преподобный Дионисий в Троице Сергиевой Лавре. Вы слушали житие преподобного Дионисия Радонежского.

0: Братья и сестры, 25 мая 1913 года состоялось прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси Чудотворца. Напоминаем вам его житие.
1: Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. И сегодня вместе с вами мы вспоминаем святого священномученика Ермогена, патриарха российского, который исповедник веры и защитник России в те времена, когда со всех сторон шла всякая там интервенция, опасности всякие, тучи сгущались, смутное время, и требовалось очень такое твердое, четкое исповедание. Вот именно священномученик Ермоген, он был как кремень, когда все боялись, там колебались, готовы были подчиниться полякам, там кому-то еще, всякие движения, течения, друг друга разоряли. И вот только благодаря, не только благодаря Ермогену, но в том числе и ему, благодаря его служению, Русь смогла выстоять. Так вот, святой священномученик Ермоген, на самом деле, он к Москве не очень имел большое отношение, потому что он родился вообще в Казани. И тут надо бы вспомнить, что собственно, что такое Казань? Ведь когда он родился, это был 1530 год, то это вообще ведь Казанское ханство. Вот помните, да? Казанское и Астраханское ханство, они возникают после распада Золотой Орды. И вот возникают такие улусы, где татары, преемники того самого монгольского ханства, и они часто делают набеги. И постоянно уводит каких-то пленников. И, кстати, буквально за год до рождения святого Ермогена, там в 1529 году в Казани был умучен русский воин, христианин Иоанн. Он попал в плен, часто столкновения бывали, наши попадали в плен. И он там смиренно выполнял все труды и был благочестив, молился. И когда ему предложили принять ислам, то он наотрез отказался, сказал: «Я христианин, я служу Господу моему». И его истязали и умертвили. И там проливается кровь христианских мучеников. И из-за того, что эти были набеги, то Иван Грозный, он и пошел войной на Казань в 1552 году и захватывает, я, конечно, не знаю, каким образом вообще родители святого Ермогена занесло в те края. Русские, на самом деле, они в разных местах селились, и он рождается именно там, но первое его имя было Ермолай в крещении. Он Ермолай. Он жил, наблюдал татарские нравы, очень непросто, и он с юности возрастал как такой очень твердый человек, который был готов к любым поворотам, потому что со всех сторон, мягко говоря, не совсем расположенные были люди в то время. И только когда Казань была захвачена, то пошел новый процесс, это христианизация, Там уже присутствует русская власть, там начинает все перестраиваться, прекращены эти набеги на нашей территории. То есть Иван Грозный, он сделал такой превентивный удар, чтобы устранить эти угрозы. И после этого действительно там появляются и храмы, и сами татары начинают принимать крещение. И точно был ли это высокий род или низкий, неизвестно. Но, скорее всего, если бы род священномученика Ермогена был высоким, то непременно это было бы четко записано, и там у некоторых уже фамилии появлялись. И кто-то предполагает, что он из донских казаков, а казаки, они бывало там селились там и сям. Но как бы там ни было, Ермолай, будущий священномученик Ермоген, он становится священнослужителем. Он принимает священный сан, то есть у него была супруга, и он совершает свое служение при храме святителя Николая Чудотворца на Гостином дворе. Так называемая Гостинодворская церковь святителя Николая Чудотворца. На этом дворе приезжали разные купцы, его там торговали, оставались там. И поэтому туда приходило много людей. И храм, он в каком-то смысле тоже привлекал народ. И отец Ермолай служил в этом храме, проповедовал, даже стал протопопом или протоиереем. И именно с ним как раз связано, в каком-то смысле с ним, связано вот это вот чудо явления Казанской иконы Божией Матери. А как связано? А дело в том, что это случилось именно вот в пределах его прихода, отца Ермолая, когда в 1579 году в Казани пожар возник, дома охватывало пламенем, там горели, все уничтожалось в этой страшной стихии. И даже так вроде, что как раз пожар начался где-то в пределах вот двора служивого человека Анучева. И потом как раз, когда уже вот все, пожар прекратился, то именно вот дочка этого человека, маленькая девочка Матрона, ей было 9 или 10 лет, около того, совсем маленькая, она вдруг говорит, что ей в видение явилась сама Пресвятая Богородица и сказала, чтобы раскапывали вот эти вот завалы, и там находится ее чудотворная икона. Ну, а девочку никто не слушает, ну, мало ли, что там во сне приснилось. Вот ей второй раз Божья Матерь является. Она опять говорит, передает митрополиту, ну, через родителей, через взрослых людей, там, посадским людям и прочим. Они не обращают внимания. Тогда третий раз является Божья Матерь и уже даже строго говорит, что иначе они будут наказаны. Ну, тогда вот митрополит Иов, тогда на тот момент был митрополит Иов в Казани, он прислушался, велел, чтобы начали раскопки вот примерно в том месте, как она указывала, но не могут найти. И тогда сама девочка Матрона, она начинает тоже копать, и вот именно она находит эту икону, Казанскую икону Божьей Матери, которая впоследствии как раз воодушевляла наше ополчение, да, ополчение, спасавшее Москву. И Ермолай, будущий священномученик Ермоген, он находился тут же, и когда митрополит принимает икону Казанскую из рук девочки, он дает ее в руки вот отцу Ермолаю, и именно он ее несет, как бы символизируя, что он и будет вот одним из таких наших вот ведущих лиц в освобождении от всех вот этих иноземных влияний, от польско-литовской интервенции. И вот он несет, приносит на площадь, осеняет народ, да, и потом икона, конечно, хранится в чести. И именно отец Ермолай, чуть погодя, он описывает все эти события, вот это чудо явления иконы Божьей Матери людям. И именно он, ну, уже по принятии монашества, когда он уже отец Ермоген, он пишет службу в честь Казанской иконы Божьей Матери. И знаменитый тропарь, вот это одна из наших лучших молитв, Божьей Матери, заступница усердная, Мати Господа Вышнего. Написан вот этот тропарь, эта молитва была именно священномучеником Ермогеном. Так что почаще будем молиться этой молитвой и поминать наших молитвах, в том числе священномученика Ермогена. Но вот в 1580-х годах у отца Ермолая умирает супруга, и он принимает монашеский постриг. Ему уже вот за 50 лет жизни, и причем интересная такая вот историческая деталь, что монашеский постриг он принимает в Москве в Чудовом монастыре, он впоследствии называл этот монастырь обетным монастырем, в том смысле, что там он монашеские обеты свои произнес. И вопрос, почему именно в Москве-то? А дело в том, что это значит, что на него уже обращали внимание, как на очень такого вот стойкого, талантливого проповедника, священнослужителя, который может вести за собой других. И, видимо, уже рассчитывали на него, как на иерарха, который может принести много доброй пользы русской православной церкви. И вот он возвращается в Казань, его действительно достаточно быстро ставят архимандритом, настоятелем крупного монастыря, а в 1589 году, это в то самое время, когда святитель Иов в Москве становится первым патриархом московским, именно в этот год, так сказать, вот второй следующий патриарх московский, он в этот год поставляется митрополитом казанским. И святой Ермоген, вот да, с пострига у него же имя Ермоген, кстати, было такое еще написание не Ермоген, а Гермоген. Вот некоторое время писали так, но на самом деле святитель, он подписывался именно Ермоген, и впоследствии, когда в 1913 году была канонизация, именно так его и внесли в списки. Но, в принципе, если где-то вы читаете в книгах Гермоген, то тут какого-то особого греха нет. Мы понимаем, что речь идет о том же самом святом человеке. И вот он ведет огромную просветительскую деятельность между татар. Многие крестятся, ну, собственно, крещения уже совершались почти 40 лет, да и до этого бывали крещения. Там, кстати, были случаи, когда татары принимали христианскую веру. Вот были такие святые Стефан и Петр из новокрещенных татар. И сродники, сородичи замучили их. И вот эти вот, мы упоминали мученика Иоанна Казанского, который пленный был, русский солдат, а были еще Петр и Стефан, тоже казанские мученики, и именно святой Ермоген, он как бы вот их память делает, открывает для всех, делает такой общеизвестный, вносит их в календарь, скажем так, в особое поминание им в храмах. Святой Ермоген, он также просит, чтобы был установлен особый день поминание воинов, погибших, сложивших на поле брани жизнь свою за веру и отечество, вот тех самых воинов, которые в 1552 году брали Казань, да, и вот их не поминали, и был установлен в казанских пределах особый день, это первая суббота после праздника Покрова Божией Матери, когда поминались вот павшие христианские воины, ну, а святые Петр, Иоанн, Стефан, вот они тоже, им особая память была, литургическая память. И вот, значит, он просвещает, крестит. Но там возникла такая ситуация, оказалось, что не так-то просто вот людей другого народа не просто крестить, а именно утвердить в вере. Известно, что святой Ермоген, он даже специально собирал новокрещенных татар, которые уже крещены, вот их вроде бы уже оглашали, но он их все равно собирал специально в соборе и лично с ними занимался, беседовал, учил, как правильно вести христианскую жизнь. И это, конечно, не всегда и не во всем получалось. Вот сохранились некоторые послания святого Ермогена, митрополита Казанского, как он пишет в столицу, в Москву, что часто крещенные татары, они как бы живут такой вот двойной жизнью. Они вроде бы сами крестились, но когда дети у них рождаются, они не приглашают христианских священников. Если только напомнить им, что надо там же имя нарекать по-христиански, да, а есть особые чинопоследования, надо крестить детей там и так далее, причащать. А вот они про это забывали. Если совершалось погребение, то тоже вот как-то не особо они вспоминали про христианское отпевание. Когда вступали в брак, то тоже не спешили к венчанию. Если совершалось венчание, то потом также вот и свои еще, уже совершенно не церковные были обряды. И тогда вот было такое постановление, что всех новокрещенных их поселили уже в отдельной слободе от некрещенных татар. Выстроили им церковь и туда направили особых людей, которые помогали бы им возрастать вот в вере христианской. То есть даже вот такие меры особые предпринимались. И вот святой Ермоген, он еще о чем много переживал? О том, что чистота нравов, вот она была далека от идеала, потому что, ну, то казаки туда приезжали, то там еще к чего, там были пленные. И бывали, так сказать, вот иногда всякие там беспутные связи. И святой Ермоген, он всегда это очень жестко обличал. Вот, и там какие-то епитимии накладывал, и призывал к такому строгому соблюдению, говорил, что вообще не надо жениться на пленных немках, потому что они вообще не крещенные, ну, те, которые имели там, скажем, католическое крещение или протестантское. Вот в то время на Руси считалось, что это крещение совершенно недействительное, поэтому католиков и протестантов их надо крестить по-нормальному, по-православному, и только тогда признавать их уже за настоящих крещенных христиан. И вот в такой строгости святой Ермоген проводил свою жизнь, как вдруг наступает смутное время. Нахлынуло оно внезапно. В 1598 году к власти приходит Борис Годунов, который сам-то не был царской крови, но род Ивана Грозного, он вообще Рюриковичей пресекся, сын его Федор, Федор Иоаннович. И, кстати, Федор Иоаннович был очень благочестивый царь, и вместе со своей супругой Ириной они прославлены в лике местночтимых московских святых. Вот, потомства не было, да, а Дмитрий Угличский, еще один вот сын Ивана Грозного, он был убит в 1591 году, будучи отроком, и затем он был прославлен в лике святых. И вот Борис Годунов приходит к власти, а на третий год начинается что-то странное. Летом стоят заморозки, урожая нет. То есть собирать хлеб не получается. Следующий год наступает, ситуация повторяется. Заморозки, урожая нет. Третий год. Причем Борис Годунов даже открывал там царские вот эти закрома, чуть ли там не бесплатно раздавал пшеницу, но все равно кто-то наживался, да, вот идет дестабилизация, и ничего не получается. Третий год. Опять, и все рушится. Есть такие предположения, что это связано было с извержением вулкана в Перу в 1600 году, и такая вот как бы вулканическая зима наступила, из-за этого вот эти вот летом заморозки, и, конечно же, пшеница, она не могла восходить. Но люди всего этого не могли предполагать, ну и на самом деле-то и мы не знаем, может быть, есть какой-то вот божий промысел, какие-то свои планы, а люди посчитали, что раз вот такие бедствия, и хлеб не родится, то, вероятно, что-то у нас не то с царем. Царь, видимо, не совсем законный, и раз так Господь нас наказывает. И тут как раз появляется весть о том, что, оказывается, царевич-то Дмитрий, законный царевич, жив, он вовсе не убит в Угличе, и просто он некоторое время, так сказать, вот спасался, и теперь он объявляется как законный царь и движется к Москве, чтобы принять свои, относящиеся к нему законные полномочия. И вот так вот появляется на арене Лжедмитрий I. Что это была за личность, сказать очень трудно. Там считали, что это может быть беглый Григорий Отрепьев, да, вот Гришка Отрепьев, и Растрига из монахов. Но все-таки по манере поведения Лжедмитрий I, он не походил на простого человека. У него были изысканные манеры, то есть он явно воспитывался где-то не здесь. Он приходит при польской поддержке. И, может быть, оттуда-то он как раз и готовился, и был заслан. Причем сам Лжедмитрий I был убежден, что именно он и есть действительно вот сын Ивана Грозного, законный наш царь. И вот Борис Годунов пытается как-то противодействовать, там какие-то сражения, вроде бы где-то победы, но потом все валится из рук, и Лжедмитрий с польскими войсками приближается к Москве, и в этот момент Борис Годунов умирает. Воцаряется его сын Федор. Федор Борисович – это был один из достойнейших людей на самом деле. Вот Федор Годунов очень образованный, он очень много думал о том, чтобы просвещать Россию, у него было много планов, но он правил всего лишь около 40 дней, то есть чуть ли там не на 40-й день после смерти своего отца он был уже убит. И вот тут уже явный такой грех цареубийства. И наступает вот полная смута, 1605 год, Лжедмитрий вступает в город Москву в сопровождении поляков, его жена Марина Мнишек, которая демонстрирует католицизм. И тут что? Значит, происходит, конечно, брожение умов, а сам Лжедмитрий, он пытается всячески вот завоевать симпатии населения, он пытается освобождать от налогов, старается быть доступным для всех, там, выслушивает просьбы, одаряет милостыней. И, но при этом явно показывает такие вот прокатолические тенденции, прокатолические интересы. И в патриархе изгоняют патриарха Иова. А там как получилось, что вот как только Лжедмитрий, он воцарился, да, то был созван особый такой сенат рядом с ним, ну, как бы с царем, да, и туда вот разных знаменитых людей, вот, в том числе и Ермогена, святителя Ермогена приглашают из Казани. И святой Ермоген, так же, как и патриарх Иов, они четко говорят, что царь должен быть исключительно вот православным, ну, он как бы показывал себя как православный, как будто. А вот супруга его, Марина Мнишек, она ведь была из католичек, и они настаивают на ее православном крещении, на законном браке. И тогда святого Ермогена изгоняют из Москвы вообще, да, а святого Иова его низлагают с патриаршества. С него сдирают все одежды архиерейские и отправляют его в Старицкий монастырь. Ну, там в монастыре к нему Дионисий Радонежский был игуменом, и он относился к нему очень благосклонно, всячески поддерживал. Ну, а патриархом Лжедмитрий решил избрать человека, который был угоден Западу. Таковым стал грек по имени Игнатий. Он занимал кафедру Рязанскую. И вот его возводят с тайной целью окатоличивания Руси впоследствии. Кстати, когда он уже бежал, уехал за границу, там он принимает католицизм, там он вступает в унию с Римом, фактически предает православие, и можно понять, что ожидало русскую церковь и русский народ, если бы все эти вот планы, польские планы, планы Речи Посполитой, они реализовались бы. И вот идет такое смутное на самом деле время. Священномученик Ермоген, он, конечно, молится. Молится святой патриарх Иов, который в изгнании, да. И вот проходит примерно около года, так как никакая революция, она не проходит спокойно, да, никакие бунты не оканчиваются миром, то непременно возникает внутреннее брожение, и бояре начинают понимать, что что-то все-таки здесь не то, да, и вот этот Лжедмитрий мало чего хорошего несет. И, в общем, буквально через какой-то год его ниспровергают. Заговор возглавляет Василий Шуйский, который сам до этого был уже приговорен Лжедмитрием к смерти. И им удается устроить так заговор, что Лжедмитрия убивают. Потом ходили там всякие легенды, как его закапывали, как он вдруг оказывался в другом месте, что земля его не хотела принять. Но на самом деле потом его действительно выкопали, труп Лжедмитрия сожгли, остатки зарядили в пушку и выстрелили в сторону Польши, откуда он и пришел. Вот таким образом поступили русские люди, не особенно церемонясь с телом вот этого мошенника. А власть оказывается в руках Василия Шуйского. Он, конечно, тоже был, может быть, несколько сомнительного происхождения, но все-таки народ присягнул ему как царю, он становится законным царем, и вот именно Василий Шуйский приглашает как раз святого Ермогена на патриаршую кафедру. А святитель Иов уже по состоянию сил, здоровья отказался от патриаршества, и приезжает святитель Ермоген, это 1606 год, и становится патриархом. И вот это было спасением для Москвы на самом деле, потому что дальше смута, она только продолжалась. Василий Шуйский, вступив на престол, он урезал многие свои царские права в пользу бояр, да, они там постоянно давили. Вот. При этом народ его не очень уважал, считая, что он боярский царь, он выбран не от земского собора, да, не от народа. А, понимаете, не было таких вот средств массовой информации, не было мобильной связи, не публиковались газеты. И люди часто жили слухами, какими-то сплетнями. И вот начинают возникать вдруг слухи, что на самом деле царевич Дмитрий все-таки не умер, не погиб, что он где-то скрывается, он еще появится. И тут в разных местах начинают появляться всякие там волнения. Болотников поднимает вот восстание крупное, мощное, и там ряд городов к нему присоединяется. А потом появляется и Лжедмитрий II, да, вот он известен нам как Тушинский вор, потому что впоследствии он именно в 12 километрах от Москвы, от той Москвы, которая тогда была, в Тушино расположился. И вот накаляется ситуация, и оказывается один человек, это святой патриарх Ермоген, который совершенно не сгибаем, не преклонен. Он твердо стоит на позициях православия, патриотизма, ничего польского, ничего католического, никаких уступок Западу. При этом он часто, конечно же, попрекал самого царя Василия Шуйского. Он, святой Ермоген, он действительно был очень такой жесткий. Он прямо говорил, если он с чем-то не соглашался, Он ругал царя, но как только другие люди начинали оговаривать царя и хотели свергнуть его, он тут же принимал сторону царя и говорил «нет». Потому что, какой бы он ни был, это наш царь, это наш законный правитель, и выступать против помазанника Божия мы не должны. И вот это уникальная вещь, то есть, будучи неподкупным, да, с такой вот чистой, острой совестью, обличая власть, он все-таки выступал против всякой анархии и не позволял, как не должны. И вот это уникальная вещь, то есть, будучи неподкупным, да, с такой вот чистой, острой совестью, обличая власть, он все-таки выступал против всякой анархии и не позволял тем, кто хотел свергнуть Василия Шуйского. И вот, братья и сестры,